0: на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: А это Москва, столица нашей Родины. В Москве живут такие богатые люди, что здесь даже у телохранителей есть телохранители. А в этой элитной новостройке вежливым и обходительным москвичам помогают делать ремонт гости из Средней Азии, его величество Равшан и его превосходительство Джумшут.
2: На 12 этаж его пёр, как идиот. Да ты не бойся, сегодня хозяйка не будет. Здорово.
3: Привет. Привет.
2: Привет.
3: Полы моим.
2: Да, молодцы, красавцы. Вон, смотри. Это Джумшут и Равшан.
4: Здрасте.
2: Мои архаровцы. Это Татьянка у нас.
4: Очень приятно.
3: Очень приятно.
2: Идите погуляйте, друзья.
3: Идите. Погуляйте.
2: Идите погуляйте.
3: На чайника Татьяна делать.
2: Идите погуляйте, я сказал. Погуляйте, идите погуляйте. Идиоты, а. Идите погуляйте.
3: Мужчина, ма.
2: Куда ты пойдешь? Иди гуляй. Гуляй. Погуляйте немножко. Погуляйте. Идите.
3: На чайника делать. Да,
2: идите погуляйте. Видишь, придурки, а. Не обращай внимания. А? Ну все, наконец-то. Наконец-то уже. Ох ты моя, ох, лодочки мои. Ой!
4: Подожди, подожди.
2: Сколько можно ждать?
4: Я в ванную сначала. Подожди, где у тебя?
2: Вон там, душ. Лодочки мои, лодочки. Вон, стоят. Джумшут с этим, с придурком, со вторым. Смотрят. Идиоты, а? Татьянушка, Татьянушка. Вы чё приперлись? Я вас прошу, вы чё приперлись, идиоты?
3: Начальника, за всем ругайся. Джамшут сказал, видишь, в окне начальника курит. Курит, значит, всё.
2: Иди в душ, обратно, иди в душ, я сказал. Ну-ка пошли вон, вы что начали?
3: Мы,
2: куда ты пошел?
3: В душ начальника.
5: Это наша Раша, держава наша, это страна наша, наша Раша.
0: Наша Раша. Слушайте на Юмор-ФМ.

0: Беларуси 4 часа ночи. Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Так, ребята, можете меня поздравить? Я отписался от своей бывшей. Окончательно. Это раньше, когда я хотел ее вернуть, была вот эта тема «отписался, подписался». Инстаграм кунг-фу вот это, знаете? У меня с алкоголем такие же отношения. Отказался, набухался. Я даже не знаю, что хуже, вот эта тема или когда ты пенис в директ отправляешь, а в ответ тишина. Поэтому это очень грустно выглядит, когда твой пенис одинокий в директе висит, а снизу надпись «просмотрено». Даже не оскорбилась. Никакой рецензии. Поэтому я через 2 часа сам свой член лайкнул. Типа, а мне нравится. У нее на следующий день еще днюха была. Я уже не стал ее поздравлять, потому что это, по-моему, еще печальнее выглядит. Твой пенис, а снизу «с днем рождения». Я второй раз такие отношения уже не вывезу. Конечно, у меня бывшая суперэффектная барышня. И к ней всегда подкатывают, даже когда ты рядом. Я еще не из тех, кто кайфует, когда на его девушку пялятся. Одно дело, когда вы с ней идете, на нее посмотрели, оценили, тебе респектанули, ты такой, да. Другое дело, когда вот эти... И это мой батя. Потому что проблема в том, что на фоне харизматичного мужика любая простушка девушка расцветает. А вот на фоне эффектной сексуальной женщины любой простой мужик выглядит еще проще. Он как шоферу выглядит. Чтобы простой мужик выглядел хоть чуточку выгоднее, на его фоне должна быть шуганная, которая в домофон орет: «Алло! Алло! Кирилл, это я, алло!» На ее фоне выгодно будет выглядеть даже мужик, который: «Добро! Алло! Добро! Алло! Добро, добро!» Не дай бог, мне вообще хватило, когда бывшая начала выяснять со мной отношения, когда началась вот эта тема: «Валя, мне не хватает эмоций. Валя, мне не хватает эмоций. Да я вижу. Ты нож убери». Конечно, тебе не хватает эмоций, потому что понятие эмоций у парней и девушек разные. Для девушки крутые эмоции – это на воздушном шаре над Парижем пролететь. Для парня крутые эмоции – это когда тебе в картошке фри одна деревенская попалась. И ты такой: «Вот это днюха!» И не смогу точно, я не люблю, когда женщина командует, вот вообще не могу, ничего не могу сделать. У меня из детства, наверное, это вот, меня просто воспитывала бабушка, а мне бабушка не то, что командовала мной, она мне все запрещала. Поэтому у меня в 16 лет был вот этот знаменитый подростковый протест. Я проколол себе уши, вставил серьги и пошел домой. И чем ближе я подходил к дому, тем громче мое внутреннее сыкло кричало: «Снимай!» Я когда бабушку на кухне увидел, я эти серьги чуть ли с ушами не вырвал. Просто как наркоту сбросил их под холодильник. Они до сих пор там лежат, по-моему. Думают: «Валя, а как же наши планы? Ты, мы, милирование. Мы же планировали амфибии зачарованных». Причем я оговорюсь, я ни в коем случае не желаю своей бывшей зла. Абсолютно. Просто хочу, чтобы у нее все было среднее. Пусть у нее будет богатый, успешный муж. Главное, чтобы он каждые 10 секунд делал хор. Ну что, малышка, поехали в Абу-Даби? Ой, да просто я так долго, блин, очень долго хотел доказать своей бывшей, что я крутой. После расставания. У каждого парня такое было, когда после расставания ты в голове ее так встречаешь. Как я свою бывшую в голове встречал? Я ее не встречал, я ее на BMW сбивал. Она вот так вот летела в чан с г***м, плюхалась туда, я выходил из BMW с волосами. А в жизни вообще все не так. Я ее недавно встретил. Я вышел не из BMW, я вышел из Dixie. А она из BMW. Мы когда с ней встретились, я так растерялся. Она мне говорит: Валь, привет. И максимум, что я смог из себя выдавить, это... Да. Да. Да. В крота из чешского мультфильма превратился. Я еще боком вот так начал отступать, потому что у меня на жопу была вот такая дыра. Я думал, сейчас увидит, я вообще век не отмоюсь. Я такой стресс испытал. Я только, чтобы вы понимали, я через 2 дня ей написал, это был не я. У меня на этом все. Спасибо большое. Удачи, любви, терпения. Пока.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Доктор, знаете, предстоит зима, я бы хотела поставить зимнюю грудь, шипованную. Ну, чтоб когда падаешь, чтобы сразу затормаживать. Че, слова забыл?
2: Батра, слушай, я, в общем, извиняюсь, но я просто, ну, извиняюсь, что я прелюдию сейчас буду говорить, потому что, ну, мы на репетиции это говорили, вы просто ржали надо мной, и все, я буду говорить это сейчас.
1: Охренеть.
2: В общем, ты не обижайся, и, ну, я больше так не могу, мы какую-то показываем постоянно. Какой-то бред.
1: Гар, ну это же, если смешно, мы свои 1000 номеров таких показали уже.
2: В том-то и дело, Баттер, 1000 номеров, все, хорош, все, да. Давай, знаешь так, я, в общем, я тебе скажу так, я ничего личного, это просто бизнес, я ухожу в стендап.
1: То есть ты сейчас будешь стендап читать?
2: У меня есть монолог, я приготовил, так что все отлично.
1: Здорово, предупредить не мог. Можно я хотя бы постою с тобой здесь, в кадре?
2: Ну, постой.
1: Мне за эфиры платят, мне главное в кадре быть.
2: Не, ну, конечно, стой, я же говорю, ничего личного, это бизнес просто. Ну, постоишь, будет фишка такая, я выступаю, кто-то сзади стоит.
1: Ну, ладно, давай я тебя хоть объявлю.
2: Давай.
1: Друзья, встречайте Гарик Харламов со своим стендапом. Угу.
2: Подальше встань, пожалуйста. Здравствуйте, я Игорь 15.
1: Сам придумал?
2: Нет, жена. И сейчас я хочу рассказать про то, что абсолютно всех, каждого из вас касалось когда-то в жизни. Очень интересная тема, значит, когда вы проходите GTA, и вы воруете автомобиль и едете, значит, красть вертолет. И откуда ни возьмись, появляется град полицейских, они начинают в тебя стрелять. Который раз я прохожу этот самый момент, и невозможно ни взлететь, ничего, потому что взрывается этот вертолет. А что подел, это наша жизнь.
3: Не очень реагирует, да, никак?
1: Стендапер. Как они еще, как люди должны реагировать на GTA? Ты что, перед школьниками выступаешь?
2: Нормальная тема, все знают, GTA 5.
1: Что? Да, все знают, здесь людям по 30-40 лет. Они знают, что такое GTA, они знают, что такое ВТО, ВВП, ФСБ, в конце концов. Для них GTA это ХЗЧ.
2: Что?
1: Знаешь что? Да.
2: Ну а про что мне говорить?
1: Ну слушай, если ты стендап пришел показывать, так себе посмотрел, как Воля выступает. Он все время там про женщин, про отношения говорит.
2: А, отлично, давай, все, есть. Друзья, значит, до этого была шутка. Да. Сейчас я скажу тему, которая касается каждого из вас. Я недавно женился на актрисе интернов. Ну, у каждого из вас это было, наверняка.
3: Не то, да, что-то я опять.
1: Гар, как думаешь, сколько мужчин в стране женится на актрисе сериала «Интерны»?
2: Ну откуда я знаю, гора была этих актрис в «Интернах»? Там прохожие были всякие, медсестры. Ну хорошо, ладно, что мне еще говорили?
1: Ну, Руслан Белый, он все время про этот, про шоу-бизнес говорит.
2: Про шоу-бизнес, отлично вообще. Друзья, знаете, шоу-бизнес. Вы когда-нибудь видели Киркорова вблизи?
1: Гар. И что ты сразу в лоб? Ты, ну, как-нибудь издалека подготовь, разогрей публику, сразу Киркоров.
2: Друзья, мне кажется, что в последнее время в Россию стало приезжать огромное количество двухметровых певцов из Болгарии.
3: Батар, что ты хочешь? Ну, не знаю, что мне говорить?
1: Ну, спрошу. Гар, только ты знаешь GTA, только ты женился на актрисе сериала «Антерны», и только ты лично встречаешься с Киркоровым. Это никому не интересно. Стендап это то, что всем близко, то, что все понимают. На понятном языке понятные темы рассказаны.
2: А, то есть это крутой у нас стендапер. Да? Ну давай, давай, давай, покажи мне, что такое стендап. Да, давай, покажи.
1: Ну, смотри, я не готовлюсь, покажу лучше, чем ты.
2: Давай, давай, я тебя даже объявлю. Гламурный ублюдок Тимур Каштан Батрудинов, пожалуйста, начинай.
1: Знаете, друзья, ну, наверное, у каждого такое было в жизни. Если у вас друг, который постоянно просыпает на съемке. На Хэ его, как правило, фамилия. Вот, знаете ли, снимаешь с ним шоу, ХБ называется. Час его нет, два, съемки уже идут, деньги тоже капают. Звонишь ему, Гарик, ты едешь? Он, еду, арбузы, арбузы. Ты понимаешь, что он не едет. что он спит и не приедет сегодня.
2: Вот это стендап, да, по-твоему? Я понял. У меня тоже есть монолог один такой, есть. Но... Знаете, друзья, вот у всех же наверняка была такая история, да, когда приходишь куда-нибудь в клуб, да, смотришь, говорит, девушка такая интересная какая-то, говоришь ему, смотри, какая девушка. Он говорит, не говори так про нее, возможно, это моя будущая жена. Я говорю, какая жена, Батор, она в блевотине лежит, вон, блю. Он говорит, она моя будущая жена, не говори так про нее. В другом клубе, в другом, а подходит, можно я с этой телочкой замучу, классная телочка. Я говорю, Батор, ты это моя жена. Он говорит, не говори так про нее, возможно, это моя будущая жена, он говорит. Такой стендап у тебя?
1: Ну, может быть, вот такой, знаете, вот есть такие друзья. Сидишь с ними в кафе, ешь, пьешь, выпиваешь. И потом вдруг он внезапно говорит, извини, мне позвонили, я должен уехать, и уезжает. А ты в итоге сидишь, понимаешь, что никто ему не звонил, и расплачиваешься за нас двоих.
2: Да, хорошо, да, вот у всех такая ситуация бывает. Когда лучшему другу, у него день рождения, ты поехал покупать подарок. Лучшему другу все-таки надо дорогой подарок покупать. Приезжаешь туда, начинаешь прицениваться, и вдруг это... Звонит тебе и говорит, я пожрал на 130 рублей, а ты не заплатил, а я заплатил. Какой подарок ты хочешь после этого, скажи?
1: Да?
2: Какой подарок?
1: Хорошо, или например, вот, смотрите, такая ситуация. Сидишь ты, отмечаешь свой день рождения, ждешь, что тебе, ну, тебе дарят подарки, но тебе не важны другие подарки. У тебя есть близкий друг, лучший друг, который должен тебе что-то особенное подарить. И он подходит тебе вот с такой улыбающейся рожей, говорит, вот, вот тебе надувная кукла с твоим лицом.
2: Послушай, а вот такая ситуация всех. Вы выбираете лучшему другу надувную куклу с его лицом. Это, между прочим, очень дорого. Мы на Мосфильме делали слепок с его рыла. Это дорого. Мы делаем эту штуку, привозим ему. Я ему, значит, с такой улыбкой выдаю. Он говорит, это что такое за х***? Я ему говорю, возможно, это твоя будущая жена. Он не реагирует никак.
1: Хорошо. Или есть у вас друг, который должен тебя поддерживать, казалось бы, а он тебя при всех высмеивает и пародирует. Думаешь, что похоже пародирует, как будто вот так вот разговаривает все время. Давай, может быть, наружу все будем вытаскивать свое. Может, я расскажу, что у тебя набор трусов неделька?
2: Ага.
1: Да, одни трусы неделю носишь?
2: Да, то, что ты в пупке вот эту черную хрень вытаскиваешь все время и в меня пуляет.
1: Это родинки.
2: Пулять родинки в меня. Давай миниатюру показывать.
1: Ну вот именно, мы кроме миниатюр с тобой не можем больше ничего. Друзья, ваши аплодисменты, пожалуйста. Женщина, да, блин, девушка пришла к пластическому хирургу. У меня грудь летняя закончилась. Поставьте мне зимнюю, чтобы я, когда падал, сосками тормозила, шипованную.
3: Мы не можем вам поставить шипованную на спущенную грудь.
1: Спущенная грудь?
3: Конечно, абсолютно спущенная.
1: Как ты смеешь обо мне так говорить? Возможно, она моя будущая жена.
2: Пошел ты, хуя!
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют лучшие моменты шоу «Открытый микрофон». Детей старше
1: 16 лет. Слушайте, я недавно установил Тиндер, и вот, ну, конченое место. Просто первая же девушка, с которой мы познакомились, она меня узнала. Она говорит: я видела твои выступления, очень круто, но есть один вопрос. А ты точно не фейк? Может, вы мне объясните, но вот кому придет в голову притворяться мной? А? Как парень должен был устать от женского внимания, чтобы, глядя на мою фотку, сказать то, что надо? А? Тело Аполлона должно отдохнуть от секса. Но там мне запомнилась одна девушка. Просто когда мы с ней встретились, весь вечер говорил только я. Девушка просто подвела итог. И она сказала: Денис, я феминистка, и у нас ничего не получится. Я говорю, очень хорошо, что вы, феминистки, понимаете, что у вас ничего не получится. Это ценно. Другое свидание вообще закончилось тем, что у меня девушка спросила: а ты не гей? И она начала сразу оправдываться. Она говорит: ну просто весь вечер был такой добрый, заботливый. Я говорю: так может, это и стоило сказать? А? И я бы смог ответить: мне тоже с тобой было хорошо. А сейчас мне что отвечать? А ты сама не гей? А? Мы бы прям поладили с тобой. И вот, ладно бы она была первой, кто так подумал, просто одно время думала, что я гей, моя мама. Тогда я вообще был в шоке, я говорю: да с чего ты взяла? Она говорит: ну у тебя никого нет. Я говорю: ну да, а у геев есть парни. В этом фишка их объединения. Просто думала, может, у меня и это не получится. Обиднее всего было бы стать геем, чтобы что-то доказать маме. И вот я понимаю, да, есть какие-то подозрения у людей, я ничего не могу сделать. Просто, ну, мне не идет быть брутальным. Вот чтобы от меня нормально звучало слово «с**а», я в этот момент должен, ну, гореть. Да и все равно мне вначале придется добавить «не побоюсь этого слова». А с девушками, ну, в принципе, так не пойдет, потому что, ну, нельзя с моей внешностью просто сразу схватить девушку за волосы, прижать к стене. Ну, мы оба не сможем сдержать смех после фразы «да». Это, кстати, обидно, ну ладно. Мы оба не сможем сдержать смех после фразы «с вашего позволения, сегодня я вас буду драть». А? Как последнюю, не побоюсь этого слова, с**. А вживую девушки сейчас вообще боятся знакомиться. То есть мы сидели с подругой в баре. Ее какой-то парень угостил пивом. Она отдала пиво мне со словами: давай будешь пить ты, вдруг он что-то подмешал. Там, во-первых, пиво такое, что, ну, подмешай, оно вкуснее станет. Да, во-вторых, я не видел этого парня. Может, я вырублюсь, и он такой: а, тоже подойдет. Слишком долго ждал, чтобы выбирать, нет. Но подруга молодец, она дает шанс до конца всем парням. Она в итоге подсела к нему за столик, они пообщались, она вернулась. Говорит: слушай, вроде веселый. Но вот у него вот здесь, на правой руке, набит нож. Как думаешь, это нормально? Я говорю: слушай, если на левой набита вилка, он прямо из королевской семьи. Но я понимаю, почему чего девушки боятся. Ну, сейчас очень много парней, которые, ну, прям помешаны на сексе. У меня есть знакомый, который уже несколько месяцев ходит и говорит: я хочу секса. Я очень хочу секса. Я начал за него переживать, когда он сказал: я так хочу секса, у меня аж яйца гудят. Я говорю: так в этом и проблема. Девушек отпугивает звук. Вы сидите где-то в ресторане, она такая: ты тоже это слышишь? Как будто маленький пароход. Так весь вечер. Мне кажется, там люди уже начнут подходить, такие: девушка, пожалуйста, поезжайте с ним. Мы из-за звука не слышим саксофон, но это невозможно. И ведь такие парни, они вообще не умеют делать комплименты девушкам, потому что, ну, они не говорят их напрямую. Они своим друзьям рассказывают, как они оценивают девушку. Он мне сказал отвратительную вещь. Он показал на девушку, говорит, видел какая? Я бы с нее не слезал. Если кому фраза показалась прикольной, я вас предостерегу, глагол «слезть» максимально несексуальный. Вот представьте, до чего нужно довести девушку, чтобы во время секса она сказала «слезь». У меня все, спасибо.
0: Открытый микрофон. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ.

0: представляет. Женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
1: Для детей старше 16 лет.
2: На почту прислали рекламу скоростного шугаринга. Ну, шугаринг — это вид депиляции, поняли, да? Но я не была на скоростном. Возможно, там просто женщину в четыре руки обдирают, как банан, и все. Это просто... Ну, скоростной — это же не значит качественный. Скорее, наоборот, тебе там либо какой-то участок пропустят, либо вырвут что-то нужное. Будешь ходить, говорит, да, что-то дернулось, мне титьку оторвали. Все. Куда потом с одной? Пугать людей в аквапарке? Выезжать из горки, говорить, на эту не ходите. Я недавно мужа уговорила сходить вместе в спа-салон на массаж. Ну, я его прям уговорила. Я говорю, пойдем, будет круто, ты расслабишься. Мы пришли, и нам дали одноразовые стринги. Расслабился человек. Он там напрягся еще сильнее. Он бедный, он пытался надеть их как-то задом наперед, чтобы широкая полоска была сзади. Потому что по мужской логике надо же закрыть самое уязвимое место, да? Я думала, он их просто в какой-то момент скомкает и заткнет ими дыру. Ну, я зря потащила мужа в спа-салон, потому что это женщине, чтобы расслабиться, надо очень много всего сделать. Что-то ванну принять, выпить чай, в спа-салон сходить. Мне кажется, чтобы мужчине расслабиться, ему надо передернуть не стоя. Все, достаточно. Я часто в последнее время слышу, что воздержание очень вредно для мужского здоровья. Мне просто интересно, насколько это вредно. Ну, прям сильно. Я ни разу не видела, чтобы кого-то вот так прям откачивали. Ну. У нас в соседнем кабинете айтишники сидят. Все нормально, все живые. Да. Я понимаю, там бы венок стоял около кабинета, проходил коллега, говорил, скидываемся по 500 рублей, там Вадик лопнул. Не, все нормально. Меня просто смешит эта выборочная мужская забота о здоровье. То есть без секса нельзя, это очень сильно вредно. А как надо сходить на ФГС, желудок проверить? Так он орет, никакого проникновения, мне этим ртом мать еще целовать. Я думаю, они бы ходили на процедуры, если бы аппарат УЗИ работал в обратную сторону, и это им в него надо было что-то засовывать. Они бы в восторге были. Ходил вчера в поликлинику, вдул всем аппаратом. Они бы тогда и на ФГС ходили, и на УЗИ, около кабинета Лора стоял бы мужик, говорил, а я извиняюсь, а вот ухо, горло, нос, это на выбор. Все, у меня на этом все, спасибо.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в Белом доме».
1: Fuck you! Fuck you! Fuck you!
2: Господин президент, вызывали?
1: Так, сенатор Кевин, генерал МакАртур, не отвлекайте меня, я завтра лечу в Германию, репетирую речи и встречу с другими президентами этих маленьких европейских государств. Ага, так, ты у нас кто, напомни? А, французик! Здравствуй, французик! О, величайшая нация в мире, здравствуйте, вы тоже прилетели? Как у вас дела, великая нация?
3: Сэр, вы не сможете поздороваться с самим собой на саммите?
1: Да? Генерал МакАртур, вы где были две эти недели?
2: Сэр, я был в отпуске, просто мы с моей второй половинкой пытаемся забеременеть.
3: Ставлю свою задницу, что у нас скоро все получится.
2: Главное не останавливаться.
3: Никогда.
1: Так, а ну-ка прекратите! Хватит, вы что делаете? Уже везде!
2: Господин президент, зачем вызывали?
1: Вы знаете, генерал, я недавно посмотрел новости. У русских все плохо. Ха-ха, у нас получилось. У нас получилось.
2: Ха-ха-ха. Сэр, а вы смотрели наши американские новости?
1: Естественно.
2: Тогда спешу вас расстроить, все наоборот. У русских все хорошо.
1: Как это все хорошо? Мы же все делали, чтобы у них было плохо. Как это у них все хорошо?
2: Ну, просто русские, они такая нация. Они все делают через усилия, они живут через боль. За ними история их побед, нам их никогда не одолеть.
1: Ну и что вы тогда молчали все это время? Просто возьмем и перепишем всю историю, и все. Мы перепишем так историю, что там будут побеждать все, кто угодно, но только не русские.
3: А разве так можно, сэр?
1: Естественно, нифига себе, я в Твиттере войну объявил. Уложился в 140 символов. Мы самая лучшая нация в мире, мы можем все себе позволить, понятно? Мы можем все. Никто не может ничего, мы можем все. Сенатор Кевин,
3: да.
1: Садитесь в мое кресло.
3: Есть.
1: Если, конечно, можете сидеть. И сейчас мы будем переписывать всю историю. Значит так, чем гордятся русские?
2: Ну, русские гордятся ледовым побоищем.
1: Что это такое?
2: Ну, русские тевтонцы договорились драться на озере. Тевтонцы пришли на озеро и под тяжестью своих доспехов провалились под лед. Все, русские победили.
1: С какого это перепугу? Пишите, победило озеро!
2: А как могло победить озеро?
1: А как тут победили русские? Русские просто увидели, как тонут люди, и все. Че, побоище, ледовое побоище. С какого-то перепуга это побоище? Это ледовая ситуация. Просто зимнее происшествие. При чем тут русские? Пишите, озеро великая нация.
3: Есть.
1: Что еще?
3: Русские победили Наполеона, сэр. Наполеон пришел в Москву. Они ее подожгли и ушли. Он пошел за ними, они уходили дальше. Армия Наполеона устала и замерзла, а русские не устали и не замерзли. Русские победили.
1: И что тут легендарного, я не понимаю? Это даже как-то немножко по-скотски. А Москву зачем поджигать? Типа не подходите, мы чокнутые?
3: Нет, все проще, сэр. План был измотать. Зима. Французы были одеты не тепло, а русские тепло.
1: Вы так и пишите. Причем здесь русские? Пишите, победила бабушка.
3: Какая бабушка?
1: Любая бабушка, которая с детства говорит, одевайся теплее. Она победила, она добилась своего. Вот и все. Вот вам жизненный пример. Пишите, бабушка великая нация.
3: Бабушка.
2: Сенатор Кевин, что-то мне подсказывает, что мы бы с вами эту войну не проиграли.
3: Конечно, потому что мы знаем, как согреться зимой.
1: Прекратите! Заканчивайте свои тьюти-фрути. Я вам еще раз говорю. Я же понимаю, что вы не про чай тут говорили. Согреться они хотели. Что еще легендарного?
3: Сэр, они еще гордятся Иваном Сусаниным.
1: Но вот здесь я понимаю. Это, наверное, какой-нибудь шестиметровый мужик, который вот так вот бошки людям лопал. Который вот так вот одной ноздрёй вдыхал первый ряд солдат и высмаркивал за границу. Вот такой богатырь, скорее всего.
3: Нет, просто мужик из деревни. Просто пришли поляки, враги спросили дорогу, он их завел на болото, и они там все умерли.
1: Чего? Опять не дрались? Блин, эти русские, они просто используют природу, и все. Летом дело было, блин, ничего не замерзло, пришли, ну, пойдите на болото, это конечно. Что за дебилы на них нападают? О, привет, русские, мы пришли вас завоевывать, покажите, где там замерзнуть и сдохнуть. Что это за прикол? Пишите, победило болото. Болото победило.
3: Сэр, еще русские гордятся тем, что победили в Великой Октябрьской революции.
1: Против кого?
3: Против русских.
1: Вы что, меня дрючите?
3: Никак нет, сэр. Просто когда русским некого побеждать, они делятся на две половины и начинают побеждать друг друга.
1: Подождите, я не понял. Русские сражались с русскими и победили русские?
3: Так точно.
1: Так опишите, это вообще не считается. Пиши, нищетово. Мы чем занимались все это время?
2: Но, сэр, нас тогда еще не было. Кстати, русские тоже очень гордятся тем, что им очень много лет.
1: Ну и что? Ну а когда мы появились, что потом? Мы, наверное, сразу стали великой нацией и везде во всем побеждали?
3: Никак нет. И этим они гордятся больше всего, сэр. Они обогнали нас в космической гонке. Они первые в мире отправили в космос двух собак.
1: Чего? Двух собак? Это которые, ну, существа, которые приносят газету, которые, ну, лают, которые веселятся, которые, ну, бывает, ну, коврик подрали. Ну, и что, за что их отправлять в космос? Реально за коврик?
3: Черт возьми, никто не знает, это секретная информация. Просто знаем, что отправили двух собак, белку и стрелку.
1: Подождите, двух собак, белку и стрелку, это трех животных и кусок часов?
2: Нет, сэр, просто была собака-белка и собака-стрелка.
1: Собака-белка? У них есть собака-белка? Что это такое, собака-белка? Это которая такая машет пушистым рыжим хвостом при виде тебя? Лает, когда ей не даешь орешков? Ну вы поняли, берешь немножко от собаки, немножко от белки соединяешь, и все. Собака-белка. Блин, и что, весь мир в это верит?
2: Да, сэр, даже есть фотографии, хотите посмотреть?
1: Не надо! Я не хочу смотреть на собаку-белку, я хотел сегодня выспаться. В чем смысл гонки вообще?
2: Ну как, кто первым отправит человека в космос?
1: По их мнению, две собаки равно человеку?
2: Вроде бы нет, сэр.
1: Пиши, мы не участвовали, проигрыша нет. Все, вот это вот все теперь перепечатывайте и выпускайте в новых учебниках истории.
2: А вот это самая большая проблема, сэр. Дело в том, что русские не печатали учебники с 20 века.
1: Тьфу. Что это, хитрый ход?
2: Да нет, скорее всего, им просто впадлу.
3: Откатываемся к санкциям,
1: естественно,
3: сэр.
1: К санкциям, естественно!
0: Однажды в России. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Покупая много пива, возьмите немного орешков. Вам все равно, а белочке утром будет приятно.
2: Оленька, привет, Наташа.
3: Привет, Светочка, привет.
2: Привет, слушай. Я слышала, твой пить бросил.
3: А ты откуда знаешь?
2: Ну так неделя прошла, он так голенький по двору и не бегал.
3: Да, бросил. Да,
2: слушай, можно мой с твоим немножко пообщается, а? Ну как-то повлияет на него хорошо.
3: Ну я даже не знаю, если твой на моего повлияет.
2: Да на кого он там повлияет? Он у меня безвольный капец. Чтоб ты понимала, он у меня работает помощником волонтера. Я его дома оставила с котом на один день. Домой пришла, его кот заставил из миски лакать. Ну, пожалуйста.
3: Ладно, только недолго.
2: Хорошо, да.
3: Коленька, иди сюда.
2: Игорь, подошел сюда быстро. Давай, давай, лизы, общайтесь.
3: Ну что, играйте тут, давайте.
4: Здорово.
5: Здорово.
4: И что ты прям правда не пьешь?
5: Вот прям правда. Уже целых 3 дня не пью.
4: 3 дня. Жесть. 3 дня. Жесть. Ну-ка, расскажи.

0: Голова не болит.
1: Да ладно, гонишь.
0: Не веришь, попробуй.
1: Верю, верю, что ты завелся-то. Че с тобой? Че? Тоннели рыть? Трубы, че, плаваем странно. Что?
0: Ты видел ее?
1: Кого ее?
0: Кого ее? Бутылку!
1: Какую бутылку?
0: Какую? Вот, вот такую здоровую.
1: Прям такая большая бутылка.
0: А?
1: А куда она пошла?
0: Куда?
1: Мне срочно позвонили. Ну, надо.
0: Мне, куда тебе надо?
1: А мне там надо посмотреть, там она...
2: Иди со мной. А? Тебе же нравятся полненькие. А я прямо полненькая.
0: Не, я не пойду с тобой. У меня жена есть.
2: Это я вас с ней познакомила.
0: У меня дети.
2: Тоже я постаралась.
0: У меня ипотека.
2: Тут твой косяк, конечно. Не надо было в банк пьяным идти. Ну ладно, пойду я.
0: Не, не уходи, мне без тебя, походу, не разобраться.
2: Разбирайтесь сами.
3: Здорово. Вова. Ты что, здесь, что ли?
0: Ничего себе, а ты что так выглядишь-то?
3: В смысле? Я ж теперь всегда так хожу.
0: Ты что чешешь? Ты 5 минут назад вообще другой был.
3: Месяц уже прошел.
0: Месяц? Ай, ты елки-палки, это что? Я месяц опять с бутылкой разговаривал.
3: Ну, шучу я. Домой сбегал, переоделся. Я теперь так всегда ходить буду. Я ведь теперь тоже пить бросил. Спасибо. Ну, рассказывай, что дальше делать будем?
0: По домам пойдем.
3: Круто. Наконец-то утро субботы увижу. Пойдем быстрее.
0: Пошли, пошли.
3: Домой, домой.
2: Ну все, теперь они точно пить бросят.
4: Слушай, даже костюм Белочки не понадобился.
2: Да, только ты его не выбрасывай. На всякий случай, запомни, если русский человек бросает пить, это отличный повод это отметить.
4: Пошли.
5: Уральские пельмени. Теперь в стерео на Юмор-ФМ.

0: Беларуси 5 часов утра. Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Comedy Club. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Вот такая необычная коллаба. Назовем мы ее «Утро в офисе».
2: Алло, Марин, да. Конечно, удобно, я ж на работе. Да, да, ты же знаешь, я чем дольше с тобой разговариваю, тем быстрее рабочий день проходит. Да, ты же знаешь, как я здесь все ненавижу. Я по 40 раз в день писать хожу, чтобы посмотреть на что-то более приятное, чем лица коллег, да. Да, они все очень проигрывают, очень сильно. Да, давай, я как устану работать, я тебя перенаберу. Ну, минут через 5, да, не уходи далеко. Так, что я хотел сделать? А, пока никто не пришел, вот, предупредительные факи всем коллегам. Марина Анатольевна, Юрий Сисадмин, вроде всем. Ладно, теперь можно поработать.
1: Добрейшего утречка, КОЛЛЕГА! Офис, любимый офис, наконец-то поработаем.
2: Я писать.
1: Подожди, какое писать? Какая радость находиться в этом офисе, быть с тобой сосотрудником. Как прекрасно приходить сюда каждый раз и видеть твое радостное лицо и работать с тобой рука об руку. Я даже на выходные сюда приезжал, чтобы 2 часа поработать. Я так соскучился по работе.
2: Леш, как в этих чатах рабочих, когда хотят тактично в писюн послать человека, как они говорят, я сейчас вспомню. А, продуктивного рабочего дня, коллега.
1: Спасибо, Максим!
3: Доброе утро всем!
1: Доброе утро, Сергей Павлович!
4: Ну, давайте, рассказывайте. Как дела у Даши?
1: У какой Даши? У нас нет Даши.
4: Но это очень странно. Мы же все-таки отдел про Даш.
1: Как вы догадались, соединить вот это про Даш. Обожаю ваше чувство юмора.
4: Это я с молоком матери впитал. Просто была у меня бывшая кормящая.
5: Понял? Понял?
1: Хорошо.
2: Не, я писать. Стой.
4: Я не просто так начал разговор с шутки. Я вас хочу плавненько подготовить к не очень приятной новости. Дело в том, что я провел аудит, и по его итогам с одним из вас мне придется расстаться. Кто это будет? Может быть, ты, Смирнов? А может быть, ты, Алешенька? Надо думать. Ладно, не мешаю, работайте.
2: Продуктивного рабочего дня, коллега.
1: Это ж получается... Кого-то из нас уволят?
2: Да, интрига бешеная, Леш. Интрига просто. Вот ты бы что выбрал? $1 000 000 или всю жизнь ходить в мокрых трусах?
1: Конечно, $1 000 000 000.
2: Ну и тут интрига примерно такого же уровня, понимаешь? Все ж понятно, меня уволят. Я вещи собирать буду, блин.
1: Блин, вот это жесть, конечно. Представляешь, как ему тяжело.
2: Конечно, тяжело. С такой жопой такие узкие брюки надевать каждый раз. Тяжело ему. Вот скотина, а, говорит, денег у офиса нет. А сам сюда на новой BMW каждый день приезжает. А меня сегодня в метро потный дед к стеклу прижимал. Причем вагон был пустой, я вообще не понял прикола. Эти пенсионеры на таком взводе сейчас. Скотина, га**ря, не начальник.
1: Да слушай, ну зря ты так про Сергея Павловича. Он отличный начальник. Тебе просто сравнивать не с кем. Вот у меня на прошлой работе начальник был. Вот тут редкостная скотина. Вся фирма знала, что он с секретаршей спит. Я с ней из-за этого тогда чуть не развелся. Вот про него без зазрения совести можно сказать, что он не начальник, а просто г***о. Он как начальник конченый, да и как человек чмошник.
4: Я конченый?
2: Не согласен.
4: Леш!
1: Сергей Павлович, Это я не про вас. Леша. Это я про бывшего начальника.
4: Вот от тебя я такого не ожидал.
2: Я-то как не ожидал.
4: Мы оба не ожидали от тебя такого, Леша. Я вообще-то сюда шел, чтобы сказать, что свое решение я буду принимать по итогам вашей работы. Наверное. Сейчас уже не знаю. Ладно, работайте.
1: Вот это я подставился, а!
2: Ой, Леш, что ты сейчас этот концерт начинаешь? Ну, как будто он тебя из одной фразы теперь уволит и забудет все время, когда ты ему жопу лизал.
1: Я?
2: Ну, а ты что думаешь, мы не замечали, когда ты на новогоднем корпоративе каждый раз за ним на ломбаде становишься?
1: Так, послушай, это просто совпадение, что...
2: Да, да, да, просто совпадение. Ну, я отвечаю, если этот тупорез меня уволит, я ему под дверь навалю.
1: У него же дверь прозрачная.
2: Так еще обиднее получается.
1: Да ты чего? Павел Сергеевич такого отношения не заслуживает. Он хороший человек. Вообще, как тебе язык повернулся?
2: А что я такого сказал-то?
1: Что ты такого сказал? Если он меня уволит, я этому тупорезу под дверь навалю.
4: У меня же дверь прозрачная.
2: Так еще обиднее,
4: так
2: скажите.
4: Так намного обиднее.
2: Очень обидно.
1: Павел Сергеевич, это не я сказал, вы просто неправильно поняли.
4: Конечно, я неправильно понял. Я же тупорез, да, Алексей?
2: Леш, ты мне скажи, ты как с таким уровнем везения другие сперматозоиды обогнал? Я ничего не понимаю.
1: Да как так-то, а? Второй раз на одни и те же грабли. Я уже начинаю переживать из-за этого увольнения.
2: Да? Меня что-то наоборот отпустило маленько.
1: Это вообще за тебя все. Вот эта ситуация сложилась. Это ты сказал, а я за тобой просто повторял.
2: Леш, так ты думай, что ты повторяешь. А если бы я сказал, что я с его женой сплю, ты бы повторил?
1: Я с его женой? Зачем мне вообще говорить, что я с его женой сплю? Сергей Павлович, конечно же нет, мне ваша жена вообще не нравится, я даже по пьяни на нее не залез.
4: Ты охренел, что ли, Игнатьев?
1: Подождите, я имею в виду, что только из уважения к вам, а не из-за того, что она страшная и толстая.
4: Так, ну все,
1: подождите.
4: Я бы попросил.
1: Вот если бы вы попросили, я бы ее, конечно...
4: Да, Игнатьев, ты... Заткнись, я тебя умоляю, просто заткнись, я не хочу ничего слышать.
1: Да.
4: Просто на всякий случай передай все свои дела Максимке.
1: Охренеть. Ну, Полсик, ну, Макс, ты урод.
2: А я-то чё?
1: Да чё ты три раза меня подставил.
2: Офис — это каменные джунгли, брат. А я в них лев. А ты полудурок, который три раза при начальнике просто какую-то фигню сморозил. Я вот тебе презент хочу подарить, и это тебе пригодится теперь.
1: Это что? Это лицо Сергея Павловича?
2: На туалетной бумаге.
1: Да это же неуважение к нему. Ну как так можно? Это за гранью просто так. Нельзя такое себе позволять по отношению к начальнику своему.
2: Что-то мне подсказывает, что ты поменяешь мнение, когда тебя уволят. Вряд ли же ты такой придешь и скажешь: Сергей Павлович, отец наш родной, я за него жизнь отдам.
4: Приятно. Неожиданно, конечно.
2: Сам не ожидал.
4: Да, ну приятно. Спасибо, Максимушка.
2: Да?
4: А это что это у тебя в руках там такое?
2: А подойдите поближе, посмотрите.
4: А что? Туалетная бумага с чьим-то лицом?
1: Это не мое.
4: А я вижу, это мое. Это мое! Лицо на туалетной бумаге! 4 года эта тварь за мной на ломбаде стояла. Я вообще не понимаю.
1: Сергей Павлович, да как так-то, а? Ты его обзываешь. Ты ненавидишь эту работу. И тебе ничего.
2: Ничего.
1: А я люблю эту работу. Я уважаю коллектив. Я вкалываю. Я дверь закрываю. Я свет выключаю. Я всегда улыбаюсь. Я всем кофе делаю. Я во Вкусвилл за продуктами хожу. Для всех. А Сергей Павлович, между прочим, он прекрасный начальник. Он замечательный человек, заботливый, просто лучший в мире. Вот где он, когда я вот это все говорю? Гребаный типушило, задолбал. Он сейчас здесь стоит?
2: Лех, ну бинго просто. Ты собрал сегодня все, что мог.
1: Сергей Павлович.
4: Так, Игнатий, все, я не хочу ничего слышать. Просто пиши заявление по-собственному, и все.
2: У меня ручка есть.
1: Ах ты, Сергей Павлович, ну вы понимаете, я весь день про вас говорю только хорошие вещи. Вы просто заходите в неудачные моменты.
4: Лешенька, да я знаю. Я тебе больше скажу, я с самого начала слышал весь разговор. Ты прекрасный человек, ты лучший сотрудник. Но и ты меня пойми. Нам с таким уровнем фарта здесь, в букмекерской конторе, сотрудники не нужны. Давай, садись, пиши заявление. Это невозможно.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях. Премьера.
1: Так, кто меня не знает, не переживайте, будет смешно. Я профессиональный комик, у меня ИП. Я не просто так. Блин, я 5 лет в Москве, но вот уже понимаю, к ценам никогда не привыкну. Есть же ощущение, что в Москве люди цены вот из головы берут. Ты звонишь там в клининг, мне надо убрать квартиру. 40 тысяч, ну как-то много. Ну 2500. А мне уже 35 лет. Это такой возраст, когда ты про свою квартиру уже должен думать. И очень меня сильно злит обман в этой сфере. Когда ты приходишь к ним со своими деньгами, сам не веришь, что тебе продадут квартиру. Такой, вы реально мне продадите? Они такие, да, единственная квартира на этапе котлована. Слышали такое? Да, а я такой, так, стоп, квартира или на этапе котлована? Ну, бутерброд с икрой на этапе нереста. Ну, и сильно заранее, как будто бы. Хотя бы не называйте это квартирой, потому что я, если это куплю, я же не смогу говорить людям, что у меня в Москве квартира, если она котлован. То же самое, если мне 20-летний москвич начнет затирать. Да у меня в Москве своя квартира, 5-комнатная, в центре, но на этапе бабки. То есть по документам, да, квартира бабки. Но по факту ей уже вырыли котлован, ну короче, там... Просто ощущение обмана. Ты приходишь купить квартиру, тебе показывают рисунок, ты такой, вау, круто, а где дом? Тебе говорят, так вот, на рисунке. Ты такой, и вы это, ну, построите? И они такие, да, мы уже вырыли яму, нас не остановить. Только твоих денежек не хватает, Андрюха. Ты на каком этаже хочешь квартиру? На 9-м? С него и начнем. Вот чисто давай с нами. Да не, просто... Как можно по рисунку что-то предлагать вообще, такое серьезное? То же самое, я пойду с девушкой знакомиться и покажу ей свою отфотошопленную фотку, как я буду выглядеть через 4 года. Типа, сейчас я на этапе лоха, но смотрим, что тут планируется. Тут мышцы везде будут просто. Кубики, знаешь сколько? Раз, два, да кадыка кубика вводят. Честно? Почему у меня эта истерика? У меня эта истерика, потому что я думаю, ну, мне 35 лет, я, оказывается, должен был в котлованах научиться разбираться. Как я должен по котловану понять, ну вот, хороший ли это застройщик? То есть вот мало ли, ну, они построят дом, построят, да, а дом прям плохой. И ты такой, эх, а такой котлован классный был, столько можно было. А я все деньги отдал. А согласитесь, ты, если вкладываешься в квартиру на этапе котлована, это все твои деньги. А значит, ты будешь, вот пока идет стройка, постоянно нервничать. Не знаю, там, пошел дождь, ты такой, блин, котлован заливает. Жена, хватай клеенки. Я в 35 лет стал спокойнее, конечно. Вот у меня девушка немного младше, она тревожная. Она сильно верит, что мужчина ее всегда защитит. Знаете, бывает, девушка одна вечером возвращается домой, и ей что-то страшно, и она тебя набирает, чтобы разговаривать. Иногда еще включает видеосвязь, чтобы если что-то случится, я видел. Чтобы это... И меня вот это и пугает, что она верит, что я как-то повлияю на ситуацию. И всегда это так неожиданно. Она недавно вечером шла домой, за ней кто-то увязался, и стало страшно. Она набирает меня, сразу включает громкую связь и такая, ты где? И я такой, я в Казани. И она такая, меня, кажется, преследуют. Я такой, то есть тебе ничего не вести? Я люблю ее, о, первый раз говорю. Люблю ее, принимаю, реально вот такой, какая она есть. Со всем ее мопсом я ее принимаю. У меня просто не было никогда шумного животного. А мопс это не просто шумное, это бесконечно шумное. И как оказалось, он такой шумный, такой беспокойный, потому что у него спермотоксикоз. Ему 2 года, он очень хочет секса, очень. То есть он уже не только на мопсов засматривается. Уже такой чихуахуа, нормальная порода. Голуби, ну погоняемся, погоняемся. Дохлая ворона, флиртуем. Вот такой он уже стал, конечно. То есть ему 2 года, и нам ветеринар сказал, либо его надо, чтобы он стал потише кастрировать, либо сводить с другим мопсом. И у нас с девушкой в первый раз разделились очень мнения, потому что она не хочет его кастрировать, но она считает, что для секса он еще слишком маленький. Я считаю, слишком уродливый, ну, если объективно говоря. А у нее хуже позиция. Она хочет, чтобы сначала он занялся сексом, а потом кастрировать. Я говорю, да, может, он тогда и перестанет издавать звуки, но он начнет говорить слова. Ну, точно. Я думаю, проблема в том, что женщины иногда относятся к животному как к ребенку. Это странно, это очень странно. Я не понимаю вообще этого. Я не понимаю пары, которые, знаете, заводят собаку, чтобы подготовиться к ребенку. У меня есть такая знакомая пара, они завели ротвейлера. Я такой, а вы к кому готовитесь? Я сейчас, к сторожу стоянки вы готовитесь сразу. И самое ироничное в этой истории, они завели собаку, чтобы подготовиться к ребенку, и они расстались. Но продолжают играть в эту игру. Они делят собаку, то есть все будние дни собака с ней, а на выходные к нему. Я говорю, а на лето в Артек. Давай вот так вот как-то, чтобы он психологически восстановился. На самом деле, рад этим отношениям, потому что я научился находить баланс. Это, кажется, самое важное в отношениях – находить компромиссы во всем. Допустим, уборка, мы нашли компромисс. Она моет туалет, я писаю аккуратно. Все довольны, как будто, извините. Я считаю, это не сексизм, но мне кажется, женщины больше любят уборку, чем мужчины. Ну, правда, есть же такое… Есть такое, вот вы не встречаетесь, еще вместе не живете, она к тебе в первый раз в гости приезжает, и такая, давай уберусь. И тут для меня самое важное, сделать вид, что я не для этого ее позвал. Прям показать, что мне очень неловко за происходящее. Я всегда такой, не надо, ну хватит, в углу пропустила. Вот так вот я из себя, честно говоря, веду. В первый раз в жизни встретил человека, с которым у меня сексуальная совместимость, который меня устраивает. Но очень важно именно учиться разговаривать о сексе в отношениях. Мне сложно, я скромный. У нас вообще в отношениях смело о своих сексуальных желаниях заявляет только мопс, если честно. Но приходится учиться, потому что я же себя уже знаю в 35. Я знаю, мне, допустим, вообще не нравится секс после ссоры. Потому что я после ссоры еще злой. Я злопамятный. То есть девушка такая, я сейчас к***ю. Такой, не в мою смену. Не сегодня. Но главное, чтобы у вас в отношениях был общий ритм. Вы, чтобы друг друга чувствовали. Потому что, когда вы в отношениях, отношения немного страсть затухает. И тут важно что-то. У кого-то там какие-то костюмированные игры появляются, например. У меня недавно просто вдруг неожиданная девушка такая, переоденься. А я же эту интонацию знаю. Я такой, о, в кого? И она такая, просто умойся, переоденься. Все, спасибо огромное. Вы великолепны.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: представляет. Женский стендап. Только женщины, не только о женщинах. Для детей старше 16 лет.
1: Так, смотрите, я сначала пожалуюсь, это, походу, стала жертвой технического прогресса. Я, значит, в прошлые выходные пошла покупать себе куртку, выбрала за 11 тысяч. Плачу карты, у меня отказ операции. Плачу еще раз, опять отказ. Еще раз, опять отказ. В этот момент мне звонят из службы безопасности банка, и робот женским голосом говорит: «Александр, с вашей карты осуществляются попытки подозрительного платежа, нам необходимо подтверждение, что это вы. Скажите, да или нет?» Я говорю: «Да». Она говорит: «Я вас не слышу». Я говорю: «Да». Она говорит: «Говорите громче, я вас не слышу». Я не выдержала, говорю: «Да, да». Она говорит: «Это неверно, и мне заблокировали карту». Я такая зла ушла. Ну, понимаешь, если куртку не купила, там еще полдня с банком разбиралась. Но я вот думаю, сейчас все говорят, что скоро будет восстание машин. А что если оно уже началось? Ну, просто нас решили не уничтожать, а доводить. Помните, что в интернете куда-то зайти надо доказать, что ты не робот, когда надо выбрать правильное изображение? Ну, я точно не понимаю, почему, если ошибся, то сразу робот? Ну, есть же просто тупые люди, который сидит такой: «Подождите, а что такое гидрант? Я же это и гуглил». Ну, я правда не то, что там к прогрессу не готова, я, оказывается, не готова ко всем вещам, которые в интернете есть. Мы тут ездили на гастроли, и наш концертный директор показал мне сайт вебкама. Я не знаю, откуда у него такие интересы. Видимо, думает, что с нами делать на случай, если наступит еще один локдаун. Так, давайте сразу поймем, похлопайте, есть ли в зале люди, которые не знают, что такое вебкам. Отлично, смотрите, я вам сейчас это показать не смогу. Ну, а мероприятие закончится, выйдите, загуглите, будет очень интересный вечер, я вам гарантирую. Я, самое честное, первый раз на таком сайте, но я офигела, там куча разных категорий. Я вообще не понимаю, что у нас сейчас все так на безработицу жалуются. Ну, там для всех нас есть место. Я теперь за женский стендап вообще не переживаю. Если с проектом что-то случится, мы все просто разойдемся по разным категориям. Ну, вы видели, у нас точно на любой вкус. У нас вон Рита вообще несколько раз рожавшая, сразу на две категории проходит. Милфа и советская. Ну, а что вы так смеетесь? Вы когда-то задавались вопросом, куда исчезли Comedy Woman? Я вот раньше думала, откуда у мужчины всякие вещи интересные берете. Теперь поняла. Я, значит, тут лазила по интернету, искала, какой сериал посмотреть. Нашла вещь круче любого сериала. Ну, я вам сейчас расскажу. Смотрите, ВКонтакте есть группа, где куча мужчин советует другим мужчинам, как правильно соблазнять женщин. Я зачитывалась все выходные, очень рекомендую. Там вообще не оторваться. Там, значит, смысл такой. Парень 4 года работает с женщиной, не обращал на нее внимания. Тут она, видимо, подстриглась, я не знаю, что случилось. Он понял, что он ее хочет. И спрашивает совет у мужиков, как ее соблазнить. И вот 3 месяца, 80 страниц, 20 мужиков пытаются сообща решить эту проблему. Что вы понимали уровень проблем? Он, значит, им пишет: «Мужики, не понимая, что не так, сделал все, как вы учили, снизил значимость, но почему-то не работает. Помогите разобраться». И скидывает скрин переписки. Значит, у них переписка такая, у них идет флирт, флирт, флирт. Потом она ему пишет: «Я скоро в отпуск уезжаю, ты будешь по мне скучать?» На что он отвечает: «Да мне вообще офигенно, да, значимость снизил. Интересно, почему он его не хочет? Вот это загадка. Не, ну самое интересное, что 20 мужиков этого так и не поняли. Они дальше до конца пытаются разобраться, что же с ней не так. Я вам расскажу, чем закончилась эта история. Я дочитала 80 страниц до конца. В итоге у этого парня с этой девушкой все было. Но знаете почему? Потому что какая-то женщина не выдержала и дала ему адекватный совет. Ну, прикиньте, мне пришлось зарегистрироваться на этом форуме.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в квартире».
1: Представляешь, уже 11 лет прошло.
2: Где 11-то? На прошлой неделе только было. Ты даже разделся. Дальше только не смог.
1: Я вообще не про это сейчас.
2: А про что?
1: Я говорю, у нашей дочки сегодня последний звонок. Капец, время летит.
2: Мих, вот ты последнее время прям сентиментальный стал. Раньше был мужик, ремень. А сейчас серии ты закончились, захожу, плачешь, сидишь.
1: Это потому, что это вот так вот внезапно произошло.
2: Ага.
1: Так же внезапно, как вот дочка наша повзрослела.
3: Мам, пап!
1: О, летит наша ласточка, смотри.
2: Моя ты красота, а? Ой, моя хорошая какая. Так, вот так только поправь.
3: Бантики ровно?
2: Ровно, ровно. Ой, какая красивая. Все в маму.
1: Это что такое?
2: Допился уже. Что такое? Дотя наша, косая тебя какая, иди так.
1: Я говорю, это что за наряд такой?
2: Нормальный наряд.
3: Все в таком будут.
2: Все в таком будут, Миш.
1: Прям вот у всех вот прям вот, вот это вот все, ну. Прям. Я, мне, конечно, как отцу некорректно такие вещи говорить, но ты, ты посмотри, ну это же, ну, хочешь, бери, ну это.
2: А что, все на месте, и попочка, и титечки, все на месте, ладненькая девочка.
1: Да все, в том-то и дело, все на месте, и все это сконцентрировано как-то, и все это видно.
2: Мне... А куда это она, в сумку, что ли, положит, понесет?
1: Слушай, мне, как отцу, некорректно такие вещи, конечно, говорить, но опасность присутствует же, очевидно.
2: Миша, да какая опасность? Ты о чем?
1: Хорошо, давайте абстрагируемся. Типа, я не отец.
2: Ну?
1: Я просто, ну, какой-то мужик со стороны. Да, я такой иду. Ну, ух. Вот кого она такая? Скажи мне, пожалуйста. Я полненький, ты безобразная. В кого она?
2: Чего? Полненький? Да ты жиробасина. А я вот как в зеркальное отражение смотрю.
1: В формулировках не копайся, ты за суд цепляйся. Короче, все. Никуда ты не пойдешь. Если хочешь идти на свой последний звонок, одевайся так, чтобы было только глаза и пальцы видно. Все.
3: Так, ну, папа, последний звонок один раз в жизни бывает.
2: Миша, один раз в жизни, ну ты че?
1: Короче, не верите мне, да? Хорошо. Сейчас мы спросим у нормального мужика, у какого-нибудь. Олежа, сосед,
4: что,
1: просыпайся.
4: Что?
1: Вставай, помощь нужна. Давай.
4: Блин.
1: Заходи.
4: Моя меня опять не пускает. Главное, всегда пускает, а когда пьяный, не пускает. 2 года дома не был уже. Привет, Оль.
2: Привет, Вонь.
4: Ух, йод, это что за вкуснятина?
1: Это тихо. Это дочка моя.
4: Как быстро растут чужие эти вот.
1: Я говорю, за языком смотри, это дочка моя.
4: Все.
1: Короче, вот по-соседски, по-честному мне скажи.
4: Ну.
1: Вот если бы ты вот в переулке в темном встретил такую вот девушку, ты бы что сделал?
4: Что ты говоришь?
1: Внимательно меня слушай, внимательно.
4: Все.
1: Я говорю, ты идешь по темной улице, навстречу вот такая вот девушка, ты бы что сделал?
4: Бить не будешь?
1: Не буду, это для эксперимента.
4: Ну я прям напал бы на нее, реально.
1: Ах ты,
5: ГАДА!
1: Ты что, пошел нахрен из дома!
5: Но ты же обещал не бить!
1: Пошел нахрен из дома!
4: Миша, я не виноват, что у нее под бюстгальтером 2 дирижа, блядь!
1: Тварь! Еще доказательства нужны какие-то, мало вам?
2: Это ты вот это показатель, что? Да он во дворе на кошек набрасывается, тоже мне показатель.
1: Так, все, я сказал, никуда ты не пойдешь. Одевайся в джинсы и в кофту, иначе сиди дома.
3: Мама!
2: Все, тихо, я сейчас с папой поговорю. Миша, ну сюда иди. У тебя совесть есть? Ты что на дитя напал, а? Значит, когда ты мои платьюшки надеваешь и перед зеркалом, а кукарача, это значит нормально.
1: Так, во-первых, не при дочке, а во-вторых, я взрослый мужик. Чего хочу, то и надеваю. Я могу за себя постоять, понятно? А она еще ребенок. Если это опять этот Олег, я его сейчас как спичку подожгу и в потолок воткну. Че, ты вернулся, козел озабоченный?
6: Здрасте, дядь Миша.
1: Привет, Катя, привет.
6: А у вас там в подъезде у мужчины коленки в обратную сторону выгнуты, и он стонет.
1: Не обращай внимания, он поспит и пройдет.
6: А я за Яной пришла, она уже собралась.
1: Вон, собирается она.
3: Катюша, он меня не пускает в таком виде.
6: Почему?
1: Да как почему, Катя? Ну ты посмотри на ее внешний вид. Из-за нее на районе шишечное задымление начнется.
6: Ну, это несправедливо, дядь Миша. Это против идеи феминизма. Женщина не должна одеваться и думать о том, что она может спровоцировать мужчину. Женщина может одеваться так, как хочет. А мужчины пусть сами себя контролируют.
1: Катя, к тебе вопросов никаких. Ты как хочешь, так одевайся. На тебя никто не взглянет.
2: Миша!
1: Ты посмотри на дочку на мою. Все, она никуда не пойдет и точка.
3: Ну, папа! Катюша!
6: Яна, подожди!
2: Ты что творишь, а? Что ты творишь? Ты вспомни наш выпускной. Когда мы с этими бэшниками и ашниками, гэшники не пошли тоже мне, отличники. Когда нам аттестаты дали, и мы в спортзал пошли на матах, такую оргию устроили. Даже рассвет не пошли встречать. Вспомни, а!
1: Мы с тобой в универе познакомились. Про выпускной я впервые слышу про твой.
2: Да какая разница? Не про это сейчас разговор. Я говорю, что мы не можем же ее привязать к себе и всю жизнь за ручку водить. Ну, надо учиться детей отпускать, чтобы они, ну, жизни учились, чтобы они были самостоятельны. Ну, Мишенька...
1: Да ну не могу я, Оль, ну не могу! Ну это же дочка моя! Она всегда была для меня пёсей и мосей, а потом эти сиси-писи выросли и все. Вот был бы сын, вот было бы намного проще. Была бы собака, было бы еще проще. Был бы попугай, вообще бы просто было. А это дочка, ну что я?
2: Ладно, рожу я тебе сына. Воспитывай его. Он мужиком вырастет. Янку будет защищать, ты будешь меньше переживать.
1: Правда?
2: Правда. Только для этого что нужно? Янку сплавить на выпускной. Разденься и кое-чем заняться.
1: А, не, не надо тогда.
2: Скотина такая.
1: Дочка, иди сюда. Ты что, ты ради папки переоделась? Моя маленькая. Извини, дочка, все, я был неправ. Ты взрослая девочка, ты можешь одеваться как хочешь. Все, иди.
3: Ой, ну слава богу! А то я думала, что запарюсь в этой кофте.
2: Сообрази.
4: Миш! Миша! Вызови, пожалуйста, скорую. Мне реально плохо. Я не знаю, возможно это или нет, но, по-моему, у меня задница сломана.
1: Сейчас позвоню, только стой там, не заходи, понятно?
4: Жопочка моя натерпелась. Да фиг с ним. Яна, вот это у тебя сиськи, блин, а что? Извини!
1: Ты что?
4: Извини!
0: Однажды в России. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, ooh la la, what your bad romance.
1: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
2: Все сидят в телефонах. У меня жена постоянно в телефоне. Каждую ночь в телефоне, каждую ночь. В домашнем, вот это, ну что это такое? Просто постоянно такая, алло, диспетчер, диспетчер, вот это все, под одеялом, без проводов, просто, просто как-то, откуда она взяла, я говорю, ты что делаешь? Говорит, зато зрение в порядке, зато зрение, а с мозгами-то что у нас вообще? Зрение у нее. Меня жене часто достается, конечно, я вот про нее не очень приятный вечер рассказываю, но смотрите, она все понимает, но она единственное, что попросила, она говорит, а ты можешь хотя бы раз в жизни пошутить нормально что-то, хорошее, не что я дура какая-то, а то, что я готовлю, то, что я с детьми сижу, что я там на фитнес хожу, занимаюсь, что я вот такая вся, слежу за детьми и вся такая сильная, вот хозяйственная, ты можешь про это пошутить, можешь? Обоссаться смешно? Ну смотрите, ну это же намного смешнее, чем, да, чем что она меня самолет с вертолетом путает, да, намного же смешнее, намного, самолет, вертолет. Это даже не шутка, это даже не шутка. Она путает самолет и вертолет. Такой хрен придумаешь, понимаете? Да просто, ну... Она говорит, а я не служила, я не обязана их различать. Она говорит, ну... Может быть. У нее все, у чего есть пропеллер, вертолет. Понимаете? Знаете, этот кукурузник, Ан-2, вертолет. Огромный транспорт с четырьмя метами, самолет, вертолет. Мне доходили на помойку, выкидывали мусор, там она видела вентилятор, кто-то выкинул.
3: Господи, распился.
2: Все потому что, короче, ну реально, она сидит дома постоянно. У меня жена сейчас не работает. Во-первых, потому что недавно родила, а во-вторых, никогда не работала. И я хочу, чтобы она пошла на работу, но не ради денег, знаете, чтобы была занята. И какая-то, ну, такая работа несложная. Жена женская, там трамвай водить, я не знаю, что-нибудь такое. И сидит, дзинь-дзинькой ходить. Просто я подумал, что надо устроиться на работу, но чтобы, просто чтобы была баба занята. Потому что, когда баба свободна в своих мыслях, ребята... Ты просто приходишь с работы домой, вечером приходишь, она такая, я узнала, что страус, оказывается, самое тупое существо на Земле. Так что нет. Не самое. Спасибо, ребята, у меня все.
1: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ.

0: Юмор ФМ представляет. Смелые шутки молодых комиков в шоу «Стендап Андеграунд». Для детей старше
1: 16 лет. Слушайте, у меня тетя есть, она живет в Краснодаре. Она учитель русского языка и литературы. Я, когда ребенком был, меня каждое лето отправляли с севера на юг. Ну, типа, погостить к ней. И я обожал эти поездки только за то, что я слышал самое потрясающее, что может звучать в этом мире. Я слышал, как матерится учитель русского языка и литературы. Никому это не отдам. Хотя она никогда не сознавалась. Она всегда говорила: тебе показалось. Я сказала «блин». Тебе послышалось. Я сказала «блин». Хотя я четко слышал слово «е***». Поэтому знаю немного правил русского языка и уверен, что вы тоже. Смотрите, например, помните «ЧНЧК пиши без мягкого значка», помните? «ЖИШИ пиши с буквой «и», помните же? Я недавно сделал для себя открытие. А знаете, почему мы их помним? Потому что эти правила преподавались нам в рифму. То, что мы запомнили в стихах, мы не забудем никогда. Я подумал, это потрясающее открытие. Это нужно использовать во всех законах. Все законы Российской Федерации, в том числе уголовные, нужно преподавать в рифму. Тогда мы их все будем знать и не будем нарушать.

Мне все понравилось. Из минусов, когда я возвращалась обратно, была большая задержка рейса, и я впервые в жизни ночевала в капсульном отеле. Вам когда-нибудь был мал отель? Я не очень понимаю, мы в какой момент вот эту хрень начали называть отель. Я на МРТ была, было комфортнее, честно говоря. Я больше кайфанула в тот вечер. Ну, я как у кофемашины стояла, такая, можно две капсулы, я не знаю. Надо как-то решить вопрос. Там еще женщина работала, я говорю, давайте я лягу, вы застегнете, потому что... Там еще такая Нарния, я видела, как женщина проснулась, открыла глаза и такая... Какой сейчас год? Сколько же она здесь лежала вообще? У меня еще большие проблемы с английским. Ну, вернее, проблем нет, я его просто не знаю. Такая проблема. Но я просто думала, что армянского достаточно, чтобы общаться с людьми в Европе. Оказывается, прям английский нужен. Я в магазине, я не смогла даже вспомнить, как кепка будет. Но, слава богу, рядом был русскоговорящий мужчина. Я его спросила, говорю, а как кепка по-английски? Он такой, а! Ну, это интермедиат. Это знание языка, реально. Честно, я поняла, что мы с вами недооцениваем язык жестов. Его можно даже интегрировать в свой минимальный английский. Ну, типа, захотел трубочку и просто говоришь, можно за... И вот ты уже стоишь у туалета в поезде и говоришь, я не это имел в виду, простите, просто звуки похожи. А давайте вот так сделаем. Девушки, похлопайте, у кого тоже большая грудь. Да, не стесняйтесь, потому что у вас, скорее всего, нет, потому что получилось похлопать. Я имею в виду, прям когда патовая ситуация. Ну, то есть, мне вот сложно даже лифчик себе красивый купить, если честно. Вот не дадите соврать, на большую грудь нет прям классных лифчиков. Это все больше реально для поддержки что-то. Я для мужчин объясню, у нас есть лифчики с косточками. Что это такое? Это когда ты вот так вот идешь, да, все комфортно. Чуть резко повернулась, два ножевых. Вот это мачете с кружевами мне куда... Я еще недавно вспомнила травматичную историю со свидания. Я, значит, сижу на свидании, все классно. Парень нравится, еда вкусная, ну идеально. И тут чувствую, что что-то щекочет подбородок. Я думаю, ну нет, ну не может быть. На всякий случай схожу в туалет, ну проверю просто. Я иду в туалет, смотрю в зеркало, вот она, это косточка. Я так на него разозлилась, я думаю, что ты ничего не сказал. А потом думаю, что бы он сказал? Но он, скорее всего, бедолага, вообще не понял, что это. Просто смотрел, думал, какая хозяйственная, прям на свидание со спицами пришла. Вот эта женщина. Я в Италии была со старшей сестрой, поэтому душно было не только из-за погоды. Она реально, она кандидат наук, молодой ученый, преподаватель в финансовом университете. И вместе с этим всем ей выдали духоту, это всегда работает в комбо. Она, понимаете, ну мы с ней сильно разные, у нас разные хобби. Она очень сильно любит ходить по музеям. Я не люблю ходить вообще, то есть мы на этом этапе уже отличаемся. Она еще из тех людей, у кого в музее на экскурсии есть вопросы. Ну, знаете, то есть вот идет экскурсия, и ей прям уточнить что-то надо. У меня просто всегда на экскурсии один вопрос. Когда закончится экскурсия? Больше никаких вопросов. Я вообще не хотела с ней идти в этот музей. Она мне говорит, неужели ты не хочешь смотреть на рождение Венеры? Я говорю, честно, я против совместных родов. Пускай сама там рожает, я не собираюсь на это смотреть. В итоге мы пошли вместе в музей. И она там, представляете, на полном серьезе сказала следующую фразу. Говорит, своему стыду знаю от силы картин 70 здесь. Иди просто 70 картин. Ну Я одну узнала, и то на конфетах видела. Я вообще... Мы сильно, правда, отличаемся. То есть она ходит на фехтование, ходит в зал еще в день по 20 тысяч шагов. А я вот чуть резко встала, мне уже плохо. То есть я недавно, кстати, я плохо себя чувствовала. И я пошла в аптеку за обезболивающим. И мне фармацевт сказал, говорит, нельзя на голодный желудок. Выхожу из аптеки, прям соседняя дверь, шаурма. Ну, сам Бог велел. Это не мое желание. И я взяла шаурму, и там стоит невероятно пьяный мужчина и ждет свою шаурму. И сказал мне следующую фразу, говорит, вы простите, это не я на сиськи смотрю, это они на меня смотрят. Что, если честно, полный бред, потому что я своих малышек знаю, они скромно, они всегда смотрят.

0: вниз. Они точно на него не смотрят. Он еще решил, что недостаточно извинился и купил мне колу и вручил со словами: «Я ко всем мусульманам с уважением». И я стою в этой неловкости, и шаурмист в этот же момент говорит: «Ваша шаурма со свининой». Ты у меня веселый, кайфовый.
1: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Сделано.

0: Беларуси 8 утра.
1: Начало часа представляет сеть салонов товаров для сна «Вегас».
2: Не откладывайте комфортный сон на потом. Покупайте матрасы и кровати «Вегас» в кредит от банка-партнера на 3 года с фиксированной ставкой 4% годовых. Подробности по телефону А1-127-45 и на «Вегас.бай».
3: Маша Непорядкина и замдиректора по несложным вопросам Яков Маркович Нахимович. Шоу «Утро с юмором». Для детей старше 16 лет. Слушай на Юмор ФМ. Смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by.
4: Вот мы, Яков Маркович, даже еще не объявили месяц, а наши телефоны уже разрываются, да? И один, и второй.
5: Так давай, может быть, объявим месяц, Машечка.
4: Давайте, Яков Маркович.
5: Ну, чтобы там половина уже перестала звонить, почем зря, да?
4: 740 рублей в Мудбанке.
5: Так, смотри, 740 рублей. Сегодня с нами играют те, кто родился в июне. Звонить теперь можно только июньским по номеру 8017-269-5151.
3: Новости на Юмор-ФМ.
6: Здравствуйте, я Олег Коробец. Сейчас расскажу о том, что рынок новых авто продолжает расти, а все больше белорусов копят на вторую пенсию. Правительство исключило господдержку при закупке импортных семян для сельскохозяйственных нужд. Соответствующее постановление подписал вчера премьер-министр Александр Турчин, информирует Office Life. Согласно документу, направлять бюджетные деньги будут на закупку семян растений, производимых и выращенных в Беларуси. Исключение сделают для завозимых семян, производство которых на территории страны по объективным причинам недостаточно. Это касается таких культур, как люцерна, кукуруза и овощи. В текущем году сумма субсидий на закупку семян за счет местных бюджетов составит почти 27 миллионов рублей. Рынок новых авто продолжает расти. За прошлый месяц дилерами было продано 6700 легковых автомобилей. Как сообщили в Белорусской автомобильной ассоциации, это на 17% выше рекордного уровня, которого отечественный авторынок достиг в марте. А быстрее всего рос сегмент гибридов. Здесь продажи в апреле увеличились по отношению к марту на 46%. Сегмент электромобилей за месяц прибавил 36%. Но самыми массовыми по-прежнему остаются продажи авто с двигателем внутреннего сгорания. Хотя они за апрель выросли всего на 5%. В прошлом месяце продали 3800 таких машин. В ассоциации отметили, что во всех сегментах лидерами продаж являются модели белорусской сборки. Около 80 тысяч белорусов копят на вторую пенсию. Это почти на 11 тысяч больше, чем в начале года. Такие цифры приводит MyFinBay со ссылкой на Министерство финансов. Речь идет о тех, кто стал участником госпрограммы 3 плюс 3, когда и наниматели работника отчисляют по 3% от начисленной работнику зарплаты на его лицевой счет в страховой компании. При достижении работником общеустановленного пенсионного возраста страховщиком ежемесячно будет выплачиваться дополнительная накопительная пенсия в течение 5 или 10 лет. Следует учитывать, что вступать в программу страхования можно не позднее, чем за 3 года до достижения общеустановленного пенсионного возраста. К слову, среди тех, кто накапливает таким образом вторую пенсию, почти 71% – это женщины.
3: Про бизнес.
6: Удачный май только в Миле. Все для стройки, ремонта, сада и отдыха со скидкой до 80%. Еще больше товаров на mila.by. Справки по телефону 77-41. Партнер выпуска новостей – компания «Автосеть». Шины и диски.
7: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Юмор ФМ. Погода. Юмор ФМ.
6: По информации сайта «Погода.бай», сегодня, 6 мая, преимущественно без осадков. Только в Гродно возможен дождь. Там до 24 тепла. В Витебске плюс 23, в Бресте 26 с плюсом, в Могилеве 27 тепла, в Гомеле до 29 выше нуля. В Минске плюс 26, осадки маловероятны.
1: Партнер прогноза погоды – поставщик кровельных и фасадных материалов «Дёки Запад».
0: Прикупил земли? Не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёки». Стройке правильный дан старт. «Дёки» – качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёки» в фирменных салонах «Дёки Запад». Сайт dsc.by.
3: Слушай радио Юмор ФМ онлайн на сайте humorfm.by, в бесплатном мобильном приложении радио Юмор ФМ или с помощью умных колонок. А еще мы вещаем в бесплатном радиоплеере. Поисковый запрос «Радиоплеер Беларусь». Слушай радио Юмор ФМ и радуйся жизни.

0: Вы слушаете шоу «Утро с юмором» на радио. Для детей старше 16 лет. Мудбанк.
1: Вот оно, то самое алчное время наступило. 8:07 уже. В банке пока 740 рублей. Дозвонилась Елена.
2: Леночка, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Привет.
2: Скажи, моя хорошая, ты вот когда что-то покупаешь, отзывы там читаешь под объявлением или только описание производителя, ему на слово веришь?
3: Не всегда. Всегда на слово. Вот как-то так получается.
1: А фоточки хотя бы смотришь на тех покупателей? Реальные фотографии товара?
3: Ну да, реальные, конечно.
1: Вот.
2: Ну, а я не знаю, я вот эти отзывы, я понимаю, там один хейт, там один продавец хейтит другого продавца, чтобы покупали у третьего по итогу,
1: такое
2: понимаешь?
1: Такое возможно, конечно.
2: Поэтому, ну, так как бы...
1: А как составлять мнение о товаре, Яков Маркович? Кому верить?
2: Купи, попользуйся. И потом напиши уже честный отзыв. И пусть я думаю, что ты хейтишь продавца.
1: Так, сегодня о чем вы будете?
2: А вот как раз про отзывы расскажу немного такую историю. Погнали, Леночка. Попробуем тебе заработать деньги. Недавно открыл сайт по продаже убыточных предприятий. Представляете себе? В первом же объявлении я там написал. Продается сайт по продаже убыточных предприятий. Вот. И уже за несколько часов оно собрало больше 100 тысяч комментариев. Ну, писали приблизительно такое. Идиот, ржу не могу, что ты творишь, лапать. Вот долба... Ну, вы поняли, короче.
1: Ну, ты...
2: Да? Завирусилось это объявление в соцсетях. На сайт люди повалили. И я только баннерной рекламой от Гугла на новый забор себе заработал. Вы представляете, а? Вот сейчас повторю успех. Масштабирую сайт на Россию, Казахстан и Китай. Ну и кто из нас долбал? Ну, вы поняли. Вот, кстати говоря, Всемирный день повторного использования, а не того, что вы поняли, празднуется.
1: Было бы интересно.
2: Празднуется в июне месяце. Леночка, в твой день рождения это все происходит ни много, ни мало. В серединке месяца, 16 числа.
1: Леночка.
3: Ошибочка.
2: Меня седьмого,
3: да.
2: Да, не угадал, Яков Маркович. Ну, ничего, бывает, Леночка. Главное, знаешь, я тебе пожелаю, чтобы ты никогда не ошибалась в своих покупках. Во, по-моему, хорошее пожелание.
1: Это как звучит, как тост, Яков Маркович, практически.
2: Было бы что.
1: Так, мы добавляем денег в банк, и завтра уже, возможно, разыграем 760 рублей.
2: Сахарок.
1: Я вижу, да.
4: Партнер программы – кондиционеры King Home. Премиальный бренд завода «Гриль».
0: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.
5: Утро с юмором.
4: Шоу «Утро с юмором». Слушай на Юмор FM. Смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by. Юмор FM представляет стендап.
0: Для детей старше 16 лет.
4: Юмор, основанный на реальных событиях.
6: У меня появились хейтеры. Серьезно, есть люди, которым не лень писать мне в социальные сети, понимать всякие обидные вещи, типа там ты жирный, ты не смешной, я бы тебя отсосал. Я не реагирую на все это, потому что, ну, что реагировать, да? Но хейтеры — это такие люди, которые, знаете, они находят слабое место. Если я непробиваемый, недавно какая-то истеричная баба написала моей жене. У моей жены, она очень вспыльчива. Она сразу же накатала ей ответ, нажала кнопку «Отправить», а ей приходит уведомление, типа, вы не можете писать этому пользователю, так как он добавил вас в черный список. И вот, ну, очень странное поведение для хейтера, да, в плане, ну, ты так дерзко развязала конфликт, что ты сейчас сливаешься, да? Это все равно, что взять ствол, приехать куда-нибудь, не знаю, в Люберцы, выйти на площадь и сказать, значит так, подходим по одному, и застрелиться сразу, понимаете? Но то же самое, серьезно. У моей жены очень сильно припекло по этому поводу. Очень, ну, я не знаю, бывало у вас такое, что тебе очень надо сказать что-то человеку, тебе прям очень хочется, а у тебя физически нет возможности такой. У меня один раз была такая фигня, когда я был на работе, жена мне позвонила из дома и говорит, слушай, тут принесли, показывают пылесос Кирби, можно взять в кредит за 100 тысяч. Такая классная штука. Я говорю, конечно, что ты, давай купим. Потом год будем с голой жопой сидеть, нам жрать будет нечего, да? И вот как только я сказал, конечно, что ты, давай купим, у меня разрядился телефон, понимаете? Ребята, я в тот день похудел килограмма на 4. Я вам клянусь, я так бежал домой. И вот сейчас в этой ситуации оказалась моя жена, понимаете? Этой бабе ничего нельзя написать, ее нельзя добавить в друзья, все, ты в черном списке. Казалось бы, война проиграна, но я горжусь своей женой, потому что она вышла победителем из этой ситуации. Знаете, что она сделала? Она отправила этой истеричке подарок ВКонтакте. Оказывается, так можно. А к подарку можно прикреплять сообщение. Эта баба получила плюшевого медвежонка такого с сердечком, а внизу сообщение начиналось словами: «Значит, слушай сюда, мразь». Жена не очень любит готовить, и недавно она сказала: «А смысл тебе готовить, если ты все это сожрешь?» Я говорю: «Что?» Она говорит: «Ну что, как дура, 3 часа у плиты, ты потом за 15 минут все сжираешь вот это». То есть, понимаете, повар, по его мнению, вообще бесполезная профессия. Ни хрена после себя человек не оставит вообще. Хорошо, что по этому принципу не работают какие-нибудь автоконцерны, да? Что они не стали такие. Я не понимаю, а что мы вот это, как идиоты? Что-то проектируем, чертим, как эта дура сядет в это, уедет потом, а мы как идиоты здесь будем. Она топит у меня за здоровое питание с недавних пор. И она пересмотрела все вот эти фильмы, знаете, о вреде там всего. Нам ничего теперь нельзя, господи, ничего нельзя. На все есть обоснование. Соль — это белая смерть, сахар — это сладкая смерть, чеснок — вонючая смерть. Ничего нельзя, я вам клянусь. Я говорю: «Что можно?» Она говорит: «Сельдерей, сельдерей». Вот есть ощущение, когда вы смотрите на меня, что если меня и убьет что-то из съедобного, то это сельдерей будет, понимаете? Не свиная отбивная, а сельдерей, понимаете? Я кочурюсь, меня вскроют, доктор скажет: «Ну, причина смерти – сельдерей». И жена такая: «В смысле, от этого что, умирает?» Он скажет: «Женщина, сельдерей – это зеленая смерть, вы что, не знали, что ли?» Слушайте, я понял, что ты когда долго в отношениях с женщиной, вот знаете, когда у нее что-то случается, она звонит тебе, ты берешь телефон, и по первому же ее слову, даже не по слову, а вот по интонации, с которой она это говорит, ты примерно можешь масштабы трагедии оценить. Понимаете, да? И я, как муж, я очень боюсь некоторых ее интонаций, в плане, я не боюсь услышать, как она плачет, да? У женщин это не так работает. Если ты берешь трубку, а там вот это: «Андрей, это жопа!» Это вот она свой йогурт не смогла купить. Примерно вот такого уровня проблема. Я очень боюсь взять трубку, а там услышать вот это: «Слушай!» И ты думаешь: все силы собираешь в кулак, говоришь: «Что случилось?» И на тебя: «Ты будешь смеяться». «Нет! Нет, я плакать буду!» Ни разу не было, чтобы мне звонили, типа: «Слушай, ты будешь смеяться». Заходят как-то русский, немец и еврей. Ни разу не было. Я просто подумал, что женщины, если случилась какая-то фигня, и вы звоните своему мужику об этом рассказать, да не надо вот этих окольных путей. Сразу переходите вот в лоб, сразу переходите к делу. При этом, да, лучше начните с какого-то бонуса, который мы, мужики, получим за ваш косяк, да? Ну, то есть звонишь и говоришь: «Алло, дорогой, у нас будет секс втроем, я расхреначила машину». Все. Ни один мужик, я вам клянусь, не скажет, типа: «Что? Почему?» Максимум, что он скажет, типа: «Ну, страховая, конечно, оплатит все, да? Ты сама там как, ты не пострадала? Ты не испугалась? Ты не передумаешь? Лена, Катя, кто там в итоге, да?» Спасибо большое, дорогие друзья, очень классная публика.
4: Стендап. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор-ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Вы слушаете шоу «Утро с юмором» на радио. Для детей старше 16 лет.
1: 8:20 уже на часах. У нас впереди книга жалоб.
2: Она самая родимая. Будем решать людские проблемки. Есть у нас какая-нибудь проблемка, Машечка?
1: Как всегда есть,
2: Яков Маркович. Ну вот давай я прямо сейчас,
1: как орешек. Но у меня глаз упал на Дмитрия, потому как он в ячейке в магазине пакет с фруктами оставил, а его украли. Я вообще впервые слышу, чтобы из ячеек что-то крали.
2: Украли?
1: Да, видно, фрукты были дорогие.
2: Ну вы знаете, вот чтобы обезопасить пакет справедливости, мой хороший, вам нужно покупать гнилые фрукты выпиющиеся. Да, тогда не сопрут, а если сопрут, то не жалко. Не нравится это решение, я другое могу предложить.
1: Да, и всегда
2: попозже
1: можно пакет по воне найти, да, если вдруг забыл, где поставил.
2: В какую ячейку?
1: Да.
2: Конечно, очень удобно.
1: Шикарно.
2: Все, вот, все, не буду тогда эту решать. Или решите.
1: Не, ну, Яков Маркович, надо же как-то более конкретно,
2: да,
1: разобраться. Да,
2: хорошо.
1: Детально, так сказать.
2: Подойдем к вопросу с другой стороны. Вы нам пишите жалобы, можете писать в Viber, можете писать в Telegram. 42937, код оператора 029. Пару минут, и все шир-пыр-дыр.
1: Ну, а победитель получит в подарок вкуснейшую пиццу от пиццерии Белла Чао.
0: Юмор FM. О пробках.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, ситуация в Минске оценивается в 5 баллов. Движение уже плотное. На МКАДе пробка от Казинца до Игуменского тракта большая, почти 5 километров. Время проезда 15 минут. Такая же большая еще на МКАДе от Партизанского проспекта до улицы Нестерова. Далее на проспекте Дзержинского сложности от Голубева до Гурского. На Долгобродской от Партизанского проспекта до Ванеева. И на улице Пономаренко тоже пробка от Бельского до Жукова.
3: Партнер программы – сайт по покупке и продаже запчастей «Bumper Buy».
4: Любая запчасть за пару кликов «Bumper Buy» решает.
0: Юмор FM. Пробки. Нам тоже надо кушать. Реклама на Юмор FM.
5: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
6: В ОМА весь май. Кресла-коконы со скидкой 30%. Садовые качели «Турин-2» 1049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
7: Ей, я рок-звезда ванной комнаты.
8: Главное, чтобы без спутанных волос, звезда.
7: У меня шампунь Modum for Kids. Он вкусно пахнет и не щипит глазки.
8: Шампунь Modum for Kids. Чистота, радость и никакой драмы с расческой. Modum for Kids. Весело быть чистым.

0: 21 век байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Бизнес-классное решение от МТ-банка. Это когда с особым комфортом. Смотрите сами. Взял кредит для бизнеса под 4,99 годовых в валюте и открыл счет за 0 рублей онлайн. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
3: МТ-банк.
4: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
5: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
6: Заботиться о ребенке сложно. Еще сложнее заботиться о больном ребенке. Именно поэтому наши специалисты выезжают на дом.
7: Медицинский центр «Добрый доктор».
6: Подробности на сайте dodoctor.by.
8: Частное предприятие «Дечко-ЭК» УНП 690-600-173. Методы лечения могут иметь противопоказания и побочные эффекты. Информация носит рекламный характер.
9: Если метеорит упал.
10: А если не метеорит?
11: Фантастическая премьера.
12: Но не нашествие же марсиан.
13: Они людьми управляют.
14: Причин для паники нет.
15: Завтра весь город пришельцами станет.
16: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
17: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко».
18: Запрещено для детей.

0: Вы слушаете шоу «Утро с юмором» на радио. Для детей старше 16 лет. Книга жалоб.
1: Открывается наша книга жалоб, любименькая. 8:27 уже в стране. Яков Маркович, вы готовы? Разогретые?
2: Ну, конечно, конечно.
1: Что у вас там?
2: Все у меня вот кофеек, сахарок, бальзам рижский хороший. Но это потом, после книги жалоб. Вот. Отметим удачное решение.
1: Давайте потрезвее не решим вопросы.
2: Давайте, конечно.
1: Маркович, Артур жалуется. Просто, говорит, день ужасный был. Вчера утром я разбил любимую чашку жены. По пути на работу у меня спустило колесо. Ага. Затем кричал начальник. Да. Перепутав мои обязанности и обязанности коллег, я отгребал за другого. Так. Дальше. От досады и усталости я случайно уронил в туалет телефон. Рассказал жене о неприятностях, но вместо поддержки услышал много лестного о себе. Какой я непутевый, криворукий, ну и так далее, уже не эфирное.
2: Я понял.
1: Помогайте.
2: Все. Артурчик, вас просто кто-то сглазил.
1: Точно,
2: это же очевидно.
1: Точно.
2: Вам нужно срочно обратиться к моей богине-тарологине Илоне Валерьевне. Она сегодня вот как раз будет делать стрим в ТикТоке в 8 вечера. Вы ее стрим легко узнаете по комментариям. Там пишут, верните деньги, муж все равно ушел, чтобы у тебя всю жизнь Марс в Венере был, ну и так далее. Только вы вот в этом гадюшнике, знаете, не участвуйте. Пишите ей в личку. Илона Валерьевна попросит у вас небольшой донат, и вы забудете обо всех проблемах, потому что главной вашей проблемой станет отсутствие денег и блокировка всех счетов. Она так работает. Все, пожалуйста. Я тут помог, решил. Давайте следующий вопрос.
1: Давайте. Елена жалуется. Да? Купила, говорит, клубнику на днях. Сразу не посмотрела, какая она. Придя домой, расстроилась. Угу. Была наполовину гнилая. А ведь на витрине все лежало красивое. Угу. Выходит, естественно, продавец, насыпал из-под полы. И вот 15 рублей я выкинула на ветер.
2: Угу. Леночка, зайчка моя, а вот, вы знаете, нечего покупать эту греческую клубнику. Она пока из Греции к нам через Казахстан, да ей сейчас гниет, вы что ожидали? Покупайте лучше нашу, белорусскую. Ой, сезон скоро начнется. Да, сначала она будет дороже греческой, и потом тоже. Но это же признак качества, понимаете? Дешевое хорошим не бывает. А греческая это, она даже на наливочку не годится. В ней сахара мало. А если хотите клубники вот прямо сейчас, ну купите этот клубничный джем. Или абрикосы вы можете купить, они только консервантом отличаются.
1: Да, все, пожалуйста. Хотите клубники, купите абрикосы. Вы, Яков Маркович, молодец, вышли из ситуации.
2: Ну.
1: Так, у нас фруктовая тема продолжается. Давай. В следующей жалобе. Дима пишет. Недавно я оставил пакет с фруктами в магазине, ну, в ячейке.
2: Да.
1: Купив все необходимое, возвращаюсь к своей ячейке, а она открыта, пакета нет. Кто-то вот все украл. Разбираться было мне некогда, думаю, вот вы сейчас все расследуете быстренько.
2: Димочка, а я вам, знаете, отвечу на ваш вопрос. Никто у вас ничего не воровал. Просто человек ячейкой ошибся. Вот у нас в свиномаркете во всех ячейках одинаковые замки просто стоят.
1: И ключи к ним одинаковые.
2: Конечно, а как иначе? У нас случай, Машечка, был такой, знаешь, мы потеряли ключ от сейфа бухгалтера. А в нем квартальная премия и вторая... Ну, квартальная премия. Да. Сначала мы хотели медвежатника вызвать, но он такую цену заломил. Пришлось самим вскрывать. Значит, мы что сделали? Развели под сейфом костер, а в костер кинули дихлофос. Так оно тогда бабахнуло. Вот пусть мне теперь не рассказывают, что деньги не пахнут. Еще как. К чему это я? А к тому, что мы учимся на своих ошибках. Теперь у нас все ключи подходят ко всем замкам, даже к сейфу. У нас сейф можно открыть ключиком от ячейки.
1: Не, ну у вас-то все понятно.
2: Да.
1: А как-то Диме особо не помогла ваша
2: так
1: история.
2: Дима был в свиномаркете, а где у него еще такое могло случиться?
1: Понятно. Так, ну ладно, выберите, кому пиццу отдадим, Яков Маркович.
2: Ой, слушай, как думаешь, Артурчик довезет или где-то пропадет с пиццей?
1: Да главное, чтобы он нигде не оступил. Ногу не сломал, ну, при этом пиццу не развернул.
2: Может, не дадим тогда?
1: Не, ну давайте уже, может, человека все попрет сейчас,
2: да?
1: После вашего решения.
2: Ну давайте,
1: да?
2: Хорошо.
1: Артура поздравляем.
2: Артуру,
1: все, вручаем пиццу от пиццерии Белла Чао. Белла Чао – это место, где рождается настоящая неаполитанская пицца. Специальная итальянская печь обеспечивает характерную хрустящую корочку и насыщенный аромат. Авторские классические рецепты от Маргариты до фирменных шедевров. Белла Чао, приходите за вкусом, оставайтесь с настроением в ТЦ Палаццо, Червенский и Галилео.
0: Шоу «Утро с юмором». Слушай на Юмор ФМ. Смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by. Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Comedy Club. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
3: Слушайте, я обожаю соревнования и абсолютно не умею проигрывать. А похлопайте, кто не умеет проигрывать. Так. Я вижу, как вы хлопаете, я лучше хлопаю. Ага, я победил. Так вот. Я очень азартный человек, и у меня это с рождения. Знаете, даже когда я родился, мне достал акушер, взял мою пуповину, достал ножницы, я достал камень и выиграл. Потому что я постоянно соревнуюсь. Правда. Я обожаю соревноваться, я обожаю побеждать, не умею проигрывать. И у меня есть 7-летний брат, знаете, я играю с ним во всякие игры, и я даже не думаю поддаваться вообще. Я его прям дрючу. Я вообще ему не поддаюсь никогда, чтобы вы понимали. Я начинаю его обучать новой игре только для того, чтобы уничтожать его там. Потом у него начинает получаться, я обучаю его новой игре сразу. Эту забыли. Правда, я вообще ему никогда не поддаюсь. Ни разу не поддавался, правда. У нас неделю назад были вышибалы, он в реанимации сейчас, чтобы вы понимали. Вообще у детей еще, знаете, такие тупые игры, абсолютно дебильные, с дебильными правилами. Но ты всегда в них подключаешься, да? Всегда играешь, хочешь, не хочешь. Помните такую игру в детстве у нас была? «Кто родился в жопе негра, отзовись». Ладно я, ладно. Потому что тот, кто не отозвался, тот сам там и остался. Понятно? Я все продумал. Я, правда, азартный человек, я обожаю карты. Но мы все знаем, что карты — это плохо, да? Это не реклама ни в коем случае. Вас, кстати, не смущает название карточных игр, да? Они сразу какие-то злые. Типа там «дурак», «козел», «пьяница», «очко», да? Я как будто перечислил всех бывших мужей Лолиты. Что это такое вообще? Кстати, многие путают блэкджек и очко. Это разные вещи, сразу вам скажу. Я никогда не посылал человека в блэкджек. Ни разу в жизни. Поэтому не путайте. Я еще, например, люблю покер. Обожаю покер, правда. Похлопайте, кто любит покер. Вау, нас много таких, правда. Вот покер — это клево, да? Я, например, обожаю покер. Я каждый день в душе убеждаю, что у меня сильная рука. У меня всегда в руке пара королей. Один чуть пониже. Ладно, забыли. Это все. Это... забыли. Еще недавно был в казино, вообще интересная штука. Я вообще не ходок по таким местам, правда, по казинам всяким. Я вообще думал, что крупье — это по-французски крупа. Я вот такой человек. Но однажды нелегкая привела меня в казино. Нелегкая, в смысле, я там встречался с крупной бабой. Значит, привела меня в казино. Кстати, кто не знал, реально, буду вас немножко просвещать. Казино с итальянского переводится как «домик», да? Видимо, поэтому я туда прихожу и уже через 10 минут в одних трусах нахожусь. Чувствую себя вальяжно, как дома. В общем, у меня было с собой 2000 долларов. Я не знаю, сколько это в рублях, я не в курсе. Сейчас вообще все не в курсе, если что. Очень актуальная шутка на все времена. Хоть когда, покажите, бомба. В общем, потом я решил поиграть в рулетку. Я пошел и поставил все на черное. И моя ставка сыграла. Представляете, я счастлив. Ура, ура, я удвоился, правда? Но не может два раза подряд выпадать черное, правильно? Подумал я. Я ставлю все на красное и... 18 секунд я играл в рулетку, если что. Ровно 18 секунд. Все, фишки кончились, все, фишек больше нет. У меня из фишек осталась только дебильная походка. Вот, это моя фишка. Больше фишек ноль. Потом мы сели играть в блэкджек. Я допустил ошибку, на самом деле, играя в блэкджек. Ну, такую, на самом деле, незначительную, но для меня большую. Я вообще не знал правила блэкджека. Просто ноль. Но нельзя же перед там, мужиками, да, показать, типа, я дебил какой-то. Нет, я с лицом агента 007 сажусь. И мне крупье говорит, а сплитовать будете? Я говорю, конечно. Потом спрашивает, соренто? Я говорю, всегда. Он говорит, дабл? Я говорю, а когда не дабл? И вот уже через минуту я сижу на коленях у мужика какого-то в чулках одних. Это и называется соренто, если что, учите правила. В любом случае, казино — это плохо, правда, если вы не умеете себя контролировать. Как понять, что с казино пора завязывать? Знаете, если в продуктовом магазине перед вами стоит женщина, покупает 3 банана, и ты думаешь, блин, подфартило, значит, у тебя проблемы. Все, завязывайте. Еще, знаете, мои родители всегда говорили, главное — не победа, главное — участие. Что значит «главное не победа»? Я что, не знаю, билет на самолет покупаю? В смысле «главное не победа»? Я... Где это вообще... Где это работает? «Главное не победа». Где это правило вообще работает? В сексе тоже нет. В сексе тоже «главная победа». Я там всегда первый. Всегда. И так и надо в это дело играть. А ты уже потом идешь в душ, доделаешь там себе почетное второе место. Я прошел секс, я выиграл секс, понятно? Я так и живу. Нам нужен азарт, правда, мы все с вами азартные. Просто вдумайтесь, человечество каждые 4 года устраивает Олимпийские игры, да, где мы болеем за наших, ура, вперед, да. Потом у нас еще есть Евровидение, да, где все страны соревнуются в политике, ой, в пении, да, где мы все, кто лучше поет, конечно же. Еще есть футбол, где победа уж точно не главная. Конечно, конечно. Спросите любого футбольного фаната. Нет, главное участие. Мы все азартны, потому что вторым быть не круто, да? Круто быть первым. Здесь речь, конечно, не о телеканалах, да? Там понятно, кто первый. Спас, да? Но правда, вторым быть не круто. Окей, Николай II был свержен и убит. Александр II продал Аляску. Петр II — это вообще кто? Кто это? Петр I, понятно, сигареты. Это кто? Вторым быть не круто. Окей, давайте так. Кто помнит свой второй секс? Это аплодисменты или он сейчас происходит? Нет. Что? Кто помнит второй секс? Никто не помнит. Нет. Короче, к чему я говорю, ребята, соревнования — это нормально. Быть азартным — нормально, но в меру, да? Потому что ко всему нужно подходить с холодной головой. Спасибо вам, что послушали. А я пойду за сцену, у меня там еще 2 сорента надо доделать. $2000 надо еще когда отбить. Спасибо большое, что послушали. Хорошего вам вечера. Пока-пока.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Слушайте радио Юмор ФМ и с помощью бесплатного радиоплеера. Заходите на сайт radioplayer.by или скачивайте мобильное приложение Радиоплеер Беларусь. Слушайте Юмор ФМ в радиоплеере и радуйтесь жизни. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Юмор ФМ представляет шоу «Утро с юмором» на радио. Для детей старше 16 лет.
1: 8:40 на часах. Погода по-прежнему летняя. Сегодня в стране Витебске и Гродно 23-25. Минск, Могилев, Брест теплее 25-27. А в Гомеле аж до 30 градусов тепла. Так, Яков Маркович, я вам обещала и всем остальным тоже рассказываю про необычные услуги, о которых мы не знаем в Минском аэропорту.
2: Так, только ты сразу скажи, что это вот как блогер популярный делает. Дорогие друзья, это не реклама, чтобы тебе все поверили, да, что это не коммерческая информация.
1: Вообще не коммерческая.
2: Абсолютно.
1: Это просто полезная для многих информация.
2: Ну,
1: значит,
2: давай.
1: В Минском аэропорту в зоне прилета есть камера хранения. Вот, там так можно сдать вещи за 10 рублей в сутки. Если, например, не знаю, там, вам нужно куда-то...
2: А зачем в Минском аэропорту вот в зоне прилета камера хранения?
1: Ну, я говорю, вот если, например, вы прилетаете, у вас стыковочный рейс вдруг, ну, да, вы прилетели, вам нужно перекантоваться несколько часов, вы можете, ага, в город выехать, вещи там оставить. Чего?
2: Несколько часов.
1: Такое бывает.
2: Ты из аэропорта нашего пока до города доедешь и обратно вернешься, уже несколько часов прошло.
1: Да ладно, что тут ехать-то? 40 минут, Яков Маркович.
2: Ну, так вот тебе несколько часов, вот тебе надо быть на посадке за 2 часа. И подожди, а какой стыковочный рейс у нас в аэропорту? Калининград-Воркута через Минск или что? Что это такое?
1: Не, ну ладно, раньше-то были, наверное, еще.
2: Не знаю, вычеркиваем, давай другую услугу.
1: Так, значит, зимой в аэропорту в Минском работает гардероб. То есть там можно оставить верхнюю одежду, чтобы не везти ее в теплую страну. Зимняя большая куртка ваша Аляска, Яков Маркович,
2: да?
1: Ботинки Уги ваши по колено.
2: Конечно, да.
1: Много места занимают?
2: Много места занимают.
1: В гардеробе за 5 рублей в сутки.
2: Сколько?
1: Что, это мало?
2: Куда это мало? Посмотри сама, я еду 5 дней, не, какие 5, давай, 10 дней, 11 ночей. Это сколько у меня получается?
1: 50
2: рублей. 55
1: рублей.
2: А если рейс задержит, уже 60 рублей.
1: Ну и что теперь?
2: Так я в ручную кладь возьму, я за такие деньги себе вторые уги куплю.
1: Ну ладно, еще одна неожиданная услуга, вот об этом точно никто не знал.
2: Но.
1: Называется «Передай подарок другу».
2: Это что такое?
1: Можно оставить любую вещь на имя другого человека. Ну там документы, ключи, какую-то сумку. Получатель с паспортом приедет, заберет. В зависимости от размера и веса, стоимость где-то от 5 до 12 рублей. Тоже недорого.
2: Вот, да, вот расскажите про эту услугу израильской авиакомпании «Эляль». Вот кто летал, тот поймет. Знаешь, когда ты проходишь 7 кругов допроса перед тем, как самолет сесть. А вы сами сумки собирали? А вам кто-нибудь что-нибудь передавал?
1: Да, эта услуга бы там точно не прижилась никогда. Но еще одна необычная, ну, для аэропорта, по крайней мере, быстрый запуск двигателя автомобиля. Ну, ты, например, приезжаешь, оставляешь на стоянке автомобиль. Да, уезжаешь на 10 дней, 11 ночей.
2: Ага.
1: А у нас морозы минус 30.
2: А у тебя аккумулятор слабенький.
1: Вот. Предварительно за деньги 30 рублей стоит услуга.
2: Чтобы они
1: вам
2: что?
1: Вам прогреют мотор.
2: Прогреют?
1: Ну, заведут машину,
2: может,
1: прогреют
2: прикурят?
1: Мотор. Ну, если надо, может, и прикурят, но это уже за дополнительные.
2: Не, ну тут надо замена аккумулятора, чтобы была включена в услугу за 30 рублей. Не знаю.
1: Слушайте, мне, а вот как бы как ключи оставлять, получается, им ключи надо от машины?
2: Ну, конечно.
1: Ли?
2: А как ты хотела? Ты же их уже оставила другу на предыдущей стойке.
0: Шоу «Утро с юмором». Слушай на Юмор-ФМ. Смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by.
2: Все предусмотрено. Смотри, за передачу ключей 12 рублей. За то, что заведу тебе машину 30 рублей, это уже
1: минимум
2: 42 рубля. Ты похоронила
1: зимнюю
2: 10
1: куртку.
2: Дней зимнюю куртку.
1: 50
2: это 50.
1: Рублей.
2: Итого 92 рубля. Ну, нормально, так аэропорт только на тебе поднялся.
1: Рублей.
2: И это мы молчим. Про что там у нас еще? А, камеру хранения.
1: Да. А еще, кстати, там есть душ, вы знаете?
2: В аэропорту?
1: И капсулы, где можно поспать. Сутки такие маленькие.
2: Это есть у тебя там...
1: Стыковочный
2: рейс. Калининград-Воркута через Минск.
1: Да-да-да. Вот так вот.
2: Все нормально.
1: Просто мы редко там бываем, видите, в аэропорту.
2: К сожалению, да.
1: Многого не знаем. Так, ну что, давайте-ка подводить итоги семейного чата.
2: Не, это... Подожди.
1: Еще рано?
2: Это, не, все хорошо. У меня просто вот эта вот капсула для сна, понимаешь?
1: Да.
2: Я думаю, вот зачем она? А потом я сейчас осенило. Это вдруг, если к нам Сноуден прилетит, ему надо будет где-то перекантоваться, как в Шереметьево. О, пожалуйста.
1: Да-да-да, в капсуле, пожалуйста. Ну что, заканчиваем семейный чат?
2: Да, давай, что у нас там? Опишите коротко ваш автомобиль. Так
1: одной
2: вот мы вам
1: фразой,
2: предлагаем.
1: Да, чтобы было понятно, в чем там суть вообще.
2: Что там ломается?
1: Да, ну или наоборот.
2: Да, чем гордитесь?
1: Присылайте на ваши веселые варианты нам в Вайбер или Телеграм 42937, код оператора 029. Победитель получит нашу фирменную подушку для путешествий.
0: Юмор ФМ. О пробках.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, ситуация в Минске оценивается в 6 баллов. Движение по-прежнему затруднено. Пробки сплошь на МКАДе. От Громова до Кижеватова, от Магистральной до Нестерова, от Независимости до Дачной и от Шаранговича до Мазарова. Также сложно на Мирошниченко, от Гамарника до МКАД и на Долгобродской от Партизанского проспекта до Ванеева.
3: Партнер программы – компания «Автосеть». Шины и диски.
0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Юмор FM. Пробки. Скоро будет очень весело. Сразу после рекламы на Юмор-ФМ.
5: Ой, какая прелесть! И кольцо, и сережки, а браслет какой! Не могу выбрать.
0: А зачем выбирать? Любимой все лучшее. 7 карат на ликвидации. Большие скидки на украшения из золота и ликвидация серебра со скидками до 80%. Украшения, которые вы заслуживаете. Выгодно в 7 карат. Срок проведения акции 6 мая 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +7 529 689 77 78.
6: Кухни Сан-Мари. Казалось бы, обычные мебельщики. Но то, что они провернули на рынке, иначе как дерзким обвалом цен, не назовешь. Только до 25 мая кухню от 150 рублей в месяц в рассрочку от банков-партнеров. Бытовая техника и мойка в подарок. Телефон 029-609-41-15. Сайт Сан-Мари-Бай. Минск.
7: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
8: В ОМА весь май. Кресла-коконы со скидкой 30%. Садовые качели Турин 2, 1049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
9: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиан». Разумный выбор качественных шин.
10: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
11: Тех, кто в Биг Арми все покупает, и лещ обожает, и волк уважает. Магазин Биг Арми. Мужская одежда и обувь для туризма, рыбалки и охоты. Доставка по всей Беларуси. Сайт Биг Арми Бай.
4: Юмор FM. Сделано в Беларуси.

0: Вы слушаете шоу «Утро с юмором» на радио. Для детей старше 16 лет. Семейный чат.
1: Тема семейного чата сегодня следующая. Опишите, пожалуйста, коротко ваш автомобиль. Вот мне понравилось у Руслана. Все понятно. Рено – идеальный автомобиль для тех, кто хочет каждое утро начинать с детективного расследования.
2: Ну, да.
1: Каждое утро начинать с детективного расследования.
2: Ну, да. Вот
1: что
2: этом,
1: на
2: да.
1: этот раз?
2: Да, вот Олечка говорит, Mazda 3 под замену.

0: Я вот примерно дня через 2-3 тебя планирую уволить. А.
1: За что?
0: Я посмотрел по камерам, какие-то выпады тут делаешь, не работаешь. Хочешь, орешь на коллег, хочешь, все. Ну, это и производительность твоя на нуле, Михаил.
1: Ты... Давид Борисович, простите меня, пожалуйста. У меня просто жесткие проблемы со сном. Я вообще не сплю. Вот, кстати, может, вы мне подскажете? Вы же в офисе по 20 часов сидите. Вы как спите?
0: Да, это очень легко. Это спорт, диета, режим, отказ от кофе и вот такенная таблетка. Да. Беру, крошу перед сном. Долго-долго. Такая гигантская, как пицца, но толстая, как робот-пылесос.
1: Ну что, никаких побочек?
0: Очень сильно много, Михаил. Сыплю здесь по всему телу в виде улыбки почему-то. Печень увеличена прям до гигантских размеров. Она вытесняет другие органы. У меня сейчас кишечник в левой ноге.
1: Но это же дорога в один конец, получается.
0: Ну, мы спать хотим или нет?
1: Очень хотим, очень. Ну, а есть еще такая таблетка?
0: Ну, есть такая таблетка. Есть, но я не знаю, Михаил. У нее есть побочные эффекты.
1: А что вы делаете?
0: Ра-ча, аку-ка-ра-ча. Американский таракан.
2: Аку-ка-ра-ча, аку-ка-ра-ча. Американский таракан.
0: Миша! Михаил! Алло! Алло! Миша, ты чё?
1: А что происходит?
0: Ты уснул прям на работе.
1: Я спал?
0: Ты спал? Да.
1: А долго?
0: Часов 6, наверное.
1: Да! Мощнецкий поспал. Я так даже в юности не спал.
0: Что, он еще и гордится этим, что ли?
1: Вообще.
0: Ты уволен, Свинство. Михаил.
1: Да и плевать, я поспал хорошенечко. Все.
0: Подожди, Михаил.
1: Что?
0: В смысле? Плевать.
1: Что вы делаете?
0: Михаил, ты еще спишь, Михаил.
1: Что происходит?
0: Это сон во сне,
1: Миша. Я в петле.
3: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.
4: Партнер программы – торговая марка «Пикант».
5: Свежее мясо, классические приправы, шашлык от «Пикант». Храним традиции, создаем новые.

0: Любишь смеяться? Люби и рекламой наслаждаться. Сразу после «Юмор» на Юмор-ФМ.
1: Белинвестбанк стал ближе. Теперь весь мобильный банк доступен в легком ПВА «Белинвест». Все ваши платежи, карточки, переводы, кредиты на том же месте и без обновлений. Просто три клика, и ПВА «Белинвест» появится на главном экране. Подробнее на сайте belinvestbank.by и по телефону 146.
0: А вот теперь будет смешно. Юмор ФМ представляет «Стендап».
2: Для детей старше 16 лет.
0: Юмор, основанный на реальных событиях.
3: Всем привет, меня зовут Андрей. И я приехал из Санкт-Петербурга, где я живу в квартире на первом этаже. И совсем не сразу я узнал, что на два этажа выше живет маленький мальчик, которого тоже зовут Андрей. И как потеплело, к нему начали приходить его маленькие друзья, вставать у меня под окном и кричать: «Андрей, выходи гулять!» Когда это случилось первый раз, я вообще не понимал, что происходит. Кто эти дети? Почему они за мной пришли? Откуда они знают, что я хочу гулять? В школьные годы я ходил к репетитору по физике, и на одном из занятий она сказала, что время в привычном понимании не существует, и что все относительно, что доставило ей большие трудности, когда она захотела взять деньги за 2 часа занятия. В узких кругах я известен своими научными экспериментами. Недавно я смешал крем для загара и от загара и получил крем, равнодушный к солнцу. Но иногда мне приходится все-таки сдерживаться о своих желаниях. Все хочу как-нибудь зайти в зоомагазин и положить одного хамелеона другого, чтобы посмотреть, кто из них личность. Но иногда я все-таки совершаю добрые дела. Вчера я привязал воздушный шарик с обычным воздухом к шарику с гелием, чтобы он показал ему небо. Как-то я был в стоматологическом кабинете, меня посадили в кресло, и на стене висел телевизор, на котором включили документалку про пчел. И это очень круто отвлекает внимание, но не в случае, если ты боишься пчел. Потому что в этом случае это худший поход в стоматологию. На экране тот, кого ты боишься всей душой, а из рта звук, будто они все там. Мне нравится находить ВКонтакте парочки, у которых одна страница на двоих, и проситься к ним третьим.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Сделано в Беларуси.

0: Беларуси 2 часа дня.
1: Начало часа представляет сеть салонов товаров для сна «Вегас».
2: Не откладывайте комфортный сон на потом. Покупайте матрасы и кровати «Вегас» в кредит от банка-партнера на 3 года с фиксированной ставкой 4% годовых. Подробности по телефону А1-127-45 и на «Вегас.бай».
0: Новости на «Юмор-ФМ».
1: Здравствуйте, я Ольга Ярова, и сейчас расскажу о том, что стало известно, сколько иностранных компаний пришли торговать на белорусскую биржу. А Белпочта предлагает бесплатно отправить открытку. За январь-апрель этого года для участия в биржевых торгах на белорусской универсальной товарной бирже аккредитовались 332 зарубежных компании из 25 стран. Об этом рассказали Office Live представители площадки. Больше всего новых участников пришло на белорусскую биржу из России – 191. В разрезе регионов лидируют Москва и Московская область. Далее следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область. Затем Смоленская и Ростовская области. Замыкает топ-5 Свердловская область. Второе место занял Китай, плюс 36 участников с начала года. В топ-3 также Азербайджан и 24 компании. Следом идут Узбекистан и Казахстан. Приток новых участников из этих стран объясняют ростом спроса на белорусскую продукцию, представленную на биржевых торгах. В первую очередь это молочные продукты, мясные изделия, пиломатериалы, льноволокно, кормовые добавки и сахар. Мингорисполком рассказал, где еще построят жилье в Минске, пишет Белта. Власти сообщили, что в этом году к вводу в Минске запланировано около 480 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас возведение жилья в столице ведется в основном на реконструируемых территориях. Речь идет о сносе частного сектора, производственных площадок, а также морально устаревших двухэтажных домов. Жилищное строительство внутри кольцевой дороги будет сокращаться. Основные работы будут продолжаться на крупной площадке в жилищном комплексе «Северный берег». Перспективной площадкой для дальнейшего строительства считают микрорайон «Зеленый бор». До 2040 года там хотят построить более 4 миллионов квадратных метров. А вот проектирование многоквартирных жилых домов в столице проводится только в энергоэффективном исполнении. Белпочта предлагает бесплатно отправить открытки с поздравлениями с Днем Победы. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале почтового предприятия, передает «Спутник». Праздничная акция «Поздравь родных и близких с праздником Победы» пройдет с 7 по 9 мая в каждой области. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно купить открытку в местах проведения акции. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте предприятия. После того, как почтовая карточка будет приобретена, ее нужно заполнить и отправить адресату, а Белпочта доставит ее абсолютно бесплатно в любой уголок страны.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Юмор ФМ. Погода.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра, 7 мая, на всей территории Беларуси ожидаются дожди. Только в Гомеле обойдется без осадков. Там до 30 градусов тепла. В Гродно 16 с плюсом. В Бресте 22 градуса выше нуля. В Витебске плюс 24. В Могилеве до 27 тепла. В Минске 22 с плюсом. Прогнозируется дождь. Партнер прогноза погоды – поставщик кровельных и фасадных материалов «Дёки Запад».
5: Прикупил земли – не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёки». Стройке правильный дан старт. «Дёки» – качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёки» в фирменных салонах «Дёки Запад». Сайт dsc.by.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в Белом доме».
1: Господин президент Байден!
2: Подождите секунду, пожалуйста, сенатор Кевин. Посмотрите, у меня просто шикарная координация. Но стоит только появиться какому-нибудь долбанному журналюге, как сразу все идет в тартарары. Сразу наворачиваюсь отовсюду, где я нахожусь. Хоть с трапа самолета, хоть с велосипеда, хоть с кроссовок. Ладно, спасибо, Джастин. Ты можешь быть свободен, Джастин.
1: Господин президент, вы с кем разговариваете?
2: Что? Твою мать, тут никого нет? Я все это время думал, что здесь со мной стоит Джастин Бибер. Какого хрена? Еще такой уверенный? Ха. Держал меня за подмышки, говорил, давай, давай, мы же прыгали со стола.
3: Господин президент, дело в том, что пришла беда, откуда не ждали.
1: Некоторые санкции, которые мы ввели против России... ударили по нам.
2: Подожди секунду, Кевин. Джастин, можешь не петь, видишь? Человек говорит, что у тебя за воспитание, сопляк.
1: Да, я говорю, что некоторые вещи, которые мы запретили ввозить к нам, оказались нам очень нужны.
2: Матрешки? Похрен, обойдемся без них.
3: Нет, господин президент, мы не запрещали им матрешек.
2: Слава богу, я блефовал.
3: Мы запретили им ввозить свою нефть, а она нам оказалась очень нужна.
2: Ну так давайте думать, как самим обойти наши же эти вонючие санкции.
1: Но, если честно, есть одна идейка. Значит, мы договариваемся с Индией.
2: Так.
1: Они покупают у русских нефть, немножко к ней подливают своей нефти, и это уже получается индийская нефть. И они на своих танкерах везут ее к нам.
2: Вот и все! Вот мы и обошли эти гребаные свои же вонючие санкции. И нам для этого всего лишь придется что?
1: Очень сильно переплачивать индусам.
2: И все? Ха-ха. Главный результат. Подождите, а у индусов есть своя нефть, чтобы добавить в русскую, чтобы получилась индийская нефть?
1: Да, это старая русская нефть, которую они купили до этого.
2: Ну и все, проблема решена.
3: Но вообще-то нет. Нам невероятно нужен алюминий еще. Чтобы делать двигатели для автомобилей, чтобы делать наши айфоны, макбуки. А столько алюминия есть только у России.
2: А этот индус с нашей индусской нефтью уже выехал?
1: Нет, мы же это придумали 2 минуты назад.
2: Отлично, тогда успеваем. Позвоним индусам, пусть купят русскую нефть. Мы немножко добавим там своей индийской нефти, и нефть станет индийская. Потом попросим индусов купить у русских алюминий. Они привезут их в Индию, индусы сделают из них алюминиевые бочки, и это станут индийские бочки. В эти индийские алюминиевые бочки зальем индийскую нефть. И теперь уже на танкерах привезем нашу индийскую нефть с индийскими бочками из алюминия. Как вам такой план, ребята?
1: Господин президент, вы иногда уже не по делу подмигиваете.
2: Что? Я подмигиваю?
1: Ну да, вот же, вы подмигиваете.
2: Нет, это просто рябит глаз. Кевин, вы забыли, я вам открою секрет. Я же не молодой человек. Я даже не старый человек. Старый человек – это мой сын. Не молодой человек – это мой внук. А я хрен знает кто. Я кто вообще? Может быть, я человек в зеленом сюртуке, иду из века в век? Может, это про меня пел Леонтьев? Может, я не Джо Байден, а милый-милый Августин?
1: Господин президент, нам кое-что еще нужно от России.
3: Нам нужны ракетные двигатели.
2: Ну, их, конечно же, мы не могли запретить. Ну, пожалуйста. Ну, разве мы их запретили? Ну, скажите, Кевин. Скажите, генерал МакАртур. Джастин, они молчат.
3: Мы их запретили.
2: Твою мать. Значит, слушайте меня. У меня есть идея, по которой этот индийский танкер поплывет к нам с очень-очень быстрой скоростью. Мы закупаем у русских нефть, добавляем туда индийскую, она становится индийской. Закупаем у русских алюминий, делаем из них алюминиевые бочки, они становятся индийскими. Заливаем туда эту нефть, она становится полностью индийской нефтью из индийских алюминиевых бочек. Про что мы говорили? Так вот, индусы покупают ракетные двигатели у русских, меняют свои двигатели на танкеры, и к нам буквально через несколько секунд приезжает охреневший от встречного ветра индус. Ну или, если он, конечно, захочет, потому что мы ему платим уже столько, что это мы должны под него подстраиваться.
4: Всем здорово! Погода шикарная. Ни ветерка, влажность приемлемая. Чё этим с**ам на башке еще надо, не понимаю!
1: Здравствуйте, господин Борис Джонсон!
2: Что? То есть вы тоже его видите? Я всю дорогу думал, что он выдуманный. Черт подери, ну не может же быть премьер-министром Англии швабра из Ашана.
4: Да хватит, там есть проблемка.
2: Все, отвалите, танкер полный. Понятно, мы и так остались без матрешек.
4: Вы запретили все российское золото, которое всем нужно. Мы из чего микросхемы делать будем?
2: Все. Последний драфт. Золотой танкер. На борту с индусом, который весь в золотых бусах и кольцах больше, чем у шестуна. С реактивными двигателями. В алюминиевых бочках привезет нам нашу нефть. Мы как будто эти санкции придумали, чтобы обогатить этого жадного индуса.
1: Господин президент, дело в том, что есть еще одна проблемка. У Индии как бы нет танкера.
2: Как будто бы это надо было сказать вначале. А у кого есть танкер? Дайте угадаю. А не у тех ли, у кого есть алюминий? И, конечно же, мы его супер запретили. Причем конкретно этот танкер.
1: Вы очень проницательны.
2: Слушайте мой новый план. Индус идет в Москву. Там покупает танкер и как-то, блин, не знаю, через Москву реку выгребает к нам. Как? Пусть сам разгребается. Мы ему очень нихреново платим.
3: Я уже боюсь говорить, но есть еще одна проблема.
2: Да хватит! Какая еще, сука, проблемка? Мы запретили ходить?
4: Мы запретили все платежные операции с русскими. Как он танкер купит?
2: Слушайте меня, свободные американцы. Индусу придется сделать узбекскую карту. А узбекскому банку придется очень сильно. Какая сумма туда скоро упадет?
0: Однажды в России. Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Шоу «Утро с юмором» на Юмор-ФМ. Слушайте по будням с 7 до 10. Для детей старше 16 лет. Сегодня было так.
1: Американская компания IT за месяц уволила 30 тысяч программистов и заменила их искусственным интеллектом, который они же и создали.
2: Профсоюз надо делать профсоюз для айтишников. Это же беспредел. Что это такое? Да-да-да. Смотри, вот, значит, все заседания будут проходить только онлайн на сайте профсоюз.ком.
1: Профсоюз.ком.
2: Ну, чтобы на любом языке понятно было. Да, значит, что, Машечка, главное при создании профсоюза? Ответь мне.
1: Ну, выбрать председателя, написать устав.
2: Нет, это вообще не важно. Самое главное в организации профсоюза — это выбрать кассира. Кассир главное. В нашем случае пусть это будет Илон Маск. У нас кассир будет сразу с кассой хорошей. Ну, чтобы мы не скидывались.
1: Ну, так себе должность для Маска. Он, извините, генеральный директор всего.
2: Ну, вот всего и кассир.
1: Космос.
2: Да, генеральному директору председателем профсоюза быть нельзя? Нельзя. А кассиром можно.
1: Ну,
2: все,
1: ладно,
2: пожалуйста,
1: дальше.
2: Решили.
1: Надо еще, знаете, вот этот момент, как выходное пособие, вот эти вот какие-то, ну,
2: да,
1: когда
2: это,
1: они увольняются,
2: обязательно
1: что-то, какой-то бонус
2: обязательно
1: должен быть.
2: В коллективном договоре это надо прописать. Да. Большими буквами, в самом конце пропишем. Ну, это же конец твоей карьеры. В конце кол-договора мы и пропишем. Значит, при увольнении, да, вот вместо вот этих вот окладов 17 и всего остального, это не надо им. Вот, бесплатная подписка на Яндекс.Музыку, GPT-чат и газету «Белорусский час». На год, не дольше.
1: Ну, это богатый бонус.
2: Ну, отличный
1: надо
2: бонус.
1: Надо увольняться.
2: Все.
0: Так было сегодня. Завтра будет по-другому. Маша Непорядкина и замдиректора по несложным вопросам Яков Маркович Нахимович. В шоу «Утро с юмором». Слушай на Юмор ФМ. Смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by. Нас тоже можно понять. Нам тоже нужны деньги. Реклама на Юмор ФМ.
3: Слышите? Это «Грильфест» в магазинах «Хит». С 27 апреля по 10 мая. Шашлык из птицы пряный. Всего 14 рублей 99 копеек за килограмм. Майские шашлыки начинаются в «Хит». Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Вот и все. Теперь веселимся. Юмор-ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют лучшие моменты шоу «Открытый микрофон». Для детей старше 16 лет.
4: Привет, народ! Здорово! Привет! Я женат, мы с женой из бедных семей, поэтому, когда мы поженились, у нас тоже получилась бедная семья. Я вообще понял, что отношения — это качели. Потому что, ну, вот когда мы ругаемся, я такой думаю, ну, скоро все будет хорошо. Когда все хорошо, я такой, блин, скоро поругаемся, получается. Девушки, я думаю, это из-за вашего эмоционального диапазона. Он у вас огромен. У нас у мужиков всего два состояния. Это нормально и балдеж. Вот. Вот такой вот диапазон. Я сижу, смотрю в стену, мне уже нормально. Если покормят, то вообще балдеж. Да, я женат, и армяне в браке носят кольца на левой руке, еще мы крестимся слева направо. Мы такие реверсивные православные, знаете. По сути, если вы креститесь у зеркала, то ваше отражение – армянин. Да, иногда чувствую себя ребенком. Мне 30 лет, а я до сих пор в голове дни недели считаю по школьному дневнику. Мне говорят, встретимся в четверг. Я такой, ага, так. А, вот здесь. Я быстрее пойму, если вы мне скажете, встретимся в правой верхней. Все, понял. А, и ну и не назначайте мне встречу в воскресенье, я просто потеряюсь. У меня есть кот, я покупаю ему дорогой наполнитель. Но он бывает с запахами, знаете, типа травы, горы. Для кого? Для меня? Я им не пользуюсь. Для него? Зачем? Чтобы он такой садился и... какаю в поле. Когда еще так выберусь? Его это разбаловало, понимаете? Он перестал за собой закапывать. Он думает, на поляне места еще дофига. Еще заметил, что кошки очень красиво занимаются сексом. Ну, собаки, к примеру, нет. Собаки что-то криво, косо там-то. Ради размножения. А кошечки? Она попку оттянула. Он ее сзади прикусил. Энигма играет у них. Вообще. Есть чему поучиться. Я думаю, что коты смотрят на секс человеческий с презрением не просто так. Я думаю, мой такой смотрит и... Ой, отврат, ой, фу. Ой. Ой, не был бы я кастрирован, я бы показал, как надо. Спасибо, народ, у меня все.
0: Открытый микрофон. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Однажды мне жена говорит: слушай, у меня подруга уехала на месяц жить, отдала нам своего кота. Ты не против, если поживет? Я говорю: нет, что за кот? Она говорит: миленький такой, хорошенький такой, лапочка, сфинкс. Я говорю: нет, нет, нет. Только не это лысое чмо. Видели сфинксов вот эти? Кошки в стиле ню. Она говорит: посмотри на него, неужели он не милый? Я говорю: да нет, какой он нафиг милый? Я вообще боюсь, что он нас заразит тем, чем сам болеет. Она говорит: он здоровый. Я говорю: да, а это нормально, что он выглядит как больной Вин Дизель? Просто здоровые коты так не выглядят, я клянусь. Мне кажется, если нормальный здоровый кот встречает сфинкса, он реагирует так: господи, накиньте на себя, пожалуйста, что-нибудь. Пожалуйста, мы нормальная кошачья семья. Мы христиане, не надо этого все. И лысые кошки — это ужасно. Серьезно, я сейчас объясню. Дело в том, что не секрет, что все коты лижут себе яйца. И когда есть шерсть, ты не особо вникаешь в процесс. Когда это делает сфинкс, ты прям вовлечен. Ты прям сидишь и видишь, хорошо ли он все промыл. Можешь прям совет ему давать, типа: братан, там вот слева еще осталось. Я говорю: ладно, пусть живет, как его хотя бы зовут? Она говорит: его зовут Вальтер. Она говорит: лысого кота зовут Вальтер? Она говорит: ну он не совсем лысый, у него там что-то типа челочки. Я говорю: а посмотри, усиков нет, типа усиков здесь. Просто Вальтер — это еще нормальное имя. Знаете, у нас есть семейная пара, у которой есть маленькая пучеглазая собачка, которую зовут Юля. И мало того, что ее назвали человеческим именем, они ее еще всегда таскают везде и говорят: это наша доченька. Нормально? Но они говорят: ну мы завели собачку, чтобы потренироваться, понять, готовы ли мы быть родителями. Я не понимаю, как можно тренироваться, чтобы стать родителями на животном. Потому что у меня есть дочь, у меня есть кот. И кот у меня появился раньше. И что-то я не помню, чтобы я с дочерью применял те навыки, которые получил с котом. Не было такого, что ребенок ползал, я брал ее за задние ноги и бежал вперед, типа ребенок-тележка. Нет. Просто ребенок — это ответственность. Нужно постоянно вставать по утрам. Они говорят: ну она всегда нас будет по утрам. Прибегает, лижет нам нос. Ясен пень — это собака. А если ваш ребенок лижет вам нос, то все, ей 15 лет, она пришла пьяная из дискотеки, все, детство кончилось. Просто я вам клянусь, невозможно подготовиться для того, чтобы стать родителями. Все навыки получаются в процессе. К примеру, вы никогда не сможете натренироваться на животном к тому, что ваша жена будет кормить грудью. А это, мне кажется, не такой милый процесс. Это, оказывается, очень сильно больно. Когда моя жена кормила грудью, она меня держала за руку, я сидел и думал: а и не очень нужен мне мизинец. О, и средний палец тоже ни к чему, что черепашки-ниндзя тремя же как-то справлялись. Пиццу смогу брать, это же для меня самое главное. И когда пальцы начали заканчиваться, я думаю: может, она, ну, перебарщивает так? Ну, ж не так сильно больно. Я говорю: а что, прям вот, ну вот прям так сильно больно? И она на меня так посмотрела. Это был эпический поворот головы. Так Сталин голову поворачивал. Когда они спросили: а что, а прям не шагу назад, да? И на этой голове было такое лицо. О, мужики видели все это лицо, да, вот это... Типа, лучше бы ты молчал. Лицо, которое означает: перед тем, как ответят, вас морально немножко унизят. Она говорит: вот чтобы тебе было понятно, грудь — это самая чувствительная часть на теле женщины. Кормить ребенка нужно каждые 2 часа. Вот чтобы тебе было понятно, насколько это больно, представь, что твой член засосало в турбину самолета. И ты полетел в Тюмень. 2 часа. Прилетел, покурил и полетел обратно тем же самым способом. И не только, знаете... Не только это физически какая-то проблема, еще невозможно подготовиться морально к тому, что жена будет кормить грудью. Однажды она ушла кормить в другую комнату, возвращается бледная, говорит: Стас, я так больше не могу. Я говорю: что случилось? Я еда. Глажу ее, она орет. Целую, она орет. Даю грудь, успокаивается. Я не мать, я еда. Я говорю: давайте знакомиться. Банк. Глажу жену, она орет, целую, она орет, даю деньги, она успокаивается. Я не муж, я банк. Нормальная такая семья: банк, еда и ребенок.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Слушай радио Юмор ФМ онлайн на сайте humorfm.by, в бесплатном мобильном приложении радио Юмор ФМ или с помощью умных колонок. А еще мы вещаем в бесплатном радиоплеере. Поисковый запрос «Радиоплеер Беларусь». Слушай радио Юмор ФМ и радуйся жизни. Нам тоже надо кушать. Реклама на Юмор ФМ.
1: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море. О коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
4: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
5: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины «Биомио» за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794. Озон. Зон-зон.
6: 9 и 10 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина», Минский район, празднуем День Победы. Вас ждет насыщенная программа, масштабные военно-исторические реконструкции и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина».
0: Убери руку от кнопки. Еще чуть-чуть. И снова юмор.
7: Позвольте себе французскую роскошь. Восхищение в глазах окружающих и жизнь, о которой другие мечтают. 8 современных средств «Модум Культ» сведут к минимуму ваш уход и приведут к заметному результату. «Модум Культ» дарит дополнительные полчаса сна или свободного времени для любимого дела. Приобрести можно на маркетплейсах и в магазинах.
8: Кухни Сан-Мари. Казалось бы, обычные мебельщики. Но то, что они провернули на рынке, иначе как дерзким обвалом цен, не назовешь. Только до 25 мая кухню от 150 рублей в месяц в рассрочку от банков-партнеров. Бытовая техника и мойка в подарок. Телефон 029-609-41-15. Сайт Сан-Мари-бай. Минск.
0: А вот теперь будет смешно.
9: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют
0: Comedy Club. Только лучшее на Юмор ФМ.
10: Для детей старше 16 лет.
11: Час до съемок недалеко от Барвихи, дом Харламова.
12: Здравствуйте, мистер Флэрроу.
13: Здорово.
12: Смотрите, какого прекрасного тюляшу к дивану прибило.
13: Здравствуйте.
12: Ты чего, трубки не берешь?
13: А что ты мне с незнакомого номера звонишь?
12: Так, следующий вопрос. Ты почему 20 лет не можешь мой номер записать?
13: Я ничьи номера не записываю.
12: Почему?
13: Чтобы трубки не брать.
12: Вообще-то тебя ждут люди. Съемки впереди.
13: Нет,
12: через
13: нет.
12: час.
13: Нет, нет, нет. У меня выходной.
12: День?
13: Год.
12: Бардак у тебя, конечно, в квартире.
13: То есть из всего бардака в мире ты до моего бардака докопался, да?
12: Гарри, ну серьезно, вставай, у нас съемки скоро.
13: Ну. Слушай, ну я правда не хочу, правда, никуда не пойду.
12: Ну почему?
13: Да потому что все, не смешно ничего, Баттер. Все,
12: В смысле?
13: Ну мне просто шутить. Все, о чем сейчас шутить, Баттер, что?
12: Ну.
13: Сейчас ничего не смешно, вообще ничего не смешно. Все смешные слова говорить нельзя. Не скажешь, правильно? Какая ты, тоже не скажешь. Все, материться нельзя, ничего нельзя, Баттер.
12: Хорошо, давай пошутим про что-нибудь актуальное.
13: Ну как про актуальное не материться? Объясни мне. Про это не матерись. Сейчас вообще ничего не понятно, про что шутить. Про пи*** нельзя шутить, если не говорить, конечно, что они плохие. А зачем два раза говорить, что они плохие? Объясни мне. Ты вот сколько лет играл пи***? Ты что, стал пи***, Баттер? Ладно, плохой пример.
12: Ну вот, видишь, смешно же.
13: Ты что ж смешного-то? Ни жены, ни детей. 50 лет тебе уже. Что ж смешного-то? Прям обхохочешь ты.
12: Хорошо, давай какую-нибудь смешную новость обыграем.
13: Ну это прям сильно надо ленту новостей пролистать назад. Это где-нибудь там, я не знаю, остановиться, где у нас в месте, где кольцо на Олимпиаде не раскрылось, вот там где-то что-то смешное. Или Дзюба, когда передернул вот на камеру, вот там где-то что-то было позитивное, вот там.
12: Хорошо. Давай Давай про Байдена пошутим.
13: Он скажет, что мы по заказу Кремля работаем.
12: Хорошо, давай про Кремль пошутим.
13: Скажет, что мы предатели, батон.
12: Хорошо, давай что-нибудь нейтральное пошутим.
13: И те скажут, офигели, они молчат. Вариантов нет, все.
12: Ну хорошо, давай что-нибудь бытовое, жизненное, не знаю, случай у туроператора.
13: Давай, пожалуйста.
12: Давай вот такое.
13: Ну, конечно.
12: Давай сразу разыграем. Здравствуйте. Куда можно слетать?
13: Никуда. Вот такой короткий номер, батон. Все. Закончили упражнение.
12: Ну давай, может быть, люди в клубы ходят же до сих пор. Давай случай в клубе какой-нибудь покажем.
13: Батон, ну какой случай в клубе? Ты с ума сошел? Ну какой случай? Мне 40, тебе 50. Ну какой случай в клубе? Мы это показывали, когда нам было 25 и 50, соответственно. Какой нафиг случай в клубе, батон? Мы уже про все пошутили, ну серьезно.
12: Ну, Гар, в мире столько новостей происходит. Вот в Европе, например, 52 гендера образовалось. Не могут определиться, мужчины они или женщины.
13: Ну и что им определяться? Пусть, я не знаю, 52 гендера. Пусть половина идет в жопу, другая половина... Что еще определять? О чем-то шутить?
12: Ладно, про биткоин можно.
13: Ни хрена про биткоин не смешно, баттер. Вот вообще не смешно. Особенно, когда ты купил его за 70 тысяч баксов. А баксы купил по 130, блин. Вообще не смешно. В принципе, про биткоин смешно.
12: Ну,
13: смешно ему.
12: Ну, что же?
13: Да ничего не смешно. Я считаю, 10 лет бесплатно в камеди работал. И еще 10 лет бесплатно работать буду в камеди. Это ж ты мне тогда посоветовал. Купи биткоины, харлашка. Что ты в казино все просираешь. Покупай, деньги должны работать. Сложился, блин, спасибо, елки. Я вообще, до этого момента, я думал, что самое худшее мое вложение, это мой брак. А нет, блин, это ж ты меня с ней познакомил. Ты что с моей жизнью делаешь, слышь?
12: Короче, Гар, ты меня достал. Сиди здесь со своими чипсами, со своим планшетом, а я ухожу.
13: Третий.
12: Что третий?
13: Третий раз эта фраза в моем доме звучит.
12: Точно. Пока ты холостой, давай вот после съемок девчонок позовем.
13: Я тебя прошу, какие девчонки, Баттер? Ты серьезно? Какие девчонки?
12: Ну, каких-нибудь девчонок.
13: Ну, сколько тебе лет, Баттер? Посмотри в зеркало. Твои девчонки сейчас в МФЦ в окно кричат. Следующий! Вот твои девчонки. Девчонки у него. Твои ровесники сейчас, я не знаю, картинки Viber на яблочный спас выбирают. Вот твои девчонки. Девчонки. Твои ровесники в Инстаграм уже селедку под шубой вместо жопы выкладывают. Девчонки они у него. Тоже мне придумал девчонок вызывать. Давай.
12: Ну вот, смешно же.
13: Да что тебе пальцы, покажи, тебе все смешно.
12: Ну извини, я не виноват, что у тебя пальцы смешные. Просто 22 пиписьки по телу разбросаны в разнобой.
13: Почему еще 22?
12: Ну а ты нос свой видел? Просто писька Карлсона.
13: Прекрасно вообще.
12: Хорошо, придумал. Давай что-нибудь неактуальное. Хорошо, вообще что-то отвлеченное. Ну... Давай про амурских тигров пошутим, а?
13: А что интересного в амурских тиграх? Они что, откуда-то отсоединились? Они куда-то вступили? Они откуда-то куда-то присоединились? Что в них? А кому интересно? Они даже сами себе не интересны, понимаешь? Поэтому они нафиг и не размножаются. Им не интересно это делать. Наверное, сидят Скобеева смотрят, а после Скобеевой размножаться не хочется вообще. Что интересно в амурских тиграх, скажи мне?
12: Ладно, давай Эдуарда Сурового покажем.
13: Ой, Баттер, я тебя прошу, Суровый, этот пыльзду, этот, хочу Сибас, это нахрен никому не надо, ну серьезно.
12: Ну подожди, ну можно как раз под сегодняшний день что-нибудь такое про Прибалтику и Польшу, там, Польша и Балтия, Польша и Балтия, и Балтия. Хорошо, я понял. Ну, в конце концов, можно пошутить про Кадырова.
13: Вот тут ты правильно формулировку выбрал, конечно. В конце концов. Ну, прям в самом конце концов можно, наверное, будет и пошутить.
12: Угар, ну серьезно, ну вставай, взбодрись и пойдем.
13: Ну прекращай, ну серьезно, что ты шутить? Не хочу. Ничего не смешно, правда.
12: Ну, стране важно наше мнение.
13: Да кому нахрен нужно наше мнение, Баттер? Кому оно нужно? У нас сначала вся страна была вирусологами, потом все стали кризис-менеджерами, теперь все специалисты в международных отношениях, Баттер. Кому нафиг нужно наше мнение? Все сошло с ума вообще. Сейчас что, о чем? Сейчас вообще же ничего не смешно. Москвичи скоро будут ездить на москвичах, да, понимаешь? В ЦУМе из элитного остались только пакеты. Только пакеты. Дагестан – курорт. Медведев жесткий, прикинь, жесткий. Все, что говорил Жириновский, сбылось, блин. Смешно тебе? Ну, смешно?
12: Я в туалет хочу.
13: Вот. Ладно, что-то я даже взбодрился, слушай. Так, что там говорил, что там, Польша и Балтия это говорил?
12: И Балтия.
13: Польша и Балтия, и Балтия, и Балтия, точно. Ладно, пойдем покажем.
12: Да что-то не смешно.
13: Да пошли, ладно.
0: Камеди Клаб. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл.
14: Партнер программы — фильтры для воды Терва.
15: Ну, зятек, давай твою воду. Зараз проверим, что ты там хвалил.
16: Почакай, а где пах? Где этот бассейн с хлором?
17: А нету, мама.

0: А вот теперь будет смешно.
1: Юмор FM и телеканал ТНТ International представляют
0: Comedy Club. Только лучшее на Юмор FM.
1: Для детей старше 16 лет.
2: На сцене Костя Бутусов и Никита Никитин.
3: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Comedy Club, здравствуйте. Как вы поняли по костюму Константина, будет случай в одной из российских поликлиник.
4: Ну, рассказывайте, что у вас случилось?
3: Да вот ездил в Абхазию, там в ледяной реке 5 часов купался. Меня течением как об камни шибануло. На берег выбрался, на меня барс напал, всю спину в клочья. Проснулся в какой-то ветеринарке, меня ржавым шприцом колят. Вот, видимо, там меня под кондером и продуло. Кашляю уже 2 недели.
4: А кашель какой? Сухой, влажный.
3: Ну такой, как смех пенсионерки на концерте пельмени. О, такой.
4: Слушайте, ну это может быть все что угодно. Вам нужно КТ делать.
3: Давайте на завтра запишемся.
4: Ой, вы знаете, у нас запись только через месяц.
3: А можно платно?
4: Ну, 14 200.
3: Ну так бы сказали, что нельзя. Ну месяц это очень долго.
4: Ну можете мазок сделать.
3: Это поможет.
4: Не поможет, но время скоротаете.
5: Тук-тук-тук. Константин Степанович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Это, так сказать, вам. Ой, будьте да здоровы.
4: Спасибо.
5: Пожалуйста.
4: Спасибо.
5: Скажите, пожалуйста, а можно меня завтра на КТ записать?
4: Конечно, можно, конечно. Держите талончик, пожалуйста.
5: Все, до завтра.
4: До завтра.
3: Извините, а? Молодой человек, а вы как без очереди влезли? Вы пенсионер, инвалид или этот... наглый. Я не понял, вы как его записали?
4: У человека серьезный случай.
3: О, настолько серьезный, что он вам в пакете, наверное, свои легкие принес, да? Записывай меня тоже.
7: Ток-ток-ток. Здравствуйте, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Василий Васильевич, а что это к нам привело самого депутата горсовета?
3: А вы вовремя, Василий Васильевич, я тут вот этих двух за жопу схватил.
7: Ох, я тогда попозже зайду.
3: Подождите. Я не в этом смысле. Я... Что у них коррупционная схема здесь?
7: Так, ну, значит, приходите ко мне, запишу вас где-нибудь через месяцочек.
3: Месяц? Я хоть что-то сегодня могу сделать?
4: Ну, я вам предлагал мазок сделать.
3: Себе сделай, блин.
7: Собственно, я чего пришел-то? Мы выбираем лучшую областную поликлинику.
3: Это точно не это. Точно. Хотя бы потому, что мы все без бахил сейчас стоим.
7: Так, непорядок.
4: Василий Васильевич, ну бредит человек. Вот же мы, в бахилах. Да вам.
7: А, да-да-да, вижу, вижу. И в бахилах все. Молодцы, хорошая поликлиника.
3: Василий Васильевич, вы-то куда? У вас же даже на предвыборном баннере написано «Нет коррупции».
7: Да это какие-то хулиганы написали. Я здесь ни при чем.
8: Здравия желаю, капитан Волков.
3: Капитан! Слышали? Я последний раз так менту радовался, когда Дукалица на гранате подорвали, а я его вечером в торговом центре увидел. Капитан, вяжите этих взяточников, они тут друг другу пакет суют.
8: Пакет? Слушайте, у меня дело посерьезнее. Чей там кадиллак припаркован на инвалидном месте?
5: Это не мой, я патриот, у меня хунцы.
7: Ну, что же вы... Там же инвалидное место чуть-чуть правее.
8: Точно, там же это, на нем стоит ржавая Нива, да?
7: Да, да.
8: Вот ее тогда и это, эвакуируем.
3: Капец, это я еще не уеду отсюда теперь. Нормально, я так в бесплатную клинику сходил.
8: Извините, а вы, случаем, не директор машиностроительного завода?
5: Так?
8: Антон Геннадьевич?
5: Да, это я.
8: Слушайте, там у меня в вашем колледже сын троечник учится. Mm-hmm. Можно как-то сделать, чтобы он из троечника четверошником стал? А это вам.
5: Ну, что-нибудь придумаем?
3: Гля, круг замкнулся. Эта собака и на КТ записалась, и с пакетом осталась. Я понял, как здесь все устроено. Давай мне пакет, я на КТ запишусь.
5: Да без проблем, только что вы можете мне предложить?
3: В плане.
5: Ну что, у вас есть, чего нет у меня?
3: Кашель.
5: Не надо.

0: я ваш кашель. Вот есть компьютер, у меня компьютерный класс, а то это пока просто класс. Можете помочь?
1: Не знаю.
2: Ну, я бы помог, конечно.
0: Василий Васильевич, спасибо, это вам.
2: Давайте только так сделаем. Я вам один компьютер подарю. А по документам напишем, как будто 10. Можно?
3: Ну, конечно, можно. Кто ж вам запретит? Антон Геннадьевич, можно секунду?
0: Так.
3: Смотрите, у меня у вас в колледже сын четверочник учится. Можно сделать как-то так, чтобы он с красным дипломом закончил? А это вам.
2: Ну, остановитесь, ну хватит. Этот пакет ходит по рукам быстрее, чем ошкудишка у малолеток. Ну, я простой человек. Я не могу легкие за вас.
4: Врача! Врача, быстрее!
2: Так вы же врач!
4: Так вы же меня сюда за пакеты поставили! Я только на КТ умею записывать!
2: А вы что, не понимаете? Если он умрет, тут такой скандал будет! Ну делайте что-нибудь!
0: Мужик, пожалуйста, Машина. Не умирай! Мужик, это вам!
1: Опа! Повелись! Вот! Теперь пакет у меня. Сейчас посмотрим, из-за чего тут вся эта возня. Что тут у нас? Колбаса, конечно, колбаса у нас. Шоколад. Кофе сублимированный. Водка Довгань. Так это ж мой пакет. Я его в 91-м году гаишнику сунул. Это он сколько по рукам ходит? Это, получается, с меня вся коррупция началась. Это, получается, я нулевой пи***ц. Я тебя породил, я тебя и уничтожу.
5: Вот так обычный мужик победил коррупцию. Но на один день. Ведь на следующий они купили новый пакет.
6: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор ФМ, радио Юмор ФМ. Сделано в

0: Беларуси 4 часа дня.
1: Начало часа представляет сеть салонов товаров для сна «Вегас».
2: Не откладывайте комфортный сон на потом. Покупайте матрасы и кровати «Вегас» в кредит от банка-партнера на 3 года с фиксированной ставкой 4% годовых. Подробности по телефону А1-127-45 и на «Вегас.бай».
0: Новости на «Юмор-ФМ».
1: Здравствуйте, я Ольга Ярова, и сейчас расскажу о том, что в Беларуси начинают действовать новые правила перевозки в транспорте и такси, а сотрудники МВД в праздники будут работать в усиленном режиме. В Беларуси вступают в силу обновленные правила автомобильных перевозок, изменения затронут и пассажиров. Подробнее рассказали в эфире телеканала СТВ. Согласно новым правилам, водители такси теперь будут обязаны информировать пассажиров о примерной стоимости поездки при посадке до того, как машина поехала. Также перевозчики не должны будут проходить специальные обучающие курсы, которые ранее являлись обязательными. А менять способ оплаты при перевозке теперь имеет право только пассажир. Это даст белорусам больше гибкости при расчетах и защитит их интересы в непредвиденных ситуациях. Ряд нововведений начнут действовать не в этом году. Например, с 1 января 2028 года во всех автобусах на внутренних рейсах должны быть установлены средства видеофиксации. А до 2030 года в междугородном транспорте будут обязательными для использования трехточечные ремни безопасности. Российские туристы, приезжающие в Беларусь на майские праздники, останавливаются в стране в среднем на 4 дня и 3 ночи. И за это время успевают потратить среднюю зарплату в белорусском райцентре. Средний чек майского тура в Беларусь с учетом перелета составляет около 2860 белорусских рублей. В поездку обычно отправляются 2-3 человека. Если говорить о путевках в Беларусь, купленных на май 2026-го, то они в первую очередь включают посещение Минска и Минской области. Больше всего бронирование 64,7% приходится на отели категории 4 звезды. Отели 3 звезды выбирают 17,7% туристов. 2 звезды – 11,8%. Чаще всего в Беларусь приезжают пары, их доля составляет 55,6%. Одиночные путешественники – 18,5%. Семьи с одним ребенком – 14,8%. Дети составляют 15,4% от общего числа туристов. Российские гости ценят Беларусь за доступные цены, качественный сервис и отсутствие языкового барьера. Милиция, ГАИ, медики и другие службы на период праздничных мероприятий в Беларуси переводятся на усиленный вариант несения службы, сообщает БелТА. Для управления силами и средствами будут работать оперативно-ситуационные штабы. Во всех местах проведения мероприятий, а также на прилегающей территории, охрану общественного порядка обеспечат сотрудники МВД, которые будут нести службу как в форменном обмундировании, так и в гражданском. Для обеспечения общественной безопасности будет задействоваться потенциал республиканской системы мониторинга общественной безопасности, а также беспилотные летательные аппараты. Будет усилена плотность нарядов на объектах транспорта, метрополитена и в иных местах массового пребывания граждан.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
0: «Юмор-ФМ». Погода.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра, 7 мая, на всей территории Беларуси ожидаются дожди. Только в Гомеле обойдется без осадков. Там до 30 градусов тепла. В Гродно 16 с плюсом. В Бресте 22 градуса выше нуля. В Витебске плюс 24. В Могилеве до 27 тепла. В Минске 22 с плюсом. Прогнозируется дождь. Партнер прогноза погоды – поставщик кровельных и фасадных материалов «Дёки Запад».
5: Прикупил земли? Не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёки». Стройке правильный дан старт. «Дёки». Качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёки» в фирменных салонах «Дёки Запад». Сайт dsc.by.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: И правда в том, что мои девочки мне очень тяжело достались.
2: Может быть, кто-то знает из моих постоянных зрителей, что у меня была всю жизнь мечта стать отцом именно девочек. И при этом был диагноз, несовместимый с тем, чтобы стать отцом. У меня был диагноз, близкий к бесплодию. Помню, как сейчас он именовался «очень неактивные сперматозоиды». Я еще у врача спросил, вот прям «очень неактивные». Ну, как пользователи Рутуб в комментариях, или есть надежды все-таки? Говорит, очень неактивные. Мне как сказали, очень неактивные. Я сразу представил, что они меня не вот эти, которые бегут марафон, чтобы зачать лучшего человека на земле, а которые вот идут с палками для скандинавской ходьбы.
1: Терем-терярен. Лариса, отстаете.
2: Потом доходят до матки, и там стоят как бабки у банкомата, знаете?
1: И куда здесь? А если я засуну, не зажует? Нет, давайте вы.
2: Говорит, очень неактивные. Я подумал, а может они у меня были тоже наинтеллигентнейшие? Знаете, которые что? Оплодотворять яйцеклетку? Ну, знаете ли, официального приглашения нам не поступало, а навязываться дурной тон. Извинитесь. Тем более у нас начинается межяйцевый чемпионат по бильярду. Извинитесь.
1: И так усоливал.
2: И, конечно, ради того, чтобы я реализовал свою мечту и иметь возможность стать отцом, ребят, я прошел вот за следующие 2 года через ад. Или, как называют это мужчина, мой первый в жизни уролог. Вот, девушки, запомните, что в этой жизни мужчина навсегда в памяти запечатлеет 3 вещи. Это свой первый секс, свои первые мужские слезы и свой первый в жизни уролога, который подчас совмещает в себе свой первый секс и свои первые мужские слезы. Не только из глаз, к сожалению, но это наш секрет, да, мужики? Я помню тот день, когда я впервые пришел вот к урологу сдать все анализы. Я еще на двери прочитал, помню, уролог-андролог. Я такой, андролог. Это был последний, который я издал из своего тела по своей же воле. Последний. Потому что за этой дверью волшебства я столько всего узнал, брат. Я пересмотрел свое отношение к слову «массаж» в принципе. Я понятия не имел, знаете, что есть такой массаж, после которого захочется исповедаться, пойти быстренько, тихонечко, не спеша. Знаете, когда уролог, извиняюсь за подробности, цитата, говорит, Иван, а сейчас встаньте на локоточки. Слово-то еще какое мерзкое, да, локоточки. То есть главное не локти, а локоточки. Ты уже проиграл. Ты на локоточках. Нет, ты, конечно, можешь защищаться, но будет максимально неубедительно. Потому что вот в такой позе на локоточках остается петь только «Святая Катерина, пошли мне дворянины!» И ладно бы он сказал «Встаньте на локоточки» и заткнулся. Так нет же, Иван, встаньте на локоточки и прогнитесь, как кошечка. Нет, Иван, это скромный ежик, так не пойдет. Иван, где ваше гостеприимство? А я думаю, Господи, заткнись, пожалуйста, и убери отсюда это зеркало, я тебя Христом Богом прошу. Убери зеркало. Я не смогу больше уважать вот этого человечка никогда. И самое бесячее, вот меня мужики поймут, когда уролог, извиняюсь, уже зайдя в твои покои, начинается вот это все. Да все, что в жизни есть у меня. Расслабься, тебе сказал. Ой, бояка. Я думаю, что, частушки начались? Что за бояка? Ой, напрягся, что там у тебя воровать-то, а? Это вы у меня обычно кольца воруете все. Все, Иван, все, потерпи. Еще чуть-чуть. И вы увидите мой палец, Иван.
1: О, вы в курсе, у вас на шестерочке кариес, Иван Андреевич. Иван, говорят, вы любите мушкетеров. Защищайся, сударь.
2: Пусть подымит, пусть подымит. Ну все, сударь, теперь потертое седло скрипеть не будет. Все. И таких у меня было 40 процедур, прикиньте. У кошечки 9 жизней, я 40 процедур перенес. И страшно, клянусь вам, народ, было только первые 38. Вообще, там, ближе к 40-й я уже заходил там сразу. Мяу! Все. Давай, давай. Мы даже начали с ним дурачиться в какой-то момент. Такой, хоп-хоп, не попал. Неумеха. Я в какой-то момент хотел ему предложить, чтобы он бегал вокруг меня под музыку. Когда музыка включалась, он должен был успеть пальчик быстро. Если нет, то я ему, да? Чтобы честно было. И поэтому, когда моя первая Карина, доченька, появилась на свет, научилась говорить и спросила: пап, а как я появилась на этот свет? Меня Айс принес? Я говорю: да, зайка. Но не без помощи одной отважной кошечки, которая выцарапывала твое право на жизнь не коготочками, а локоточками, ты знаешь.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор ФМ. Сделано

0: Юмор ФМ. О пробках.
1: О ситуации на минских дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность составляет 3 балла. Есть затруднения на Орловской от Коростоянова и до Долгиновского тракта. На проспекте Дзержинского от МКАД до Есенина. На улице Сурганова от Платонова до Богдановича. На МКАД от Скорины до Ваукшасова.
2: Партнер программы – сайт по покупке и продаже запчастей «Бампер Бай».
3: Любая запчасть за пару кликов «Бампер Бай» решает. Юмор ФМ. Пробки. Проспал утро? Слушай сейчас. Лучшие моменты шоу «Утро с юмором» на Юмор ФМ.
4: Для детей старше 16 лет.
3: Сегодня было так.
5: Елена жалуется. Да? Купила, говорит, клубнику на днях. Сразу не посмотрела, какая она. Придя домой, расстроилась. Угу. Была наполовину гнилая. А ведь на витрине все лежало красиво. Угу. Выходит, естественно, продавец, насыпал из-под полы. И вот 15 рублей я выкинула на ветер.
6: Угу. Леночка, зайчка моя, а вот, вы знаете, нечего покупать эту греческую клубнику. Она пока из Греции к нам через Казахстан доедет, сейчас гниет. Вы что ожидали? Покупайте лучше нашу, белорусскую. Ой, сезон скоро начнется. Да, сначала она будет дороже греческой. И потом тоже. Но это же признак качества, понимаете? Дешевое хорошим не бывает. А греческая это, она даже на наливочку не годится. В ней сахара мало. А если хотите клубники вот прямо сейчас, ну купите этот клубничный джем. Или абрикосы вы можете купить. Они только консервантом отличаются.
5: Все, пожалуйста. Хотите клубники, купите абрикосы. Вы, да. Маркович, молодец. Вышли из ситуации.
6: Ну.
3: Так было сегодня. Завтра будет по-другому. Маша Непорядкина и замдиректора по несложным вопросам Яков Маркович Нахимович. В шоу «Утро с юмором». Слушай на Юмор ФМ. Смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by. Сейчас реклама. Сразу после «Юмор» на Юмор ФМ.
7: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвеб» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by. Слышите? Это «Грильфест» в Евроопт. С 27 апреля по 10 мая. Кебабчики из свинины по-чешски всего 8 рублей 49 копеек за 600 грамм. Майские шашлыки начинаются в Евроопт. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Вот и все. Теперь веселимся.
8: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют
3: Comedy Club. Только лучшее на Юмор ФМ.
4: Для детей старше 16 лет.
9: Недавно лазил по интернету и наткнулся на объявление. И потом понял, что таких объявлений просто невероятное количество. Сумасшедшее. Показываю вам. Внимание. Продается новый телевизор. Покупался, чтобы не пропали деньги. Покупался за 40 тысяч рублей, продается за 30 тысяч рублей. И в стране таких умников оказывается миллионы. Ни одна страна так не ведет себя во время кризиса, ребята. Ни одна страна. Знаете, как немцы себя ведут во время кризиса? Они выключают свет везде, на улице, дома, везде. Перекрывают газ, перестают ходить в рестораны, просто пледом накрывают коко и сидят. Ждут, когда закончится кризис. Наши побежали везде. ЦУМы все, сумки, машины, из Ламборджини все выгребли. Золото все, золотые часы. Случай в Москве был. Человек приехал, купил 2 Ламборджини, через 40 минут вернулся, взял еще одну. По дороге думал, мало, мало. Мало взял Ламборджини. Мало. Выгребли все вообще. Мы неадекватные, серьезно вам говорю. Посмотрите, у нас гигантская страна, огромная. И мы придумали хрущевки. Самые маленькие квартиры в мире, в гигантской стране. И у нас люди собираются, бухают и поют «От Волги до Енисея», а сам сидит в комнате, на кухне и в коридоре одновременно. В это время. Мы неадекватные, серьезно. Любой народ спроси, в самый холодный день что вы делаете? Скажешь, сидим дома, никуда не выходим, улетаем в другие страны. У нас самый холодный день, что мы делаем всей страной? Купаемся! В проруби! В минус 40! Крещенские морозы! Для чего мы это делаем? Внимание! Чтобы не заболеть! Просто! А так, да! И мы нормально, каждый год готовимся, все, крест делаем в проруби, все. Странный праздник, Господи, прости меня, но это я наблюдал сам. Только в крещении может вот это вот встретиться человек перед проруби, стоит и говорит, ну, с Богом. Что это? Мы так живем, клянусь. Мне кажется, микробы и вирусы, которые в нас живут перед крещением. Когда крещение? Сегодня. Черт, пуховик. Срочно, детей кутаем. Валера, не надо, не ходи в прорубь, а тот уже... Идет туда. Ладно, наши искупаются в проруби. Что надо? Вылезти, растереться полотенцем, халатик, пуховик и все. Нет. Он мокрый, идет давать интервью Первому каналу. Встает перед камерой, у него на сосках такие сосули две. Он готов. Дети на руках присохли, на льду висят. Вот так вот, да, крещение мы купаем всегда, каждый раз. Сын мой младший, 1.5 месяца, первый раз для него. Да. Дочери 7 лет, она уже 28-й раз купается, когда успевает вообще. А дети не могут сбежать от него, прилипли просто к нему. А внизу еще титр, Валерий, врач-педиатр. У нас есть еще Великий пост, да, 40 дней идет, ничего никто не ест, а потом начинается Великий жор. 40 дней. Микробы, которые там выжили еле-еле после крещения уже на 40-й день, там, пожалуйста, убейте нас, добейте. И тут на них сверху кусок мяса. На! Винегрет. И водопад из водяры. Разговелись. Ух, мощь. Так и живем. Алкоголь вообще отдельная тема, отдельная тема. Жена рожает, да? В это время что делает муж? Напивается в усмерть просто от ас. Что за логика, а? Чтобы один родился, надо, чтобы второй сдох, что ли, на месте? Или мы специально пьем, чтобы на одном уровне с младенцем оказаться при встрече? С ним на его поговорить. Рожал одного ребенка, обоссались двое, один в коридоре. Пол страны у нас боится летать. Все боятся летать. Что делают, чтобы не бояться летать? Нажирается как следует. В итоге он зашел в самолет, он не боится летать, весь остальной самолет боится. Очень сильно боится. Замечали такую вот просто чушь? Какого хрена каждый год ЖКХ не может угадать, когда зима? Просто они, что, опять в ноябре? Да что ж мы ее с марта караулим, а? Она опять в ноябре началась, эта зима. Ребят, у нас битва экстрасенсов прошла. У нас этих финалистов, вот, давайте в каждой ЖКХ их посадим и все. Пусть с начала октября там зубом бобра режут, что-то все глаза закатывают. И вижу белые простыни. Люди в оранжевый разбрасывают коричневые. Выходите. Девчата сидят, ха-ха-ха-ха-ха, смеются. Женская логика – это край, это запредел неадеквата. Вы вообще... Реально, я вот просто вам расскажу, вы сейчас поймете. Мужчина попадает в ДТП. Что делает? Выходит из машины на безопасное расстояние, смотрит, что будет. Женщина попадает в аварию. Что делает? Закрывается в машине. И начинает кому-то звонить, там еще названивать, что-то там говорить. С улицы просто идешь, не видно, ничего не понятно, кому она звонит, что говорит, просто рыба в аквариуме сидит и куда-то пытается дозвониться. Не выйдет из машины, не подальше, звонит куда-то там кому-то. И кому звонит женщина? Маме! Еще более неадекватной бабе, у которой машины-то никогда не было вообще. Не было! Мама от одного слова «диагностика» уже за сердце хватается. Ей кажется, колеса отвалились. А когда ей говорят «подвеска», у нее только одна ассоциация – Д'Артаньян на лошади в Англию скачет. Ну, реально, девчата, это вот представьте, я бы звонил отцу и говорил: «Батя, я отрезал кутикулу, что делать?» И отец там: «Черт, мой сын отрезал кутикулу! Что такое кутикула? Неужели у меня не будет внуков? Черт, он отрезал кутикулу! Ай, ай, что делать?» Знаете, почему все это с нами происходит? Мне кажется, потому что мы в таком месте живем. У нас гигантская страна, огромные территории, адская погода почти везде. У нас медведи, зима, кризис, ядерная ракета и Нюша. И все это вместе, в одном месте и одновременно, друзья. Павел Воля, Comedy Club. Не психуйте, будьте адекватнее.
10: Павел Воля!
11: Comedy Club.
10: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют лучшие моменты шоу «Открытый микрофон». Для детей старше 16 лет.
1: Кто учился в школе, похлопайте. Круто. Я помню свой самый первый учебный день в школе, 1 класс, 1 сентября. Меня посадили с каким-то мальчиком, и я впервые в жизни с кем-то, ну, так легко заобщался и даже подружился. А на последнем уроке он мне говорит: я завтра навсегда уезжаю в другой город. И на следующий день он не пришел. Я через 20 лет начинаю думать, а был ли вообще этот парень. Вдруг я настолько сильный стресс словил в первый день, что выдумал себе вообще весь первый класс. Чувак, если ты это сейчас смотришь, найди меня. Расскажи, что за прикол. Я вообще-то скучаю. Посидим, как старые добрые, 40 минут. Недавно в магазине был, ну и покупал салат. Мне продавщица дает салат и говорит: хорошего вечера. Я думаю: так, тварь, что в мимозе? Еще в магазине недавно видел парочку, они стояли в очереди, и девушка говорит парню: дорогой, можно я куплю чай Нести? Он говорит: конечно, я же люблю тебя. Я такой: так, мы что, в рекламе снимаемся? Сейчас все танцевать начнем. Ну, нифига он ее жестко держит. Чай 80 рублей стоит. Там, наверное, роллы только родной сестре можно. Еще заметил, что в магазин с похмелья вообще ходить нельзя. Ты же самые смешные названия покупать начинаешь. Идешь за водой и такой: о, мажитель, артишоки, сардельки, все сюда, давайте. То в холод, то в жар тебя бросают. Ты как будто из этих слов заклинание пытаешься составить, чтобы тебе полегче стало. Еще с похмелья всегда же новый стиль в одежде примеряешь всегда. Типа вот эти клетчатые штаны, пальто, очки. Вообще идешь, и такое у тебя настроение: опля. Нет ощущения, что у некоторых охранных предприятий неоправданно крутая форма одежды. Ну, у тебя берет, она песочная, на всю спину витязь. Ты в Сирию собрался или Ашан охраняешь? У него еще тут медали не хватает за взятие Бристоля. У них еще название у этих чопов скорее как кружки ролевиков. Типа Святогор, Витязь, Викинг. Там им даже пистолеты не выдают, только магия. Недавно видел заголовок в новостях. Двое студентов нашли предсмертную записку своего соседа-первокурсника и предотвратили самоубийство. Это как вообще? Предсмертная записка и самоубийство — это последовательные действия. Там не может быть пауз. На что он вообще отвлекся? Прошу никого не винить в своей... О, салют. Или он написал предсмертную записку и такой: ну, сейчас еще серию «Друзей» гляну и повешусь. Мне кажется, это и есть люди с неоконченным высшим образованием. Все, спасибо.
0: Открытый микрофон. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Слушай радио Юмор ФМ онлайн на сайте humorfm.by, в бесплатном мобильном приложении радио Юмор ФМ или с помощью умных колонок. А еще мы вещаем в бесплатном радиоплеере. Поисковый запрос «Радиоплеер Беларусь». Слушай радио Юмор ФМ и радуйся жизни. Нам тоже надо кушать. Реклама на Юмор ФМ.
1: Компания «Агрофильтр» предлагает масляные, гидравлические и топливные фильтры для тяжелой, дорожной, строительной и сельскохозяйственной техники. Высокое качество, доступные цены, безупречная репутация. «Агрофильтр» – чистая работа. Телефон 7283, сайт «Агрофильтр.бай».
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Он не объясняет, кто он. Это видно в движениях, в выборе, в том, что остается после него. Он не идеален. Он настоящий. Men Aspect Pride. Свои правила.
5: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 кг и системой интеллектуальной стирки по отличной цене и с оплатой частями на 12 месяцев всего от 158 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.

0: Юмор ФМ представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Здрасте. Так, смотрите, значит, трое детей, младшему 6 лет. И я очень часто его беру с собой на работу, там, на гастроли. И недавно я поняла, что он вообще не понимает, кем я работаю. Короче, они недавно в саду проходили профессии родителей, и он не смог от... Знаете, что он им там сказал? Моя мама выступает на сцене, ей хлопают мужчины и платят деньги. Вот вы ржете, а мне органы опеки пришлось на концерт приглашать. Хотя вот с другой стороны... А, у меня же еще имя, да, такое подходящее, как псевдоним. Маргарита Родина. Стриптиз для патриотов. Так, короче, мне правда не очень сильно нравится моя работа, и я капец как за нее держусь, потому что я поняла, что после 40 тебя никуда уже вообще особо не берут. Я просто недавно искала подработку и скинула анкету, честно указала свой возраст, и мне прислали ответ. Знаете, что мне там написали? «Ой, вы нам не подходите, вам 43 года, вы будете медленно печатать». Слушайте, я даже отвечать ничего не стал, просто голосовым послал. Печатаю двумя руками. Блин, знаете, меня так это сильно выбесило. Я еще стала спрашивать, ну, у своих подруг, и у всех такая проблема после 40. Всем отказывают. Причем, знаете, там такие нелепые отмазы, типа, ой, вы будете быстро уставать, ходить в поликлинике, вас неприятно трогать за жопу. Я думаю, вы чего? Наоборот, надо брать опытных, ну вот взрослых людей, потому что, блин, у нас реально есть опыт. Я в бухгалтерии еще при Ельцине работала. Я знаю, как быстро съесть 5 видов документов. Для фирмы выгоднее, чем шреддер. Слушайте, меня правда, я не понимаю, почему женщине в любом возрасте сложнее устроиться на работу. Просто когда ты приходишь устраиваться в 20, тебе говорят, ой, нет, ты захочешь семью, рожать. Когда приходишь в 30, тебе говорят, ой, нет, у тебя маленькие дети. А в 40 все, ты уже старая. А работать когда? Ну что, дожить до 60, чтобы стать консьержкой? Мне кажется, они поэтому такие ответственные, потому что это их первая работа. Слушайте, ну больше всего меня раздражает, когда не берут на работу вот с этим, типа, у вас маленькие дети. Я думаю, так в этом и прикол. Мы тоже хотим быть в помещениях без них. Люди с детьми — это лучшие работники. Фразу «на работу, как на праздник» придумали многодетные родители. Потому что даже самый уродский начальник никогда не позволит себе забежать в кабинет, пукнуть, засмеяться и убежать. Слушайте, я понимаю, почему не берут с маленькими детьми, потому что думают, ну, они там будут болеть, она будет постоянно отпрашиваться. Ну, так это же нормальные родители, да? Мне как бы работа важнее, у меня детей трое, работа одна. А потом, давайте честно, сейчас куча мест, где можно оставить детей. Вот сады, няни, в конце концов, вот для кого-то сделали Яндекс.Такси с детским креслом. Вот, пусть сидят вдвоем, пытаются в навигатор адрес сказать. Слушайте, на самом деле, давайте правда признаем, что женщины, они более ответственные в работе, потому что я знаю кучу случаев, когда женщина продолжала работать даже во время родов. Да я сама так делала, я вот уже лежала прямо на родовом столе со схватками, когда мне позвонили с работы и говорят, Рита, ты сейчас прям сильно занята, а то нам там надо накладные оформить. Я говорю, ребята, вообще не вопрос, дайте мне 2 часа, я сейчас человечка одного отпущу.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Суслов.
1: Юмор ФМ. О пробках.
2: О ситуации на минских дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность составляет 3 балла. Есть сложности на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной. На проспекте Независимости от Красной до Площади Победы. Также на Сурганово от Платонова до Богдановича. На Якуба Колоса, на Красной от Белинского до

0: или скачивайте мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь». Слушайте Юмор ФМ в «Радио Плеере» и радуйтесь жизни. Чтобы жить дольше, нужно смеяться больше. Но только после рекламы на Юмор ФМ.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
4: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
5: Мама, а можно делиться секретами?
6: Нужно, особенно если твой секрет – кариеса нет. Детская зубная паста «Кариеса нет» с аминофторидом. Открой секрет крепкой эмали и веселой улыбки.
5: Привет, привет! Кариеса нет!
6: Кариеса нет – секрет, которым стоит делиться.
7: В ОМА весь май. Кресла-коконы со скидкой 30%. Садовые качели «Турин-2» 1049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
0: Вот и все. Теперь веселимся. Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ.
8: Для детей старше 16 лет.
0: Однажды на ТВ-программе.
9: Доброй глубокой ночи. Я Владимир Понзер, единственный пенсионер в России, который очень сильно доволен своей пенсией. Потому что я ее получаю еще в США и во Франции. Российское развлекательное кино за последние 30 лет пережило все. Сокрушительное падение, маленькие взлетики, провальные премьеры и невероятно средненькие фильмы. Кто в этом виноват? 145 миллионов недалеких поверхностных зрителей? Или один талантливейший, титулованный, образованнейший режиссер, который сегодня, кстати, у меня в гостях? Давайте разбираться. Махито Сергеевич. Режиссер, который любит Россию, особенно Россию 19 века. В самом современном фильме Махита Сергеевича до полета Гагарина в космос еще целых 20 лет. Здравствуйте, Махит.
10: Доброго дня! Доброго дня! Как же вы рады все меня видеть!
9: Как вы считаете, Махита Сергеевич, почему российское кино как секс карликов? Почему никто не хочет смотреть? Проще говоря, в чем проблема российского развлекательного кино?
10: Дорогой мой, все просто, понимаешь? Дело в том, что раньше, между царем и сейчас, режиссеры жили как обычные люди. Они ездили на тех же трамваях, стояли в очередях. Они знали народ изнутри, поэтому хорошо снимали про обычных людей, понимаешь? А сейчас я знать не знаю, как можно прожить на 20 тысяч, даже долларов, понимаешь?
9: Все-таки, почему российские фильмы хороши только в интервью режиссеров в передаче «Ургант»?
10: Понимаешь, дорогой мой, тоже, понимаешь? Я снимаю независимое кино, независимое конкретно от зрителя, понимаешь? И вообще, что вы до меня докопались, вообще не понимаю. Вон у американцев этих, что ли, все тоже хорошо. У них что не десятилетие, то промах, понимаешь? Они штампуют эти фильмы постоянно, а хороший фильм должен быть как ребенок, понимаешь? Один, два, максимум три, случайно уже, понимаешь?
9: Наше кино – это бандит, который обворовывает людей и государство несколько раз в год. Уважаемый Махито Сергеевич, ответьте на вопрос. Почему же все-таки фонд кино выделяет деньги только вам?
10: А вот не надо гнать на фонд кино, не надо.

0: понимаешь? Не надо гнать на наших кормильцев, на наших поильцев, на наших ламборджини-покупальцев. У нас все прозрачно. Человек приносит хороший сценарий, человек получает деньги. Просто у нас это два разных человека.
1: Так все-таки почему российские зрители предпочитают американские фильмы наши? Почему при просмотре трейлеров люди довольны, они возбуждены, они радуются, а потом говорят, да, российские, и не смотрят?
0: Здесь с тобой согласен. Люди идут в кинотеатре на американские фильмы, тратят мою денушку, понимаешь? Мою денушку.
1: Слушай, но ведь уже же начали отодвигать западные премьеры фильмов в угоду нашим.
0: Но этого недостаточно, понимаешь? Я бы пошел дальше, я бы вообще убирал, я бы замалчивал, я бы скрывал от нашего люда существование других стран вообще, понимаешь? Потому что, ну чему учат эти западные фильмы? Ну почему? Ну есть супергерой, он придет и поможет, и все его ждут. Но такого не бывает. То ли дело фильм «Жестокий романс». Жестокий романс, где герой решает все сам. Не дала ему баба, отказала. Он просто пригрохнул ее, и все. И все, и впредь бабы будут знать, как отказывать молодым людям. Вот здесь мораль, понимаешь? А американцы что? Единственное, что хорошее они сделали, это дали мне Оскара.
1: Послушайте, а вы не думали, что можно уже наконец-то перестать ходить по проторенным дорожкам и постараться как-то удивить российского зрителя?
0: Удивить? Слушай, удивлю. Удивлю, Володька Владимирович. Вот под Новый год я хочу запустить во всех кинотеатрах снова «Утомленные солнцем» первую часть. Неожиданно.
1: Весьма.
0: Неожиданно.
1: Весьма.
0: Причем с середины сразу. Люди толпами пойдут в кинотеатры и принесут мне мою денушку.
1: Ну, мне кажется, что вы недооцениваете
0: прекрати,
1: российского зрителя.
0: Володька Владимирович, ну прекрати. Это вы их переоцениваете, понимаете? Как мне относиться к существам, которые приходят в кинотеатр, чтобы поесть из ведра?
2: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор-ФМ. Юмор-ФМ. Сделано в Беларуси. Юмор-ФМ.

0: Беларуси 5 часов вечера.
1: Начало часа представляет сайт по поиску работы «Работабай».
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой?
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работабай».
0: Новости на Юмор-ФМ.
1: Здравствуйте, я Ольга Ярова, и сейчас расскажу о том, что в Беларуси упростили правила регистрации медпрепаратов, а на границе с Польшей откроют новую зону ожидания для автобусов и машин. Совмин скорректировал порядок регистрации обращения лекарственных препаратов. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, передает Офис Лайф. Документом расширен перечень условий, которые дают право применять на год условную процедуру регистрации в Минздраве стратегически важных лекарств. Это сделано, чтобы предотвратить дефицит на внутреннем рынке и сократить импорт незарегистрированных медикаментов. Кроме того, предоставили возможность упрощенной регистрации препарата на 5 лет, если на него уже есть соответствующее свидетельство уполномоченного органа какой-либо страны Евразийского экономического союза. Недавно в Беларуси упростили правила госрегистрации медицинских изделий. В частности, общий срок предварительных технических работ, которые выполняют перед регистрацией, сократили до 90 дней. Также упростили процедуру клинических испытаний медизделий низкого класса потенциального риска применения. Перед автодорожным пунктом пропуска Брест на белорусско-польской границе завтра планируют открыть зону ожидания для легковых автомобилей и автобусов. Как сообщили Офис Лайф в Белтаможсервисе, на новой площадке смогут одновременно разместиться 50 автобусов и 235 машин. Зону ожидания начали строить в апреле 2025-го. Раньше здесь была маленькая площадка. Сейчас ее реконструировали и возвели еще дополнительный участок. Зона ожидания станет важным элементом обновленной логистической схемы, которая исключит стихийные очереди и обеспечит прозрачность времени ожидания. С этой целью будет работать система электронной очереди для въезда в автодорожный пункт пропуска Брест. В Республиканском институте контроля знаний рассказали, что можно брать с собой в аудиторию на централизованные экзамены и тестирование, и за что могут удалить с испытаний. Как передает «Спутник», можно и нужно взять с собой паспорт и пропуск, гелевую или капиллярную ручку только с черными чернилами, а также простой калькулятор, но только на итоговые испытания по физике или химии. Категорически запрещено проносить такие гаджеты, как телефоны, смарт-часы, фитнес-браслеты. Также запрещено брать с собой планшеты, диктофоны, фотоаппараты и электронные книги. 26 мая состоится централизованный экзамен по предмету на выбор для 11-классников и тестирование по предмету на выбор для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей. Централизованный экзамен по белорусскому или русскому языку для 11-классников и централизованное тестирование по белорусскому или русскому для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей будут проведены 29 мая. А 2 и 5 июня состоится тестирование по предмету на выбор для всех абитуриентов.
0: Про бизнес.
1: Удачный май только в Миле. Все для стройки, ремонта, сада и отдыха со скидкой до 80%. Еще больше товаров на miля.by. Справки по телефону 77-41.
0: Юмор ФМ. Погода.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра, 7 мая, на всей территории Беларуси ожидаются дожди. Только в Гомеле обойдется без осадков. Там до 30 градусов тепла. В Гродно 16 с плюсом. В Бресте 22 градуса выше нуля. В Витебске плюс 24. В Могилеве до 27 тепла. В Минске 22 с плюсом. Прогнозируется дождь.
5: Партнер прогноза погоды – кондиционеры «King Home». Премиальный бренд завода «Гри».
6: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «King Home». С нами заусёды доброе надворье.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Всем привет! Я не люблю, когда во время секса смотрят в глаза, поэтому никогда не оборачиваюсь. Это мое правило. Расскажу реальный случай жизни. А похлопайте, у кого есть борода в зале? Мальчики, естественно, девочки, это позорно. Похлопайте. У кого есть борода? Вот, ребята, никогда ее не брейте, пожалуйста, умоляю вас. Недавно, смотрите, вот реальный случай жизни. Год назад я брился, чихнул. Знаете, сбрил. У меня просто аллергия на мужские поступки, я не могу долго это делать. В общем, и пришлось убрать все абсолютно. А я считаю, что это неправильно, потому что борода, она как женщина. Она должна быть ухоженная, красивая и у меня на лице. В общем, я побрился. Вот мне снова 7 лет, я ужасно выгляжу. И мы с друзьями пошли в бар. Потому что был вечер, и этого, в принципе, достаточно. Значит, мы пришли, и меня не пустили. Меня. То есть мерчендайзера пустили в гавайской рубашке, у которого штаны состоят из карманов, знаете, вот такого пустили, а меня нет. Я говорю фейсеру: «Эй, алло, я резидент Comedy Club». Он говорит: «Ага, а я Лев Лещенко». В общем, Лев Лещенко не пустил резидента Comedy Club в джипсе. Вот такая вот история. Я еще злой был, когда уходил, дико вообще. Мне казалось, что он еще такой: «Прощай, прощай». Я вообще, я себе места не находил. А мои друзья, поскольку они друзья, они там остались. Так же все друзья делают, это же по-дружески. В общем, я пошел дальше. Я пошел в технобар. Там не было народного артиста на входе, там нормально, там пускают. В общем, для тех, кто не знает, что такое технобар, я объясню. Технобар — это место, где люди очень беспокоятся о своем здоровье. Где они пьют только воду, принимают какие-то таблетки. Танцуют и сосутся. Там, знаете, еще такая музыка, типа пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, вот так вот, 14 часов. И люди танцуют, как будто, знаете, в Mortal Kombat ждут фаталити, вот так вот. В общем, я туда зашел, мне там понравилось, я что-то стою там, отдыхаю. И на меня очень долго из толпы смотрит девушка. Типа: «Это ты?» Я такой: «Да, это ты?» Я: «Да, ты, да, это я». Я очень удивился, на самом деле, потому что обычно на меня так долго смотрят либо футбольные фанаты, либо собаки. Я им ветчину кидаю с балкона, они там что-то: «Футбол, футбол». Ну, короче. И она... И они... Сейчас, сейчас, сейчас. И она начинает, знаете, целенаправленно идти прямо на меня. Прямо на меня. Я думаю: ну, сейчас начнется. Знаете, отдай свой номер телефона, давай переспим в туалете. А она такая: «Нет, не надо». Ну, короче... Короче, классика, классика. И она подходит ко мне, прям вплотную, и такая: «О, Кирилл!» И начинает резко целовать меня в губы с языком. Значит, мы с ней целуемся, потому что Кирилл это обожает. Мы с ней целуемся, целуемся, там рассосались. Она такая: «Слушай, сколько лет, сколько зим?» Я такой: «Ровно 26, родная, ровно, ровно 26». Она такая: «Слушай, Кирилл, давно тебя не видела. Как нога?» Я, значит, захожу в свои чертоги разума, думаю: так, значит, Кирилл, скорее всего, спортсмен, правильно? Да, раз как нога, значит, скорее всего, травма. Ну, скорее всего, футболист, да, левый полузащитник. Чаще всего у них либо растяжение, либо полный разрыв ахиллова сухожилия. И раз уже 5 месяцев назад, значит, он уже выходит на поправку. Либо, все это нахрен мимо. Значит, она такая: «Татуху покажи». Я такой: «А, татуху. Давай потом. Давай потом». В общем, мы с ней тусуемся, периодически сосомся. Подходим к барной стойке, она берет 6 шотов, тянется к кошельку. Я такой: «Эй, нет, я заплачу». Достаю карту, даю бармену. Бармен говорит: «Мы не принимаем карты». Слушайте, я так удивился, как будто не прочитал эту фразу еще на входе. Значит... Сейчас, сейчас. Мы что-то тусуемся, тусуемся. Она такая: «Слушай, Кирюша, а пойдем в чиллаут, там Оксана, Алена, где ты тоже, тысячу лет тебя не видели, посмотрят на тебя». Я такой: «Блин, какое палево вообще». Так классно было до этого. Ну ладно, в принципе, да. Рано или поздно этот цирк должен был закончиться, пойдем. Мы заходим в чиллаут, там все две обворожительные девушки, невероятные. Знаете, у них были кожаные куртки, портупеи, какие-то чулки. Я когда такое вижу, перематываю ролик сразу на середину. Там все понятно, в принципе, можно, в принципе, не ждать. Мы, значит, к ним подходим. Я такой: «Ну все, это конец, это конец». Я думаю: «Ну ладно, сейчас поржем, типа». «Привет, девчонки». Они такие: «О, Кирюха, здоровый». Я такой: «Что? Что вообще?» Я думал, что это розыгрыш реально. Я не понял, почему. Я, короче, потом понял, почему они мне приняли за Кирилла. Они были дико обжабанные вообще. Вы не представляете. Если одну из них лизнуть, можно в кому впасть. Там вообще, ну это... Они вообще цвета не различали, знаете. Это... Каждая из них — это контрабанда реально, знаете. Когда ОМОН накрывает такие заведения, таких телок обычно выкидывают из кармана, типа, это не мое. Вот, это они, это они. Значит, мы с ними тусуемся, я выхожу покурить. Курю, они такие: Кирилл, ты что, куришь? Я говорю, ну да. Они говорят, у тебя же астма. Я говорю, ну я ее победил. Мне было дико неловко, реально, я так тушевался. Они меня постоянно испытывали, такие: Кирилл, нам как обычно. А Кирилл, как обычно, не слышит. Значит, вот так вот. Мы тусовались, и она такая подходит ко мне, эта главная девочка, говорит: слушай, а давай возьмем Алену и поедем ко мне, как в старые добрые. Я говорю, как в старые добрые? Я чуть не сказал, пожалуйста. Я такой, что происходит вообще? Я вызываю, значит, Кирилл вызывает бизнес-класс, потому что он богатый. Мы заезжаем на их квартиру, раздеваемся, я частично, они почти полностью. Значит, они такие: слушай, Кирилл, достают пакет, говорят, ты будешь на всякие таблетки? Я говорю, нет. Они такие: как так, ты же обычный. Я говорю, ну что-то нет настроения. Проблема в том, что Андрей Бабулюшвили не понимает, так уж сложилось исторически. Но Кирюха, вы бы увидели, твою мать, вы бы увидели. Это какая свинья вообще? Мне никогда так не было стыдно за незнакомого мне человека. Вы не представляете, это какой ужас. Просто ужас. Значит, мы с ними тусуемся, они говорят, сейчас приедет какой-то Олег, он там наш дилер, и там какие-то НТВ-шные слова, я не разбираюсь. Не разбирался. Значит, и приезжает какой-то лысый чувак, разувается, поднимает голову, говорит: слушай, а ты же этот. Я говорю, Кирилл. Я Кирилл, понятненько? Говорит, слушай, это, я тебя где-то видел. Я говорю, ты не мог меня нигде видеть, я родился вчера, понятненько? Я Кирилл, я жму ему руку сильно, как Кирилл. Он такой, да что ты мне лепишь? Я же такой, слушай. В общем, девочки начали напрягаться. Я такой, а давай пойдем с тобой, Олег, на балкон. Заходим на балкон, я рассказываю ему всю эту историю от начала до конца. Он говорит, слушай, вообще офигеть, возьми себе в стендап. Я говорю, да что ты? Вообще, без тебя ничего бы не получилось, спасибо большое. Он говорит, слушай, я тебя, конечно, не спалю. Но мне от тебя нужна небольшая услуга. Я говорю, любой вопрос. Он говорит, а можно мне 2 билета на Comedy Club? Я говорю, в чем вопрос вообще? Не вопрос вообще, ну, в смысле, не проблема. В общем, потом он уехал. Я подошел к двери, там была закрытая дверь, и там две девочки синхронно стонали. Я подумал, ну, вряд ли они ударились мизинцем об тумбу, да, вдвоем. И типа такие, И я не знал, что делать, как бы прерывать их не хочется, да, типа, ну, привет, а как бы, ну, как зайдешь. А ждать, пока не закончат, тоже не вариант, правильно? Ну, не клево. В общем, я уехал. А Кирилл остался, понятненько, что вы там букаете? Кирилл остался. Кирилл сделал грязь, твою мать. О, я правда не знаю, как выглядит этот человек. Возможно, он похож на меня без бороды и без усов. Я сейчас скажу это в камеру. Кирилл, если ты меня слышишь, я такого никогда в жизни не говорил мужчине. Спасибо за секс. Спасибо тебе огромное. Ребята, оставайтесь с собой. Всем хорошего вечера. Всем пока-пока.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Юмор ФМ. О пробках.
1: О ситуации на минских дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность составляет 4 балла. Есть трудности на МКАД от Скорины до Дачной, на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта. Также на МКАД от Нестерова до Дачной, на Аранской, Могилевской, на улице Толстого от Тростенецкой до Вокзальной, на Шаранговича от Якубовского до Федорова.
2: Партнер программы – сайт по покупке и продаже запчастей «Bumper Buy».
3: Любая запчасть за пару кликов «Bumper Buy» решает.
0: Юмор ФМ. Пробки. Нас тоже можно понять. Нам тоже нужны деньги. Реклама на Юмор ФМ.
4: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
5: Бизнес-классное решение от МТ-банка. Это когда с особым комфортом. Смотрите сами. Взял кредит для бизнеса под 9,99 годовых в рублях и открыл счет за 0 рублей онлайн. Классное решение МТ-банка, чтобы дать своему бизнесу мощный разгон. МТ-банк. Когда бизнесу классно. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
6: МТ-банк.
7: Белоснежная улыбка – главный тренд сезона. На звездном подиуме зубная паста от Dental Art. Сияющая белизна, яркость вкусов, мягкая формула, дизайн премиум-класса. Это не просто паста, это стиль жизни от Dental Art, создавая искусство своей улыбкой.
8: В ОМА весь май дачные хиты. Мойка высокого давления «Веркер» 199 рублей. Кресло складное 39,90. Шезлонг складной 109 рублей. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
0: А вот теперь будет смешно.
3: Юмор ФМ представляет.
0: Стендап.
9: Для детей старше 16 лет.
0: Юмор, основанный на реальных событиях.
10: У меня стало сердце покалывать недавно. Я начал ходить по частным клиникам. Все врачи как один говорят, надо худеть. Я говорю, а сердце? Они говорят, ты похудеешь, эта проблема уйдет. Ну, а я не для этого все это нагуливал, понимаете? Я принципиально ходил по клиникам, пока я не решил эту проблему. И я ее решил, знаете как? Я нашел толстого кардиолога. Он посмотрел мои анализы и говорит, да все нормально. Я говорю, а то, что сердце колет, он говорит, ты что, 100 лет прожить хочешь или что? Все там будем, не заморачивайся. Я говорю, ну может как-то можно там укреплять сердечную мышцу. Он говорит, ну смотри, берешь курагу, чернослив, на мясорубочке все это прокручиваешь, и эту смесь 3 раза в день кушаешь. Потому что главное что? Главное кушать. Понял? А в личной жизни знаете, как тяжело? Ну, вы же, девочки, все топите за качков, да? Вам же давай накачанных, красивых. Но вы понимаете, что качки, они вкалывали на свое тело? Ну, теперь они хотят получать дивиденды. Они в сексе себя ведут, типа, давай, ублажай меня. Я к тому, что мы, толстяки, не такие. Ну, мы все про себя знаем, объективно. Вы представляете, как мы стараемся во время секса? Ну, для нас же этот каждый раз как последний. Нам так надо, чтобы он повторился. Мы все для этого сделаем, понимаете? Не понимаете, бабы, вы мне только дайте. У меня 93 схемы в мозгу, как вас сделать счастливыми, понимаете? 80 из них я с инфарктом, но вы довольны уходите, понятно? Я в том смысле, я вам серьезно говорю, девочки, ну, хотите карму себе почистить, дайте разок толстому чуваку, он молиться за вас будет до конца жизни, я вам клянусь. Можете больше за себя свечки не ставить, все, за вас позаботились. Даже если вас останавливают, типа, ну, я бы дала, но он же всем расскажет. Кто поверит Жарабасу, объективно, ну. Ну, и это все стереотипы, понимаете? Я-то себя толстым не чувствую. Я вижу себя один раз в день в зеркало, с утра, все, я отошел от зеркала, я не толстый. Но вы же не даете об этом забыть в течение дня, понимаете? Естественно, не специально. Чисто стереотипно. Я вот был в Икее, там есть ресторан, мне нравится, как они готовят рульку свиную. Я на раздаче спросил, говорю, а есть свиная рулька? Он смотрит на меня, говорит, свиной рульки нету, но есть полкурицы. Ну, ты и так думаешь, это работает, да? Мне просто объем занять, вот, пустоту внутри, какое-то место, чтобы я тебя не сожрал, что... Дай мне бумаги тогда, я ее скомкаю, с себя напихаю, как кроссовок, чтобы форму держать, да? Это отвратительные стереотипы. Это, слава богу, еще, ну, сейчас у нас типа ж толерантность, да, в обществе, подрезали слово с запада, толерантность. Нас же толстых как социальный класс еще выделили, для нас сделали магазины одежды отдельные, видели вот эти вот, которые там? Магазин одежды нестандартных размеров называется, хрен с ним, это вроде бы толерантно звучит, но почему название у них при этом типа «Три толстяка»? Почему на афише какие-то три ублюдка вот таких жирных со свиньей на поводке? Это не толерантность. На входе вот эта надпись, типа, двери шире не открываются, заходите боком. Это обидно, понимаете? Ну, о какой толерантности может речь идти? Спасибо. Я в целом, вот смотрите, мне все равно, как меня будут называть, если ко мне при этом нормально относятся. Вот что для меня толерантность, понимаете? Не понимаете. Братан, как зовут тебя? Игорь, давай обзови меня как-нибудь. Любой синоним слова толстый, обидное что-нибудь, давай. Пухлый? Меня так мама в детстве называла. Я тебе говорю, обидное что-нибудь, прям постарайся. Ты что накидываешь, слышишь? Я тебя спросил, что ли? Толерантность началась, арбуз. Ну давай, что-нибудь обидное, я тебе серьезно говорю. Я толерантно отношусь ко всему, братан. У нас толерантное общество, не бойся, давай. Жена моя, понимаете? Спасибо большое, друзья, вы очень классная публика.
6: Стендап. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.
11: Партнер программы – сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
12: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас. «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания.

0: ФМ представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Вот чем хочу поделиться. Должна признаться, что у меня большие проблемы с агрессией и гневом. Мне их некуда сливать. Было. Ну вот я здесь. Нет, вот просто буквально последние счастливые полгода я езжу за рулем. И это, конечно, другой мир, реально. Ну, в смысле, я уже на работе на коллег не срываюсь, да? С друзьями я милашка. Потому что, честно вам скажу, я за рулем так душу отвожу, вы бы знали. Я там всех направо и налево вообще, и в хвост, и в гриву. У меня уже руки на руле заточены вот так вообще. Я всем напихала по полной программе. Самое главное, не забывать окно закрывать, потому что были случаи. Но реально, я очень много эмоций за рулем испытываю. Я еще не до конца разобралась, знаете, в негласных правилах на дороге. Ну, то есть до сих пор, если меня кто-то благодарит аварийкой, я чуть ли не до слез, реально. Да не надо было, ну вы что? Мне не жалко. Ради бога, пожалуйста, везите своих сердечников, господи. Я пропускаю. Ну, я вообще себя не оправдываю. Ну, реально же бывает, на кого позлиться за рулем, на кого поорать. Ну, да, согласитесь. Я вот вам расскажу. Я недавно была на заправке, заправила машину уже и, значит, стою, оплачиваю. А я оплачиваю через приложение, оно иногда тормозит, подтупливает. И я стою на улице возле машины, типа, пару минут. И вижу, издалека уже идет какой-то мужик. Ну, по лицу видно, что-то придумал. Реально, он просто, он плывет, реально, довольный. Подходит, говорит... Чё ты? Гуглишь, как машинку заправляют. Или ты помаду выбираешь. Это серьезно? Ну, а ты вообще куда такой красивый до этого направлялся? Наверное, в жопу, я не знаю. Мне так обидно, Саврюса, я не тупая, я знаю, как заправлять машину, я умею. Давай так, вообще из нас двоих на заправку ты один пришел пешком, вообще, без тачки. Что такое? Где потерял вообще? Наверное, до этого по району бегал, дрын-дрын-дрын-дрын. Блин, ну стал, надо заправиться. Да реально, я не знаю, девочки, а есть автоледи еще в зале? Похлопайте, девочки. Ну, согласитесь, бесит такое отношение. Я не знаю, мужики, чего вы на нас нападаете вообще? Я не понимаю, реально. Ну, вы сами себя за рулем видели, нет? Я понимаю, что автомобили, дорога – это мир мужчин, безусловно. Но не слишком ли расслабленно вы себя в нем ощущаете? Просто у меня еще в Хабаровске был бывший такой, знаете, максимально четкий тип. И вот, короче, вот он был из тех мужиков, которые за рулем ездят лежа, вот так вот. Что, ты смотришь в потолок, куда мы едем? Единственный раз он наклонился, просто чтобы сплюнуть на и все. Не, я понимаю, что для мужчины машина это всегда будет повод для понтов. Что, у меня недавно один знакомый, значит, тюнинговал тачку. Теперь у него на правой дверце передний рисунок. Следы от пуль. Я спрашиваю, мол, зачем? Он говорит, ну типа в мою малышку стреляли. Я понимаю, это Рено Логан, его реально хочется расстрелять, но... К чему такой галимый понт вообще? Ну, понятно, что такими приколами выпендриваются только какие-то стрёмные тачки обычно. Видели, да, вот эту классику, когда по МКАДу едет машина, ну, просто в хлам, реально. Ну, у которой вместо заднего стекла мусорный пакет. Вот это, блин. И там за рулем водитель, ну, он просто вот так, реально. Он просто управляет мизинцем. Ну, он даже не прикасается, как будто он руль обоссал. BMW X6 я ни разу не видела, чтоб так водили. Там, наоборот, человек максимально боится его отпустить. Он думает, если врежемся, останется хотя бы руль. Продам руль, куплю Деунексе. Не, это правда, у нас как-то очень снисходительное какое-то отношение к женщинам за рулем в стране сложилось. Но мне кажется, что у нашей страны вообще в этом плане какой-то свой отдельный, особенный путь. Да? Ну, мы не готовы к европейской модели равноправия. Знаете, вот это, где мужчина говорит, женщина не нуждается в моей поддержке. Она сама себе поможет. Она сама себя спасет. Ой, как жалко, утонула. Ничего Сейчас плывет? Сама? Окей, такое нам не подходит. Но я вообще сама больше склоняюсь к золотой середине, да, то есть к адекватному равноправию. Короче, я бы хотела, чтобы меня уважали как личность, естественно, но если на нас на улице нападут хулиганы, я бы хотела, чтобы мой мужчина меня защитил, да? А не так, что он скажет: вообще-то у нас неравные права, поэтому ей, пожалуйста, тоже пи***дайте!
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор-ФМ. Сделано в Беларуси.

Каждый будний день на радио Юмор-ФМ разыгрываются деньги. Каждый будний день сумма становится больше на 20 рублей. Добро пожаловать в Мудбанк. Мудбанк. Слушайте каждое буднее утро в 8.08 и выигрывайте деньги, которые накопились. Подробности читайте на сайте humorfm.by или в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». И да пребудет у вас бабло! Слушаем рекламу, а потом юмор на Юмор ФМ.

0: Возвращаем баллы спасибо на Сберкарту.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Почти все. Еще пара роликов и снова юмор.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Вот и все. Теперь веселимся. Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в квартире».
2: Ну и вот, короче, бухаю я, значит, со своей воспиталкой знакомой. Прям в детском саду. Все, ну, короче, все уже, знаешь, стремится к шалости. В глазах у него балтийский бриз. Вокруг эти шкафчики с мячиками, дельфинчиками. Ну, короче, атмосферка самая отобранная. А кроватки вот реально, как назло, вот все вот такие, маленькие. И я что-то клац-пац, думаю, что делать? Я говорю, ладно, давай, ложись. И вот так вот ноги беру, колени к груди, вот так вот. И сверху вот так.
3: Денис, ну для ребенка своего кроватку собираю, для ребенка будущего.
2: А я тебе просто совет хочу дать, братан. Вдруг вы с Катькой решите что-то попробовать новое. Вот эти два прутика снимаешь, и классно. Просто если не снять, голова застревает, придется мылом мазать.
3: Денис, для кровиночки, для наследника своего собираю кроватку.
2: Но он же не все время здесь будет лежать. Что ты побрал?
3: Все, заткнись.
4: Классно, мне нравится.
3: Да, вот собрали. Денису спасибо, да? Помог и кроватку собрать, и подсказал, что в целом и без крестного можно обойтись.
4: Это,
3: я на работе был, там все подписали, могу с понедельника в декрет уходить.
4: Ну хорошо, да. Все, уже спокойно будет.
2: Че? В смысле в декрет? Типа мужик идет в декрет, а баба работает?
3: Ну да, а че?
2: Капец у вас шутки, блин, как это... Как у квартета «И». Знаешь, вот когда больше не смеешься, типа отца вспоминаешь, вот такой юмор.
3: Это не шутки, Денис, мы реально так решили, и что?
2: Да в смысле это не шутки, Валера? Валера, реально, ты хочешь стать мамочкой? И... Ничего не успевать в балоневом костюме? Пока он палкой г***о собачек ковыряет, стоять в никуда вот так смотреть?
4: Ой,
2: ты реально,
4: Денис,
2: этим хочешь стать?
4: Да, ты, конечно, да. Ты у нас очень современный, да, человек. До сих пор 10 людям в WhatsApp сообщения пересылаешь, чтобы не умереть.
2: Это китайская мудрость.
4: Неважно, Денис, ты немножко отстал от жизни. Сейчас это везде так принято.
2: Ну, хрен его знает, я не знаю.
3: Да что ты, это нормально, это современно.
2: Нормально, Валер? Да ты мужик, ты понимаешь, ты добытчик, ты охотник.
3: О какой охоте в 2021 году ты говоришь?
4: Да.
3: Собрать вокруг себя группу прямоходящих соплеменников и сидеть ждать, пока у Яндекс.Такси спрос упадет? Такая охота.
4: Ну правда, Денис,
2: да ты посмотри,
4: правильно.
2: Ты уже как баба ругаешься, реально.
3: Все, да.
2: Вообще не обидно.
4: Денис, это нормально. У меня зарплата 70 тысяч, у Валеры 30.
3: 32.
4: Ну я эти копейки не считаю уже, да. Это никого не обижает, это просто трезвое решение.
3: Да? Ну, ты сейчас так сказала, ну, тоже маленько обидно,
4: а
3: как
4: чё?
3: Бы. Ну, я ж не просто никчемный какой-то, я же сейчас онлайн-курсы полтора недели на футбольного тренера закончу и...
4: Конечно,
3: и там,
4: да, это понятно, ну, это понятно, конечно, да.
2: Да что ты оправдываешься перед ней, собака лает, караван идет.
3: Денис, жена моя все-таки, какая собака, но жена
4: ты
3: же...
4: Ты куда вообще лезешь, Денис, ты с женщиной за стрижку спал.
2: Это было в 2020 году. Давай ты еще, блин, кинь камень в малый бизнес. Ты что, Катя, дура реально? Ты конченый?
3: Беременная жена перед тобой стоит.
2: Ну, да ты... я к ребенку вообще никаких претензий не имею. Я ей не нужна. Она дебилка.
3: Все, давай без этого, без выражения.
2: Ладно, короче, это... Иди чай сделай.
3: Да я сделаю чай, Катя.
2: Да пусть она сделает, не обломается. Иди, сделай.
4: Валера, я пойду поваляюсь пока, ладно?
3: Да, конечно.
4: Полежу.
2: Характер. Ладно, садись. Слышишь? Ты мужик, понимаешь, ты отец. А отец вообще не должен уделять время ребенку.
3: Это с чего ты такое взял вообще?
2: Ну хорошо, ну прям в экстренных случаях только. Ну реально, когда на фотосессии питон уже два раза шею ему обмотал. Или когда из духовки смех, все тише, тише. Ну только тогда, реально, вот прям когда менты уже, братан, понимаешь? Потому что по-другому он тебя любить не будет.
3: Да с чего ты взял это вообще?
2: Да потому что не любят тех, кого не нужно ждать. Понимаешь? Вот ты обращал внимание, как вот дети изводят своих мамаш, которые все время рядом, да? И как они любят своих отцов, которые после смены в 9 вечера приходят, моют шею так, что во всем доме слышно. Выходит, и ты такой рядом стоишь. Пап, пап, поиграй со мной, пап, пап, поиграй со мной. А он тебе выдает самую философскую фразу в твоей жизни. Ты понимаешь? И вообще единственная цель отца – это научить тебя самостоятельно.
3: Но поэтому тебя твой в 3 года бросил, да?
2: Именно. Я реально... Ты понимаешь? Какой он мужик? Я его через 25 лет встретил в очереди. Говорю, пап, пап, а что ты нас оставил, пап? А он говорит, процесс обучения закончен. Гони бабки. Вот такой должен быть мужик, Валер. Ты понял меня? Ты понял, какой должен быть мужик?
4: Ты чё, скунс недоношенный, а? Я 2,5 часа в машине сижу, у меня же ноги затекли.
5: Денис, ну твоя же жена явно тебе.
2: Без сопливых гололед. Чё ты приперлась, не пойму, а? Как ты задолбала уже, когда ты сдохнешь, блин. А что ты с ними здороваешься? Это мои друзья, отвали от них вообще.
5: Олечка, все хорошо. Мы решили, да, что у нас в декрет Валера пойдет, потому что у меня зарплата больше.
3: Ну, просто решили, да.
5: Ну да, оба решили.
4: Ну а что, прогрессивненько. Ну.
5: Да? Да.
2: Что там про прогресс знаешь? У тебя отчество Ильинишне. Сказал.
5: Вот, а Денис, он другого мнения, понимаешь?
4: А у Дениса всегда мнение свое. У него на все свое мнение. Он же у нас мужик. Он у нас банан сбоку ест.
2: Пошли уже. Иди.
4: Попрощайся с друзьями.
2: Забыл тебя спросить. Ну, я попрощаюсь.
4: Быстро давай.
2: Иди обувайся.
4: Закрой рот свой.
2: Чё, обниматься не будем?
5: Не надо.
2: Обидка затаилась, время должно пройти.
5: Я переживу.
2: Валер, ты меня услышал?
4: Я до 3 считаю сейчас.
2: Ты меня услышал?
3: Ну, я и ее услышал.
2: Ты меня слушай, братан, ты меня, давай.
5: Всё, ты ладно. Больной, что ли?
2: Чё ты?
5: Иди отсюда.
2: Давай.
5: Как ты с ним дружишь вообще, я не понимаю.
3: Катюх, я вот сейчас посмотрел на эту парочку, а у нас случайно не так же с тобой?
5: Ну что вообще, у нас ты главный.
3: Ну а я вот меньше зарабатываю.
5: Это твоя фишка.
3: Да?
5: И это и то, что ты педикюр делаешь мне и моей сестре.
3: Тогда почему кутикула еще не распарена, я не понял.
5: Есть распарить, мой генерал! Я пошла!
3: Давай, я долго ждать не буду, сейчас же!
1: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.
6: Партнер программы «Фильтры для воды Терва».
7: Ну, зятек, давай твою воду. Зараз проверим, что ты там хвалил.
8: Почакай, а где пах? Где этот бассейн с хлором?
9: А нету, ма.

0: ситуации на минских дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность увеличилась до 7 баллов. Есть сложности на МКАД от поселка Зацинь до улицы Тимирязева. Там образовалась пробка более 5 километров. Есть сложности на проспекте Независимости от Дорошевича до Козлова. На Романовской слободе на городском валу от Мельникайте до проспекта Независимости. Также на Богдановича от Коммунистической до Ленина. На Ванеева от Долгобрудской до Партизанского проспекта. На улице Смоленской от Захарова до Ленина.
1: Партнер программы – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Юмор ФМ. Пробки. Сейчас чутка подзаработаем и снова юмор на Юмор ФМ. А пока реклама.
4: Белинвестбанк стал ближе. Теперь весь мобильный банк доступен в легком ПВА Белинвест. Все ваши платежи, карточки, переводы, кредиты на том же месте и без обновлений. Просто три клика, и ПВА Белинвест появится на главном экране. Подробнее на сайте belinvestbank.by и по телефону 146.
5: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
6: Слышите? Это «Грильфест» в «Евроопт». С 27 апреля по 10 мая. Шашлык свиной в майонезе всего 14 рублей 99 копеек за килограмм. Майские шашлыки начинаются в «Евроопт». Подробности на «Евроопт.бай» и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
7: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: А вот теперь будет смешно.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Стендап.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Юмор, основанный на реальных событиях.
8: Вы знаете, друзья, у меня есть девушка. И, наверное, в силу того, что я еврей, мне все время кажется, что моя девушка разводит меня на деньги. Например, недавно мы ходили с ней в торговый центр покупать мне сапоги, в результате купили ей пальто. Вообще, с девушками опасно оказываться в таких местах, как торговые центры, потому что вы можете прийти, даже ничего не покупать, а в кинотеатр, который расположен в торговом центре. Вы будете идти в этот кинотеатр по торговому центру, она может резко в какой-то момент подойти к витрине какого-то магазина и сказать: «Боже, Дима, смотри, какое платье!» Как бы схема очень простая, называется имя человека и название товара, который этот человек должен купить. Вот этот Дима должен купить вот этот платье. Для пущего эффекта используется прием, я называю его православный нажим. Она говорит: «Боже, Дима, смотри, какое платье!» Вообще, моей девушке очень хорошо удается развести меня, чтобы я что-то купил. Она использует прямо многоступенчатые разводы. И меня это, если честно, очень сильно напрягает, потому что такое подвластно только еврею третьего уровня. Она вроде русская, вроде из Сибири, не знаю, может, она подцепила еврейство от меня. Может, это передается половым путем. И она от меня подхватила. Представляете, если бы еврейство передавалось половым путем? Девушка переспала с евреем, и сразу после этого стала очень хитрой. Он говорит: «Тебе было хорошо?» Она говорит: «А что?» Было и было, какая разница, забудем. Кроме того, что развести меня на какие-то покупки, ей хорошо удается сэкономить свои деньги. Так, например, на последний день рождения, знаете, что она мне подарила? Ничего. Знаете, чем она это объясняла? Тем, что я такой интересный человек, она боялась, что мне что-то подарит, мне это не понравится, я расстроюсь. Она не хотела бы расстраивать своего любимого человека в такой веселый день. Я напоминаю, она русская, она из Сибири, не знаю, может, выращивают каких-то высших людей, которые могут управлять евреями, непонятно. Вообще, я больше чем уверен, что все девушки — это евреи еще те, серьезно. Потому что каждая девушка знает, как сделать так, чтобы ты ей что-то купил и при этом еще остался доволен. Ты покупаешь сапоги, она говорит: «Мне никогда в жизни никто не покупал такие дорогие сапоги». И ты думаешь: «Да, я крутой», потом садишься и думаешь: «Блин, я тупой». Женщины очень хитрые, серьезно, женщины очень хитрые. Например, моя недавно попросила купить ей сапоги, я сказал, что у нее такие есть. Вообще, женщина умеет как-то так, вот она тебя что-то попросила, ты как-то не так ответила, они умеют как-то так все выкрутить, что потом ты будешь упрашивать ее, чтобы ты что-то купил. Потом тебе разрешат, и ты будешь рад, что тебе разрешили.

0: То есть, понимаете, она сказала, купи сапоги, я сказал, у тебя такие есть, она говорит, у меня не такие, мы разговариваем, и в какой-то момент я ловлю себя на мысли, что я говорю, да, у тебя не такие, у тебя на пряжке, это на резинке, у тебя черный, тут коричневый, надо брать? Она говорит, нет, уже ничего не надо. Я думаю, зачем мне это надо? Я говорю, ну не надо, так не надо. И тут мне прилетает, не вообще тебе ничего не надо. То есть, понимаете, насколько нам затуманили мозг? Что нам говорят, если сейчас вот это не купишь, можешь вообще больше ничего не покупать. Что, в принципе, хорошо. И так может сделать только она, ты не можешь так сделать. Ты не можешь прийти к ней и сказать, значит так, если я сейчас не поеду в сауну с друзьями, я вообще больше никуда не поеду. Еще один распространенный женский прием, я называю его просьба через удивление. У нее есть какая-то проблема, она ее озвучивает, ты предлагаешь помощь, и она удивляется. Типа она говорит, у меня сейчас, не знаю, с деньгами плохо, не знаю, чем за квартиру платить. Ты говоришь, так давай я заплачу. Она говорит, ну что ты мне еще будешь за квартиру, что ли, платить? Как бы предоставляю инициативу дальнейшего хода тебе. Хотя если логически закончить ее фразу, она будет выглядеть вот так. Ну что ты еще мне за квартиру, что ли, будешь платить? Что, я сама, что ли, не заплачу? Да, я сама не заплачу. Да, ты будешь платить мне за квартиру. Чего я удивляюсь, не понимаю. Недавно моя девушка просто убила меня тем, что говорит, слушай, а давай ты мне что-нибудь купишь и сделаешь из этого шутку для своего выступления. Я сказал, давай, и купил ей хлеб. Она сказала, нет, ты сэкономил на покупке, вот и шутка получится не смешная. Но мне на самом деле все равно. Как по мне, пусть лучше здесь какое-то время будет тишина, зато на сердце будет спокойно. Спасибо, друзья. Счастливо. Всего доброго. До новых встреч.
1: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Сделано в

0: Беларуси 6 часов вечера.
1: Начало часа представляет сеть салонов товаров для сна «Вегас».
2: Не откладывайте комфортный сон на потом. Покупайте матрасы и кровати «Вегас» в кредит от банка-партнера на 3 года с фиксированной ставкой 4% годовых. Подробности по телефону А1-127-45 и на «Вегас.бай».
0: Новости на «Юмор-ФМ».
1: Здравствуйте, я Ольга Ярова, и сейчас расскажу о том, что Совмин утвердил объемы госзаказа на поставку отходов стекла. А вечный огонь с могилы неизвестного солдата раздадут всем регионам Беларуси. Вопросы военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности ОДКБ обсудят секретари Советов безопасности стран-участниц организации 26 мая. Об этом сообщила пресс-служба российского Совбеза, передает «Спутник». Заседание состоится в Москве. К подписанию готовятся документы, которые направлены на совершенствование системы коллективной безопасности ОДКБ. Заседание пройдет под председательством секретаря Совбеза России Сергея Шойгу. В нем примут участие секретари Советов безопасности Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также генсек ОДКБ Таалбек Масадыков. Обсудят военно-политическую обстановку в регионах, а также деятельность организации в межсессионный период. Совет министров установил объем заказа в этом году на поставку отходов стекла для госнужд. Премьер-министр Александр Турчин подписал соответствующее постановление. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Цель постановления – упорядочить оборот таких отходов в нашей стране и обеспечить отечественных производителей стеклотарной продукции необходимым сырьем с помощью заготовительных организаций. Это позволит снизить ее себестоимость и повысить конкурентоспособность на внутреннем и внешних рынках. Объем госзаказа на поставку отходов стекла в этом году для республиканских государственных нужд составит более 105 тысяч тонн. Как отметили в правительстве, госзаказ формируют на основании предложений белорусских производителей стеклотарной продукции. В начале января продлили ограничение на вывоз из страны стеклянных отходов. Оно касается вывоза как в третьи страны, так и в государства-члены ЕАЭС. Ограничение введено сроком на 6 месяцев. Впервые в Беларуси его ввели в 2024 году. Частицы вечного огня с могилы неизвестного солдата будут переданы во все регионы Беларуси. Об этом сообщил руководитель представительства Россотрудничества в республике Юрий Макушин, передает «Спутник Беларусь». Чтобы принять эстафету международной патриотической акции «Огонь памяти», сегодня в Минск приехали представители всех областей страны. Это общественные организации и представители русских домов в Беларуси. Они увезут частицу вечного огня и торжественно передадут далее в других городах. В нашей стране эта акция проводится уже 5-й год, и с самого начала ее поддерживает Россотрудничество. Она заключается в том, что в Москве берется частица вечного огня у могилы неизвестного солдата в Александровском саду совсем рядом с Кремлем. Далее огонь доставляют в другие города России и в другие страны.
0: Про бизнес.
1: Удачный май только в Миле. Все для стройки, ремонта, сада и отдыха со скидкой до 80%. Еще больше товаров на миля.бай. Справки по телефону 77-41.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Юмор ФМ. Погода. Юмор ФМ.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра, 7 мая, на всей территории Беларуси ожидаются дожди. Только в Гомеле обойдется без осадков. Там до 30 градусов тепла. В Гродно 16 с плюсом. В Бресте 22 градуса выше нуля. В Витебске плюс 24. В Могилеве до 27 тепла. В Минске 22 с плюсом. Прогнозируется дождь. Партнер прогноза погоды – поставщик кровельных и фасадных материалов «Дёки Запад».
5: Прикупил земли? Не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёки». Стройке правильный дан старт. «Дёки». Качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёки» в фирменных салонах «Дёки Запад». Сайт dsc.by.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в автобусе».
2: Все, Галя, Галя, Галя, я села, да. Галя, давай, скоро буду, Галечка. Без меня там не начинайте. Я ж презенты везу. Ну там эти конфеты, носки, постельное белье взяла с розочками красными. Галя, Галя, Алеша там уже бухой? А, зараза такая, ну меня дождитесь же, ну елы-палы, а. Галя, Галя, кто там, Гриша пришел? Со своей этой давалкой, смотри, чтобы он на Лешку, она не вешалась. Все, давай, Галя, еду уже, мчу к вам, давай. Кто-кто, Ольга я, ты че, Галя? Все, давай, давай, до встречи.
3: Все, Янчик, я не хочу никуда ехать, я не понимаю, что эта тетка несет, я не понимаю, где мы сидим вообще, что
4: Валера,
3: это?
4: Валера, ну ты же сам согласился поехать к моим родителям в Шайтановку.
3: Ну не в самом же кипяченном автобусе в мире, ну правда, тут в ногах печка так жарит, аж ногти заворачиваются. Там внизу катер, все, что выше носа, наоборот, очень сильно холодно. Это что за термоаномалия такая?
4: Ты что, никогда в жизни в междугороднем автобусе не ездил?
3: Да что-то не довелось, Янчик, знаешь. Мне прям все здесь в новинку. Вот эта вот елочка-вонючка, которая мощнейший запах у солярки проигрывает в салоне. Вот эти вот занавески, которые придают аристократичности нашей поездке. Типа, не беспокойте меня, я еду в Шайтановку. Вот это вот украшение приборной панели у водителя. Вот этот плакат с женщиной с голыми сиськами, которая, скорее всего, уже мертва. Ну, правда, ну там по годам, ну, скорее всего, уже не живая, да.
5: Короче, на, слушай внимательно. То на Барбадисовской она выходит, на, сумки слева она клонит. То на Куликова клоним справа, понятно, на? И не вздумайте перекладывать, на. А то высажу на Бубанаховской, на.
3: О, что это он так Бубанаховской грозится? Видимо, там не очень, да, скорее всего?
5: И это, на, у меня есть зеркало заднего вида, на. Если я увижу, что кто-то козюлю налепит на сиденье, на, или семочки шелупонит, на, посажу на палку переключения скоростей, на. Не верите, на, идите понюхайте, на. Еще новое правило вас касается конкретно. С учетом вчерашнего ночного рейса, в пути нельзя совокупляться.
3: Что-то не собирались, вроде обстановка не располагает.
5: Ну все, двинем, помолясь.
3: А вот тут вопрос, почему помолясь?
5: Да не, должны доехать, нормально. Там просто впереди мост аварийный. Ну не, должны доехать. Там связи, правда, не будет 800 километров. Там кабаны антенну повалили. Ну, не, доедем, нормально, должны доехать. Ой, господи, правда говоря, там с тюрьмы зэки сбежали. 43 зэка сбежал. Ну ничего, нормально, должны доехать. Правда, напарники сказали, что на трассе начали появляться мужики, переодетые в женские парики. Но я второй раз на это не куплюсь, на. Если ты с виду на красотка, на, это не значит, что ты не беглый зэк, на. И все, на, еще. Короче, самое главное, с часу ночи, на, каждые 5 минут, на, аплодируем, на. Я 52 часа не спала. А просыпаться с лосем в кабине я не хочу, на.
3: Так, все, Ян, давай.
2: Сядь, я... Валера, сядь, а. Ну ты чего?
3: Да потому что, ну, меня все в этом автобусе пугает. Все, люди, кто они, куда они все едут. Вот этот вот, что на меня палит всю дорогу? Явно же думает, этот в оранжевой куртке стопудово петух. Вот бы ему на остановке в грудак дать.
2: Да не надумывай ты, ну.
6: Вот этот вот в оранжевой куртке стопудово петух. Вот бы ему на остановке в грудак дать.
3: С кем он разговаривает?
2: Так вот. Все, успокойся. Вот смотри в окно, какая красота. Слушай, через 40 километров будет остановка в кафе «Фортуна». А там дядь Толя Циклоп делает самую вкусную шурпу на трассе. И знаешь, еще такая фишка есть у кафе. Это медведь в клетке. Вот я когда маленькая была, приезжала, он же такой старый был. Сейчас, может, какого молодого поймали, посадили. Интересно.
3: Кайф.
5: Давай, родной. Давай, родимый. Давай, хороший. Я тебе выхлопуху потру. Давай, давай.
4: все тронулись. Смотри, какая красота. Mm-hmm. Любуйся природой.
3: Да.
4: У нас там в деревне все тебя ждут, все хотят с тобой познакомиться. Все, все, тихо, тихо, тихо. Валеруш, ну, так тебя все ждут, шайтановки, правда. Папа уже свинью забил, дядь Толя баранов барана зарезал, а Петя петуха поймал.
3: Вот они расстроятся, когда я это все не буду.
4: Кстати, у нас Маринка очень вкусные роллы делает. Можно даже доставку организовать.
3: Погоди, в Шайтановке роллы есть?
4: Да.
3: А как к ним рецепт попал? Какой-то самолет разбился, и они меню бизнес-класса нашли? Как это произошло?
7: Ой-ой-ой-ой-ой, все, шофер, тормози. Все, укачало, рыгаю. Открывай двери.
5: Не останавливаюсь, мы на паром опаздываем.
3: На какой паром? Мы в этом автобусе еще и утонуть можем?
4: Да нет, Валера, ну что ты, обычный паром через реку. И никто не утонет, там уже года два никто не тонул. Ну ты че? Просто надо любоваться красотой, сохранять спокойствие и не обращать внимания на мемориальные буни.
5: Ты счастье. Сейчас.
3: Я правильно понимаю, мы сейчас без водителя вообще?
4: Да, но это нормально. Мы же на 32-м километре в Верхних Чесноках. Тут всегда так. Вот эти бандосы стоят и требуют 800 тысяч долларов, чтобы мы дальше поехали. Сейчас он вот этой вот монтировкой их расхлестает, и мы тронемся. Не переживай. Вот тем более, смотри, им там по 70-80 лет. А трое из пяти вообще колясочники. Все нормально.
3: Даже у Санька с Федором Михайловичем в сериале «Дальнобойщики» жизнь попроще была.
6: А всем нормально, что с нами черт едет?
3: Ты же останешься со мной, если я промолчу, да? Ну, я не буду ничего ему отвечать, я не хочу.
6: Ну, все, я уже выбрал, кому в карманы ссать буду.
3: Еще карманов, как назло, много. Все, Ян, я это последняя поездка. Я клянусь, я больше ни разу в жизни к твоим родителям в Шайтановку не поеду.
4: Нет, вы посмотрите вообще, какая неженка, а... Да, Валера, страна у нас огромная, а есть такие города, как Шайтановка, куда надо ехать 16 часов и на автобусе. Ну не ходит туда Сапсан с бизнес-классом, потому что в такие города, как правило, нужно всего двум людям, там, один раз в 3 месяца.
3: Все, ладно, извини, хорошо. Главное, чтоб уже поехали. Этот вроде он успокоился, отвернулся.
5: Вечер в хату, люди добрые.
3: Погоди, это он сейчас из леса вышел и к нам в автобус зашел?
4: Да задолбаешь, Валера! Ну да, это беглый зэк, но ему тоже надо доехать.
5: Да не переживайте, я за киберпреступление сидел. Айтишника убил. Короче, на, сегодня я проиграл, на. Но сторговался, на. Скидываемся по 150 рублей, и им нужна оранжевая куртка.
3: Нет, вы что, угораете?
4: Что, нет, ты
3: Ян.
4: Снимай, давай, в Шайтановке все равно отберут.
5: Давай,
6: снимай. Всех, давай!
1: Однажды в России. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор-ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Юмор ФМ. О пробках.
1: О ситуации на минских дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность составляет 6 баллов. Есть трудности на МКАД от Всехсвятской до Дачной. На проспекте Независимости от Дорошевича до Площади Победы. Также на Червякова, на Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной. На Янке Купала от Карла Маркса до Богдановича. На улице Ленина от Богдановича до Кирова. На Горецкого от Мазурова до Чайлытка.
2: Партнер программы – сайт по покупке и продаже запчастей «Бампер Бай».
3: Любая запчасть за пару кликов «Бампер Бай» решает.
0: Юмор ФМ. Пробки. Шоу «Утро с юмором» на Юмор ФМ. Слушайте по будням с 7 до 10.
4: Для детей старше 16 лет.
0: Сегодня было так.
5: Так, что, Машечка, финские инженеры у тебя там какую-то сауну разработали?
6: Виртуальную, Яков Маркович. Значит, давай. Смотрите, система состоит из VR-очков и куртки так. Со встроенными термоэлементами. Ага. Да? Так. Значит, надеваете виртуальные очки.
5: Я все делаю, представляю, сейчас
6: да,
5: надеваю.
6: Да, у вас там, естественно, сразу сауна, камни.
5: О, температурка
6: значит,
5: там,
6: поддавать.
5: Все
6: это. Можете. Инженеры считают, что вот такая технология, угу. Не просто развлечение, а еще вы можете вот друг другу на расстоянии передавать тепло.
5: Вот это тепло же. Человеческого
6: да,
5: тела. Да,
6: да.
5: Посмотри, как я горю, любимый.
6: Или наоборот, мне холодно, согрей меня.
5: Да, или лег такой, знаешь, лежишь, говоришь, по-моему, 37,5. Принеси мне виртуального чаю.
6: Ну вот.
5: Слушай, ну хорошо. Я вот знаешь, вот ты говоришь, на расстоянии тепло передавать. А можно вот какую бы технологию изобрести, чтобы уже запахи наконец начали на расстоянии передавать. Вонючку в машину выбираешь, да? Вот тебе там говорится, запах
6: кожи.
5: Кожи. А чьей кожи? Может, потной кожи? Я ж понять не могу, что за кожа там.
6: Ну да, так, знаете, как раньше было в этих журналах? Потер вот так вот.
5: Да, в этих ваших женских пробники давали.
6: И запах духов сразу чувствовался. Вот хорошо было бы так.
5: Или вот кино. Машечка, вот представь, кино, да, вот там снимается кино какое-то. Так мне не хватает иногда запахов вот этих вот, чтобы они вот прям в зал летели, запах.
6: А, из фильма прям, да?
5: Из фильма, конечно, да. Не от того, кто рядом курицу жрет, понимаешь? А вот этот вот вкусный, ну или не вкусный. Вот я, например, мастера Йоду всегда мечтал понюхать из «Звездных войн». Ну, мне интересно, вот он псиной пахнет или силой?
6: Ну, силой, судя по...
5: А судя по внешности, собака.
0: Так было сегодня. Завтра будет по-другому. Маша Непорядкина и замдиректора по несложным вопросам Яков Маркович Нахимович. В шоу «Утро с юмором». Слушай на Юмор ФМ. Смотри прямо сейчас на сайте humorfm.by. Мы не жадные. Нам просто очень нужны деньги. Реклама на Юмор ФМ.
7: Алло, ты где?
8: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
7: А у меня куча старых и ничего не ношу.
8: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
9: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
10: Добрый доктор. Заботимся о здоровье детей с 2007 года.
11: Добрый доктор.
10: Педиатрия, детская неврология, логопедия и детский массаж.
11: Добрый доктор.
10: Работаем без выходных. Подробности на сайте dodoctor.by.
12: Частное предприятие Дичко-ЭК, ОНП 690-600-173. Методы лечения могут иметь противопоказания и побочные эффекты. Информация носит рекламный характер.
13: В ОМА весь май дачные хиты. Мойка высокого давления «Веркер» 199 рублей. Кресло складное 39,90. Шезлонг складной 109 рублей. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
14: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
15: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
16: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь.
4: Запись. Компания «Агрофильтр» предлагает масляные, гидравлические и топливные фильтры для тяжелой, дорожной, строительной и сельскохозяйственной техники. Высокое качество, доступные цены, безупречная репутация. «Агрофильтр». Чистая работа. Телефон 7283. Сайт «Агрофильтр.бай».
17: Вот и все. Теперь веселимся.
18: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют лучшие моменты шоу «Открытый микрофон».
19: Для детей старше 16 лет.
20: К розовому цвету все нормально стали относиться, заметили? Ну, на парнях особенно. Мы недавно сидели в компании, и зашел Кент в розовой футболке, и все молчат. Я думаю, разуйте глаза, гомосексуалист. Нет, всем плевать. Он тоже что-то довольный сидит, в телефоне ковыряется, не знаю, с парнем переписывается, что он делает. Не знаю. Еще как-то встречался с девушкой, и она говорит, знаешь, все девушки ищут парней, которые похожи на ее отцов. И я не исключение. Вот, и она познакомилась со своими родителями, а у нее пахан конченый прям. Я ей, ну, типа... Она говорит, да ты не обращай внимания, у него шутки тупые. Я такой, ну спасибо, спасибо. Да. Странная тема находить партнера, который похож на твоего родителя. Ну, типа, я хочу такого же, но чтобы еще и тр***ть можно было. Это получается, если по этой логике я найду девушку, которая похожа на мою маму, это что получается? Она для меня самая лучшая будет. Но в стрингах. Да. Не люблю общественные туалеты. И особенно людей, которые думают, что если чуть-чуть, то можно не смывать. Я искренне таким людям желаю чуть-чуть члена, чтобы можно было не т***ться, потому что вам нельзя размножаться. Ну, или наоборот. Ну, замечали, что перед тобой в кабинку заходил человек, у которого жопа взорвалась? Человек первый раз туловищем воспользовался своим, еще в управлении не разобрался. Вот тебе, пожалуйста. Еще. И когда ты находишься в этой ситуации, всегда еще следом человек ломиться начинает. И у тебя есть, ну, выбор. Либо взять вину на себя, потому что ты последний, кто был на месте преступления. Либо же ты становишься волонтером по неволе. Но я придумал решение. Надо делать как в каршеринге. Сначала ты заходишь, отфоткаешь все. Типа, смотрите, вот это полный бак не я заправил. Это уже было до меня. Еще я ни разу никому не скидывал свой член, ни разу. Но недавно меня попросили, прям сильно. Она написала «Привет», я такой намек понял, сейчас сделаем. Да, я открыл камеру, и, блин, девчонки, как я вас понимаю, с этой темой, с рабочей стороной... Потому что очень трудно найти правильный ракурс, свет, вот это. Если нога в кадр попадает, надо ногти стричь, полы помыть, фильтры вот эти все. Ну, трудно использовать фильтр Валенсия, когда у тебя там Тольятти на самом деле. Это, не знаю. Еще, знаете, надо как, ну, на Алиэкспресс рядом какой-то предмет ставить, чтобы размер был понятен. Потом ты скидываешь, она такая, а что это за гигантский коробок спичечный? Ты такой, ты это на КВН реквизит, ничего страшного. Да, я в итоге переборщил с обработкой, и он у меня черно-белый получился. Он как будто погиб, знаете, я на коленке держу умершего напарника. Он умер от удушья, если что. Да. Я в итоге, ну, отправил и сразу же удалил, что стало стыдно. И мне кажется, именно для этого создали эту функцию в мессенджерах удалять сообщения. И в этом плане Контакт, Телеграм — это нормальные ребята, где ты удаляешь сообщения, как будто ничего и не было. А WhatsApp — это с***а, которая данное сообщение было удалено. Ты думаешь, ты что творишь вообще? Это... Что за палево? Ну, это шрам на теле интернета. После операции по удалению члена. Вот, мне кажется, скоро он дописывать будете. Знаете, типа, данное сообщение было удалено, потому что видела бы ты это позорище, Лера. Голый, в кроссовках. Бабушка в кадр попала. Большое спасибо.
18: Открытый микрофон. Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях. Премьера.
1: Что, из-за работы часто нервничаю, мне посоветовали найти себе хобби. И вот что я заметил, женские хобби реально успокаивают женщину. Там аромасвечи, рисование песочком. Я вбил мужские хобби, первое, что там вышло, это паркур и домашнее пиварение. Спился, разбился, спасибо большое. Жена свечку поставила, песком засыпала тебя вот так вот. И мне друзья дали сертификат на тайский массаж. Сходи, расслабься. Тяжело расслабиться, когда тебе выдают трусики вот эти вот. Поняли, пацаны? Вот эти салфеточные стрингачи вот эти, в которых эти пи***ются, они самоуничтожатся. Из которых яйца вот так свисают, как виноград какой-то. На меня еще тайка залезла, начала вот так ногами давить. Я думаю, ты что там, вино делаешь или что? И я, чтобы укрепить спину, записался в бассейн, взял инструктора. Они вообще не церемонятся. Первое занятие, прихожу, я такой, капец ты волосатый. Я думаю, что это плавание или прожарка началась? У меня и настолько волосатое тело, что там всех заставляют надевать шапочку, а у меня гидрокостюм. Не настолько. И он говорит, что быстрее плавать, полностью побрей свое тело. Я думаю, так я и не спешу никуда. Обидно, девчонки бреются ради эстетики, а я, чтобы обогнать бабку? Как это друзьям объясню? Вот как я это друзьям объясню? Эй, я не петух, я по маминой линии дельфин. И уплыл вот так вот. Не работает. Да. Я сильно еще обленился, сильно. То есть я хочу прокачать свое тело, но что во время тренировок оно не двигалось. Я нашел решение, заказал кистевой спандер. Вот это, знаете, прочитал, что он улучшает силу хвата. Очень удобно в драке держать куртки вот так вот. Единственное, я не знал, на сколько килограмм взять эспандер. Я взял на 70, а это очень много, кто не знает. Это на 70 больше, чем нужно. Это вот настолько. Я прихожу в пункт выдачи, мне дают эспандер, я пытаюсь сжать, у меня не сжимается. Я такой, у меня возврат. Вот так вот. Я не выдержу. И дверь мне откройте, у меня рука затекла. Я одинок, пытаюсь найти девушку сейчас. Мне говорят, что сейчас женщины ищут парня по языку любви. Вот кто знает, о чем я говорю? Похлопайте, пожалуйста. Супер. Отлично. Кто не знает, есть несколько языков любви. Это доллары, евро, фунты. Если женщина постарше, то ваучеры. Это вот так вот. Значит, первый язык любви — совместное время. Женщина хотят, чтобы ты с ней проводил время, гулял. Женщины обожают гулять. Я обожаю сидеть. Вот. Какое наше идеальное свидание? Я в японской карете, она как рикша меня тащит вот так вот. Женщины обожают гулять. Просто вы любите гулять. Невероятно. Я начал копаться. Почему? Потому что, оказывается, у женщины есть такая опция, как выгулить платье. Мужик одежду проветривает. Для женщины улица — это подиум, да? Она выходит себя показать, наряд, чтобы все спрашивали, вау, где ты это взяла? У мужика тоже это спрашивают, но в прикол, типа, где ты это взял? Это снимают не с манекена, а с утопленника, вот так вот.
2: Просто?
1: Да, и у женщины есть вечернее платье, да? У мужика вся одежда вечерняя, потому что на свету эту одежду показывать нельзя. Там сразу станет ясно, да, что рубашка не в клетку, а после решетки от мангала вот так вот припечаталась. Значит, следующий язык любви у женщины — это подарки. Женщины требуют подарки, но меня пугают женские намеки насчет подарка. Бывало, пацаны, когда идешь женщина мимо цветочного магазина, и она такая... Это минус 5 косарей, кто не знает. Ну, парни, мужики так делать не могут, да, пацаны? Ты не можешь идти мимо проституток и такой... Потому что потом ты будешь дышать через аппарат ИВЛ, скорее всего. Да. Я люблю дарить подарки, но некоторые не умеют их принимать. А как ты одной подарил 101 розу? Знаете, какая реакция была? Да не надо было. Я того же мнения. Я бы хотел, чтобы женщины реагировали на подарки так же, как и твой кореш, знаете, которому просто лютую фигню подарил. Он такой, это мне? Ёлочка, пахучка? А у него даже машины никогда не было. Знаете, он в такси садится и говорит, убери, я со своей. И вот так вот. Это подарки. Значит, еще один язык любви – это прикосновение. Женщина хотят, чтобы ты ее обнимал, всегда обнимал, но не с утра. Бывало, пацан, когда утром тянешься ее поцеловать, вот так она как лошадь вот так копытом тебя легает, вот так вот. Потому что пока женщина до ванны не дошла, у нее лицо не прогрузилось. Она как не прожила еще эту жизнь. Я понял, чтобы женщина, знаете, с утра подобрела. Знаете, что надо делать, пацаны? Завтрак ей в постель приносишь, сам уходишь на работу, желательно на вахту. Там сразу такая улыбка на лице, да? Все турки слетятся на ее сияние. Моя проблема, что я сам тоже сильный, тактильный, то есть мне не хватает объятий, тепла. Слава богу, есть метро, я вам серьезно говорю. Это для вас час пик, для меня час прелюдий. Вот. Значит, и финальный язык любви – это поддержка. Ну вот что проблема, парни не умеют поддерживать друг друга. Женщины круто это делают, даже друг другом. Я как только расстался с девушкой, все ее подружки от меня отписались. Все мои друзья на нее подписались. Что это такое? Ну, мужика нормально вообще никто не поддерживает, только родители. Я недавно отцу говорю: пап, представляешь, от меня ушла Анжела. И он такой: это кто? Так сразу полегчало, если честно. Думаю, все проблемы будут с отцом прорабатывать. Пап, не могу найти клитор. А это кто? Ты на бумажке напиши, летом дядька из Армении привезет. И я все время искал женщину, с которой у меня будут совпадать какие-то позитивные качества. Понимаете, такая же добрая, веселая, отзывчивая. Но это утопия, понимаете? Потому что два добряка – это вот эта пара, которая всем деньги заняла, с соседями общаются, не потому что дружелюбно, а чтобы разузнать их пароль от Wi-Fi. Вот эти вот. Мне кажется, поэтому надо искать женщину, с которой совпадают негативные качества. Не зря же говорят, муж и жена – одна сатана, да? Но бывает, когда муж – черт вообще. А она – адвокат дьявола. Когда он обоссал чью-то дверь, она такая: извините, он только по пьяни у меня такой. А сама час назад его спаивала и на дверь показывала. Иди отомсти этим пи***цам соседям. Они не убирают за своей собакой, пусть убирают за тобой. Я напоследок вам расскажу. Я начал спрашивать у женщин, у знакомых подруг начал спрашивать, какие вам нравятся парни. Все поголовно одно и то же отвечают: джентльмен, но в постели грубоватый. Я думаю, как это совмещать? Во время дождя я держу зонтик, да, а потом в постели им же хреначишь вот так вот. Я из-за тебя промок. Вот так вот. Все, ребята, это все. Спасибо большое, что послушали. Хорошего вечера. Пока.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

Слушай радио Юмор ФМ онлайн на сайте humorfm.by, в бесплатном мобильном приложении радио Юмор ФМ или с помощью умных колонок. А еще мы вещаем в бесплатном радиоплеере. Поисковый запрос «Радиоплеер Беларусь». Слушай радио Юмор ФМ и радуйся жизни. Скоро будет очень весело. Сразу после рекламы на Юмор ФМ.

0: Возвращаем баллы спасибо на Сберкарту.
1: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Матроскин, чего ты такой довольный?
3: Сходил к любимому доктору в Альфа-Вет. Там оборудование как в космосе, а отношения как к родным. И новую ветеринарную клинику открыли на Кижеватова 8. Теперь заживем.
4: Минск, сеть ветеринарных клиник Альфа-Вет. Здоровье ваших питомцев наш приоритет. Сайт Альфа-Вет.бай.
5: В ОМА весь май. Кресла-коконы со скидкой 30%. Садовые качели Турин 2, 1049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.
7: А вот теперь будет смешно.
8: Юмор FM и телеканал ТНТ International представляют
7: Comedy Club. Только лучшее на Юмор FM.
8: Для детей старше 16 лет.
9: В отделении полиции.
10: Так давай заходи.
11: Аккуратней, начальник.
10: Рот закрой, давай садись. Рассказывай про все свои схемы мутные.
11: Какие еще схемы? Я законопослушный гражданин. Мусора вы позорные.
10: Так слышишь ты, давай рассказывай. Это ты в Астрахани в порту своего человека поставил и груз фурами вывозил?
11: Ничего я тебе не скажу. Я Валера Фисташка, меня хрен расколешь.
10: Давай признавайся. Это ты звонишь людям, представляешься работником банка, из карточки потом деньги списываешь?
11: Че ты несешь? Я Валера Ржавый Гвоздик, на меня хрен что повесишь?
10: Я на тебя столько повешу, ты 30 лет сидеть будешь. Ты знаешь, что с тобой в тюрьме сделают?
11: Ты че, мне угрожаешь? Я Валера Госуслуги, в меня хрен войдешь.
12: Серега! Сер, оставь эту кильку на потом, мы тут реально у осетра взяли.
10: Да
12: давай,
10: ладно.
12: Садись сюда.
10: Это сам он?
12: Да он, смотри.
11: Слышь, кого вы там взяли? Кто это такой?
10: Да заткнись ты. Ты, оказывается, у нас это, вначале на разогреве был. Вот, главная звезда сегодняшнего вечера приехала. Полтора года ты нам кровь пил.
11: Ты чё, ко мне спиной повернулся? Мы в ментовке или на шоу «Голос»? Я не понял.
10: Так, Валера, возьми, значит, листок и карандаш.
11: Вот другое дело.
10: Порисуй, пока тут серьезный дядя разбирается. Ну все, Андрюха, сегодня будем генерала обмывать.
12: Что, будешь прям генерала дадут?
10: Да не, он же сам попросил, сегодня же пятница, банный день. Вот. А за него нам по-любому звезды на погоны прилетят.
12: Ну все, пойдем, начальству доложим, что мы его давай поймали.
11: Это что за уркаган такой, а? Слышь, уважаемый, они даже меня так не прессуют. Это ты какую жесть такую натворил, что тебя сюда, а?
13: Мем.
11: Будь здоров. Я говорю, за что тебя сюда, а?
13: За мем, мемчик, мемасик.
11: Слышь, ты можешь как-то по-русски выражаться? Здесь ты почему? Объясни.
13: Ну, я мем выложил.
11: Откуда выложил? Из вагона, из фуры, из сейфа?
13: Да нет, понимаете, мем — это просто картинка с подписью.
11: С чьей подписью?
13: С моей.
11: А ты кто нахрен такой, а? Так, слышь, ты, может, где-то сидел или чё?
13: Я в инсте сидел.
11: Инста, инста. Может, и листа? Я просто сам много где сидел. В полярной мыши, в буром медведе, в зеленой лягушке. Короче, я Валера Теремок, будем знакомы. Ладно, давай рассказывай, что за схемы, как это работает, что за мемы, где там бабки, ну?
13: Да, я просто взял кадр из фильма «Бриллиантовая рука» и голой женщине прифотошопил лицо нашего мэра и подписал: «Не виноват и я, деньги сами ко мне пришли».
11: Зачем?
13: Ну, это типа намек, что наш мэр вор.
11: Намек? А ты до этого не знал? Это же очевидные вещи. У него на костяшках это набито. У него на спине купола нарисованы и подписи всякие. Говоря твоим языком, он весь в мемах. Ладно. А скажи мне, сколько ты с этого имеешь?
13: Этот мем принес мне 57 лайков.
11: Что за лайки нахрен, а? Собаки какие-то. Так, в долларах сколько? Так, ты по-любому ты не один работаешь. Кто у тебя главный, кто в авторитете, кого ты уважаешь?
13: Я уважаю маму.
11: Мама, что за мама? Гоша Мамаладзе, я так и знал, он еще тот продуман, он однажды... В батоне на зону проститутку пронес. Так, ладно. Тебя тут так прессовали, Ты по-любому что-то еще натворил. Может, убил кого, зарезал, я не знаю. Рэкет, что ты еще сделал? Ну?
13: Да я просто трек записал.
11: Трек?
13: Трек.
11: Какой нахрен трек?
13: Да я просто взял песню из мультфильма «Черный плащ» и переделал слова. И там получилось «Прокурор, только звякни, он отмажет всех». «Прокурор, ну-ка, отпустить». Ну, это типа намек, что прокурор отмазывает друзей.
11: Опять намек, а ты до этого не знал, что он друзей отмазывает, а? У него же номер телефона на баннере при въезде в город напечатан. У него свой сайт есть по доставке друзей из тюрьмы. Отмазон называется. Так, подожди, объясни мне еще раз. Тебя хотят посадить за то, что ты записал песню, правильно?
13: Да.
11: Обычно же наоборот. Сначала людей сажают, потом они начинают песни писать.
13: Да.
11: Ладно. Бабки вы как делаете?
13: Да нет бабок никаких.
11: Короче, я расскажу тебе, как мы бабки делаем, а ты расскажешь мне, понял?
13: Да.
11: Смотри, проболтаешься. Я Валера Проктолог. Я достану тебя откуда угодно. Короче, слушай сюда. Мы с пацанами под видом детских садиков строим казино. Мы оттуда миллионы горшками выносим. А еще мы подрезаем сухогруз с сухофруктами. И через Сухуми сухое вино везем. А там, пока менты это выговорят, мы уже полмиллиарда заработали. Мы убиваем. Мы режем, мы грабим. Мы рэкетируем, мы похищаем. А вы что делаете?
13: Репосты.
11: Ни хрена ничего не понятно! Открой мне еще буквы, Якубович, хрена! Сколько? Сколько тебе дадут за это, скажи мне?
13: Ой, мне сказали по полной программе. Минимум 10 суток.
11: Суток?
13: Суток.
11: То есть не лет?
13: Нет.
11: То есть 15-го сел, 25-го вышел?
13: Да.
11: То есть это как на поезде до Читы доехать?
13: Да.
11: Так это же круто, дружище! Лайк тебе, лайк, спасибо, красава! Начальник, иди сюда! Иди, все, иди, садись, пиши! Чистосердечное признание у меня!
10: Давай.
11: Все, пиши давай! Все мемы в городе это я сделал! Мемы, треки, вот это все, репост, это все я! Я мемотречный барон, так и запиши! Все! Сидеть мне вечно, ой, жизнь арестантская.
10: Ну все, Валера, светит тебе 10 суток.
11: Ой, жестко, 10 суток, мать, не увижу.
10: И 30 лет.
11: Че?
13: Кто? Генерал полиции Сафронов. Ну что, фисташка, расколол я тебя.
11: Ах вы, менты поганые.
13: Все, что ты наговорил, все записано? Давай, веди его в камеру.
10: Идем.
13: Посмотрим, какой он там госуслуги.
10: Ну, товарищ генерал, вы и гений.
13: Ну, профессионал. Говоря его языком, я ж Гриша Спутник В. Хочешь, не хочешь, будешь колоться. Пошли, обмоешь меня, тот ебаный день.
10: Пойдем.
7: Камеди Клаб. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ. О пробках.
1: О ситуации на минских дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность составляет 6 баллов. Около 20 минут можно потерять на МКАД от поселка Зацинь до Тимирязева. Также есть трудности на Якуба Колоса от Красной до Калинина, на Карбышева от Седых от Красной до Калинина, на Карбышева от Седых до Логойского тракта. На улице Ленина от Ульяновска

0: Вот и все. Теперь веселимся. Юмор ФМ представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
1: Для детей старше 16 лет.
2: У меня еще такая проблема. У меня родители в последнее время активизировались. Они очень хотят внуков и на все ради них готовы. Мне папа недавно такую вещь сказал. Он говорит: Настя, если ты вдруг случайно забеременеешь, просто отдай ребенка нам. А ты меня на что толкаешь? Это что за ситуация, в которой я сижу с парнем и с тестом, говорю: не волнуйся, я знаю, куда его сплавить. Я папу в целом понимаю. Я, знаете, я бы тоже хотела внуков. Сразу, без детей желательно. Потому что я искренне считаю, что дедом или бабкой быть намного круче, чем родителем. Могу доказать. Смотрите, к психологу все ходят жаловаться на маму с папой. Но никто не жалуется на бабушку с дедушкой. Хотя они психику калечат на раз-два. Там просто не вовремя зашел на кухню, не варят бошку свиньи, говорят: Настена, это тебе! Я долго думала, а что они так повернулись на внуках, пришла к мысли, что, наверное, они так хотят внуков, потому что просто не умеют жить для себя. Ну, они ж не умеют расслабляться, замечали? Они когда говорят: мы на дачу поехали, это не значит, что они кайфовать будут. Они будут ветки таскать. Закончатся ветки, начнут что-то строить из рамы дверей. Ну, я знаю, о чем говорю. У нас на соседнем участке мужик построил дом из дверей. Слышите? Дом из дверей. Сидит в тюрьме, выход найти не может. То ж кому надо было, непонятно. И, конечно, грустно, когда ничем не занимаются, но намного страшнее, когда они резко врываются в какую-то молодежную тему. Если вы есть в ТикТоке, может, заметили, сколько там бабок стало? Либо у меня рекомендации странные, я не знаю. Но... Ну, они там что-то снимают, они не до конца понимают, что они делают. Я боюсь, что скоро появится бабка-вебкамщица, что она полстрима будет вот так снимать, кричать: «Меня слышно!» Я тут что-то нажала, мне так хорошо. Я недавно так испугалась, потому что моя бабушка записалась на компьютерные курсы, прикиньте. Их там учат странным вещам. Им сказали: если вы не можете запомнить какое-то слово, просто придумайте свое. Она придумала. Она теперь говорит: не закрыть или удалить. Она говорит: уничтожить. Я еще такую тему рассказала, что, мол, через веб-камеру за нами может кто-то наблюдать. И я думала, что моя бабушка, как адекватный человек, просто заклеит ее. Знаешь, что она сделала? Она теперь каждый раз перед тем, как сесть за комп, наряжается, как на партсобрание. Смотрите, у меня есть одна фобия. Я очень боюсь мужчин-массажистов. Вот такая, да. И... Когда записываюсь на массаж, всегда прошу, чтобы мне женщину поставили. А последний раз забыла это сделать, пришла там мужик. Но, ну, ничего страшного. Я решила просто максимально себя обезопасить. Я не до конца разделась. И все прошло нормально. Мне реально очень понравилось. Единственный минус — масляное пятно на куртке. Вот это... Объясню, откуда эта фобия взялась. Я в школе ходила на массаж, в какой-то момент врач начал целовать меня в шею. Но все нормально, не волнуйтесь, я надеюсь, и его карма настигла, и теперь все бабки целуют в ответ. Я вообще долго боялась об этом рассказывать, потому что у нас очень любят осуждать. У нас говорят: вот вы, женщины, сами виноваты, вы сами провоцируете. Я не понимаю, какой смысл вас, мужчины, провоцировать? Нет же такого, что вы не даваки. Ну, я что-то ни разу не видела, чтобы у бара пара стояла, там девушка такая: ну что ты, что ты? Я уже завелась, это вредно для женского здоровья. Ну, вас так послушать, вас вообще все провоцирует. И юбки короткие, каблуки и вырез. Как вы вообще живете в мире, где есть дупло? Я решила, что как будто бы самый нормальный вариант — это об этом рассказывать в стендапе. Потому что, ну, смех — лучшее лекарство, согласны? И я вот что предлагаю. Дамы, если с вами какая-то такая ситуация происходит, нужно вот что сделать. Нужно сказать... Я не поняла. Это что такое? У меня даже нос больше, алло. У меня все, спасибо.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор ФМ.

0: Беларуси 7 часов вечера.
1: Начало часа представляет сайт по поиску работы «Работабай».
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на «Работабай».
0: Новости на «Юмор-ФМ».
1: Здравствуйте, я Ольга Ярова, и сейчас расскажу о том, что стало известно, сколько иностранных компаний пришли торговать на белорусскую биржу. А Белпочта предлагает бесплатно отправить открытку. За январь-апрель этого года для участия в биржевых торгах на белорусской универсальной товарной бирже аккредитовались 332 зарубежных компании из 25 стран. Об этом рассказали Office Life представители площадки. Больше всего новых участников пришло на белорусскую биржу из России – 191. В разрезе регионов лидируют Москва и Московская область. Далее следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область. Затем Смоленская и Ростовская области. Замыкает топ-5 Свердловская область. Второе место занял Китай, плюс 36 участников с начала года. В топ-3 также Азербайджан и 24 компании. Следом идут Узбекистан и Казахстан. Приток новых участников из этих стран объясняют ростом спроса на белорусскую продукцию, представленную на биржевых торгах. В первую очередь это молочные продукты, мясные изделия, пиломатериалы, льноволокно, кормовые добавки и сахар. Мингорисполком рассказал, где еще построят жилье в Минске, пишет Белта. Власти сообщили, что в этом году к вводу в Минске запланировано около 480 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас возведение жилья в столице ведется в основном на реконструируемых территориях. Речь идет о сносе частного сектора, производственных площадок, а также морально устаревших двухэтажных домов. Жилищное строительство внутри кольцевой дороги будет сокращаться. Основные работы будут продолжаться на крупной площадке в жилищном комплексе «Северный берег». Перспективной площадкой для дальнейшего строительства считают микрорайон «Зеленый бор». До 2040 года там хотят построить более 4 миллионов квадратных метров. А вот проектирование многоквартирных жилых домов в столице проводится только в энергоэффективном исполнении. Белпочта предлагает бесплатно отправить открытки с поздравлениями с Днем Победы. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале почтового предприятия, передает «Спутник». Праздничная акция «Поздравь родных и близких с праздником Победы» пройдет с 7 по 9 мая в каждой области. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно купить открытку в местах проведения акции. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте предприятия. После того, как почтовая карточка будет приобретена, ее нужно заполнить и отправить адресату. А Белпочта доставит ее абсолютно бесплатно в любой уголок страны.
0: Юмор ФМ. Погода.
1: По информации сайта «Погодабай», завтра, 7 мая, на всей территории Беларуси ожидаются дожди. Только в Гомеле обойдется без осадков. Там до 30 градусов тепла. В Гродно 16 с плюсом. В Бресте 22 градуса выше нуля. В Витебске плюс 24. В Могилеве до 27 тепла. В Минске 22 с плюсом. Прогнозируется дождь.
7: Партнер прогноза погоды – кондиционеры «King Home». Премиальный бренд завода «Гри».
8: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «King Home». С нами заусёды доброе надворье.

0: Юмор FM и телеканал TNT International представляют Comedy Club. Только лучшее на Юмор FM. Для детей старше 16 лет.
1: Ситуация в парке.
2: Пойдем.
1: Купи. Пойдем, говорю.
2: Купи.
1: Но нет, сейчас денег на Новый год купим. Пойдем.
2: Купи, ты обещал.
1: Да успокойся, ты, говорю тебе. А.
2: Купи.
1: Да вон уже кофта вылезла. Да хватит тебе истерить, а слышишь?
2: Купи.
1: Ты слушай,
2: купи,
1: что ты...
2: Купи.
1: Ну и валяйся в луже, не буду тебе стирать ничего. Господи, как он мне надоел, а?
2: Купи.
1: Женщина, ну успокойте мужа. Да пусть орет. Русских слов не понимает.
2: Купи. Ты обещал!
1: Ну купите, что он хочет. Так он проститутку хочет!
2: Хочу! Ты обещал!
1: Обещала! Если ты получишь 5, а ты сколько получаешь? 2700!
3: Купите ему какую-нибудь там ненастоящую китайскую.
1: Так китайская будет ломаться, это деньги на ветер, а толку никакого.
2: Ты плохая!
1: Я не знаю, что делать уже.
2: Плохая!
3: Давайте я поговорю. Посмотри на меня. Посмотри на меня.
1: Коля, посмотри на нее.
3: Посмотри. Ну какие у тебя красивые усы. Посмотри, какая красивая седина в них, а? Разве можно с такими седыми усищами плакать? Встань. Какой пиджак у тебя красивый.
4: Да.
3: Какой красивый значок.
4: Да.
3: Справедливая Россия.
4: Да.
3: А какой рядом красивый значок ЛДПР?
4: Да.
3: А еще один красненький, КПРФ. Но не стыдно тебе требовать проститутку?
4: Да.
3: Ты же сам проститутка.
1: Женщина, вы что?
3: Я педагог. Нормально, я сейчас с ним поговорю. Зачем ты позоришь жену? Посмотри на других мужей. Они себя так ведут?
4: Не ведут.
3: Не ведут.
1: Ты послушай женщину. У нее муж, наверное, не такой.
3: Не такой.
4: А какой?
3: Вот мой муж.
1: Ой, смотри, какой у нее муж, да? Красивый,
4: да.
1: Опрятный. У него усы такие же, как у тебя, смотри. Он обнимает жену. Ой, а где это у него рука?
3: Ну не все же смотреть.
4: Дай.
1: Нельзя. На, смотри на моем телефоне, что хочешь. Господи, боже мой. Что ты будешь смотреть?
4: Машу и медведь.
1: Смотри. Сдалась ему эта проститутка.
3: Да вы знаете, это такой возраст. Вот 48-52. У них сейчас как раз проститутка ш**й период.
1: Да.
3: Это пройдет. Это все пройдет.
1: Это что? Это не Маша и медведь.
2: Дай, ты плохая, дай.
1: Я плохая?
2: Да. Купи проститутку, ты проститутка.
1: Что?
3: А мы сейчас тебя отдадим дяденьке-милиционеру.
1: Он отведет тебя в отделение, тебе будет стыдно. Все будут пальцем тебя показывать. Смотрите, как себя плохо ведет начальник убойного отдела.
2: А я им наркоты подброшу.
1: Что, Натя, по губам, а? Мы что, стали лучше жить? У нас что, лишнее завалялось, подбросит он?
3: А сейчас я ему дам.
1: Так не давайте ему, это только разодорит его.
3: Считаете, да?
1: Конечно.
2: Нет, пускай да. У меня почти получилось! Проститутку хочу!
1: Вот мужики пошли, а?
3: Да.
1: Идут все как дети. Но только с алкашки успокаивается.
3: Вы знаете, я своему в таких случаях включаю Путина.
1: Да вы что?
3: Да. Он его любит, он всех знает там их. Все повторяет за ними.
1: А говорят, там всего 3 будет.
3: Не-не-не, 4 будет по-любому. Сейчас такие рейтинги очень хорошие. Там новые персонажи появились. Китайцы.
1: Да вы что?
3: Там прописано ой-ой-ой.
1: Ой, надо будет посмотреть.
3: Посмотрите обязательно.
1: Смотрите, пьет и тишина. Сейчас допьет и опять дай проститутку.
3: Да вы просто отучите его раз и навсегда.
1: Да как?
3: Вот мы прошли этот период уже. Я своего застукала с одной на балконе. Он, оказывается, ее прятал за лыжами.
1: Да вы что?
3: Да.
4: Все.
1: Выпил все, да?
4: Да.
1: Ты пьяненький?
4: Да.
1: Ух ты. Все, пойдем домой спать.
4: Не-не-не, я пойду в стриптиз-бар.
1: Стриптиз-бар у тебя в кроватке. Пойдем, я почитаю перед сном тебе футбол.
4: Не-не-не, я хочу стриптиз-бар.
1: Да не надо. Сейчас он уснет.
4: Меня все хотят.
1: Тебя все хотят.
4: Я могу 12 раз.
1: 12, а то и 15 раз. Давай, ложись.
4: Я куплю себе сан навара.
1: Рюмка водки на столе. Рюмка водки на столе. Ой, кажется, уснул.
3: И мой спит. Ну что, в ДК пионеров на оргию?
1: Отличная идея, женщина!
3: За мной, незнакомка, пойдем!
1: Вот повеселимся мы!
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор ФМ. Сделано в Беларуси.

0: слушайте Юмор ФМ в любое время и в любом месте. Включайте онлайн-трансляцию Юмор ФМ на сайте humorfm.by и радуйтесь жизни. Юмор ФМ. Нас слышно даже в Руанде.
1: Руандисты – это те, кто живет в Руанде.
0: Чтобы жить дольше, нужно смеяться больше. Но только после рекламы на Юмор-ФМ.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: 9 и 10 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина», Минский район, празднуем День Победы. Вас ждет насыщенная программа, масштабные военно-исторические реконструкции и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина».
0: А вот теперь будет смешно. Юмор ФМ представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
6: Для детей старше 16 лет.
7: Я не знаю, я только в браке узнала, что у меня есть вот чисто женские обязанности. Конкретно я не могу сейчас смириться с тем, что я теперь ответственна за трусы другого человека. Ну серьезно, ко мне недавно муж подошел с фразой: «У нас там трусы чистые закончились». Я думаю, у нас? Ну, у меня все нормально, хочешь, надень мои. Ну, заметили, да, что все женские обязанности, они какие-то не крутые, потому что все пафосные обязанности достались мужчинам. Он говорит: да, ты отвечаешь за наш быт, зато я несу ответственность за твою жизнь. Не слишком пафосно для человека без трусов, нет? Ну, по поводу ответственности за мою жизнь. Мы с ним недавно обсуждали план действий на случай, если на нас нападут на улице. Он говорит: ты главное не геройствуй, пока меня запинывают, беги вызывай ментов. Главное не геройствуй, понял? Я не собиралась, если честно, что тут я против равноправия. А что только ему, где моя двоечка? Не, я тут ничего не смогу сделать, я это знаю. Я посмотрела видеоролики по самообороне для женщин. Видели эти ролики? Они там все постановочные. Там в одном инструктор пытался отыграть изнасилование. Он это делал вот так: иди сюда! Я думаю, я извиняюсь, а где происходит изнасилование? Вдаешь молодежь? Там единственный дельный совет, его и так все знают, это бейте по яйцам. Это как перезагрузите роутер, да? Всегда работает. Мне так странно, почему вот у мужчин такое деликатное больное место природа оставила просто вот так болтаться снаружи. Я бы на вашем месте лучше их в кейсе от AirPods'ов носила, на всякий случай. Ну, возможно, они когда-то были внутри организма, но там было неудобно чесать, поэтому теперь вот так. Но это же правда очень важная часть тела. Я знаю факт. В Древнем Риме, произнося клятву верности, друзья брались за яички друг друга, давая понять, что доверяют другу самое ценное. Я бы вернула эту традицию, потому что, прикиньте, они в банке стоят и такие: оформляем микрозайм. Все, у меня на этом все. Спасибо.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл.
8: Партнер программы — сеть ювелирных магазинов 7 карат.
9: Алло, ты где?
10: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
9: А у меня куча старых и ничего не ношу.
10: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
11: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в магазине».
1: Да, Борисыч, да, что ты говоришь? Ну где я? Я не знаю, где я. Как это называется, я не знаю. Северо-Южанск называется. 4000 километров от Москвы, да. Ну не знаю как. Тут просто в центре города одна асфальтированная дорога до Ленина и все, и что там. Я в такси ехал, и передо мной перед машиной пацан бежал, кричал: едут, едут. Тут со мной все фоткаются, потому что я в чистом. Да, блин, поехал вот договор составлять по этой нефтянке. Слушай, вот я понял, почему теперь я ненавижу нефть. Потому что она так далеко, блин, всегда. Почему нет нефти, которая находится, ну не знаю, в пределах Садового кольца? Чё говоришь? Только ухо мое видишь? А, это фейстайм. Давай, перезвоню. Ну чё там?
2: Слушай, мужик, у меня только одна рыбная консерва, у тебя вон сколько. Можно я вперед тебя, а?
1: Чё вперед меня? Сдохнешь? Договаривай, вперед меня, сдохнешь? Братан, не спрашивай никогда ни у кого. Верь в себя, да все получится. Сдохни, конечно.
2: Да ты не понял, я спешу.
1: Куда? Слопать консерву, что ли?
2: Да у меня жена, говорю, салат готовит просто.
1: Какой салат? Типа все готово, поставила тарелку, вилки и ждет самый главный ингредиент? Ты кого обманываешь? Какой это салат? Это просто вы хотите сажать консерву на ночь глядя. Нет, отлупись от меня, братан.
3: Так, все. Вроде все, 28 900.
1: Так, 28 900. Давай, 30.
3: А нет, картой нет, только наличкой мы принимаем.
1: Че наличка?
3: Наличные деньги, че?
1: Че ты говоришь, не понял?
3: Че, не знаете, что такое наличные деньги?
1: Не, я знаю, что это. Вы до сих пор наличку принимаете, что ли? Наличка, я знаю, что это такое. Такие прямоугольные бумажки, на которых города нарисованы.
3: Да?
1: Ну? Причем, чем больше цифр, тем больше неохота в этот город ехать. Наличка. Их же отменили, по-моему, уже.
3: Нет, многие пользуются еще.
1: Кто многие? Кто это такие? Многие. Кто
3: многие
1: это?
3: Многие люди приходят, расплачиваются, удобно всем.
1: Да какие многие люди? Я вот ненавижу людей, которые, блин, в терминал карту свою вставляют, и стоят, не могут вставить. Вот я их терпеть ненавижу. А это еще, блин, наличкой кто-то пользуется. Вот давай хорошо, ладно. У тебя есть кокошник?
3: Зачем мне кокошник?
1: А зачем мне наличка? Вот скажи мне. Зачем?
3: Я не знаю.
1: Да что не знаешь? Люди в космосе скоро какать начнут. А ты что мне говоришь? А мы тут нарезали на земле все бумажки прямоугольные, ходим у кого больше. Да что это за ерунда такая? Вот прогресс уже давно. Чпокнул, пикнул, пошел дальше. Все, блин. Как маленькие, блин. Время без 21. Давай пропускай уже быстрее. Давай, как-нибудь давай уже рассчитаемся. Переведу. Нет, давай
3: я
1: куда-нибудь.
3: Не знаю. Ну не купите, значит. Ничего страшного.
1: Ты когда-нибудь видел, чтобы человек пришел купить 19 литров вискаря? Ему говорят: ну не купите, ничего страшного. Он такой: ну да, я и не хотел 19 литров вискаря. Что делать, мать?
3: Не знаю, деньги ищите где-то. Я что?
2: Слушай, ну пропустите в конце концов, ну что ты?
1: Все, гурман. Слушай, давай так сделаем. Я тебя пропущу, дай наличку. 29 800. Я тебе переведу на телефон, давай.
2: Да куда ты переведешь? У меня телефон вон с кнопками. Тут даже с аккумулятора что-то капает. Я его в штанах не ношу, потому что у меня эрекция от него. Почему-то вниз. Неважно, короче, 29 800 эта сумма вообще мне только снится.
4: Извините, пожалуйста, вы последний.
2: Вообще, да, но я могу пропустить.
4: Спасибо, Бог, вот. Да, вам Бог, здорово, еду.
1: Здорово. Кстати, мужик, есть наличка?
4: Конечно, я же в магаз пришел за покупками куплять.
1: Ну, давай ты мне наличку дашь, а я тебе на карту переведу.
4: А, не, я картами с 98-го не пользуюсь. Я помню, в банк прихожу, говорю: где мои деньги? Они говорят: иди паси коров, мы не банк, мы столовая. Гречку бушу, говорю: нет, конечно, вот, а наличка есть наличка. Она не где-то там, она всегда со мной, ляжку греет.
1: Ну, тем более, как вы можете брать деньги, которые лежали у такого человека возле ляжки? Ты чё, ну... Это же вообще не гигиенично. Ну смотри, вот полтос, да, возьмем самая ходовая бумажка. Полтос, она где бывает? Она бывает, ну, в кармане заднего, в кармане джинс. Это не самое чистое место, блин, ну серьезно.
3: Время без 5:11, что-нибудь решайте. Либо берите, либо уже уступайте другим, да, как-нибудь.
2: Давай уступай,
1: блин,
2: серьезно.
1: Блин, ладно, сейчас, давай часы купи. Купи часы, хорошие, смотри. Смотри, какие часы, за 30-ку отдаю.
4: А, нет, 30-ки у меня нема. Ну, не, ну только если мелочью наскребу сейчас.
1: Чем наскребешь?
4: Мелочь.
1: Мелочь — это такие круглые железки?
3: Да.
1: Они есть?
3: Тю, ну вообще.
1: А нахрен они нужны? Они даже городов не удостоились. Вы чё, блин? Это просто железка, блин. На этой мелочи из дизайна, я не знаю, максимум какая-то цветущая завитушка, блин. Типа 7 рублей. Такое бывает вообще? Вот ты с ним ходишь таким огромным кошельком, а по факту там 56 рублей. Примерзнет там на остановке, ты ее чпок-чпок, опа, отлупил, все. Вот они для чего нужны.
4: Зря вы так, мелочь тоже деньги.
1: В смысле деньги? Ты что гонишь? Ну хорошо, ладно, про бумажки, про бумажные деньги я, может быть, чуть-чуть передавил. Ладно, ну мелочь, ну камон, от них руки воняют.
4: Ну прикольно вы, конечно, и мелочь унизили, но тем не менее время уже 5 минут 12-го, и вы со своими рассуждениями идете нафиг.
2: Короче, давай,
1: блин,
2: пропускай.
1: Подождите, да. Блин, ну что вы сделали, а? Ну что вы меня сейчас толкаете на самое страшное в моей жизни? Трезвым заказывать себе региональных проституток? Ну это как вообще? Они есть в этом городе у вас? Ну? Вы что смотрите, где мне приобрести? Где в вашем городе можно приобрести женщин? Не навсегда, арендовать. Ну? Ласку где можно купить? Жриц любви. Не от слова жрать. Проститутки есть в городе, говорю.
4: Не, за деньги у нас нет. Вот если ты трудолюбивый, ласковый, там, с дошираком, это да, а так не.
2: Вот наша валюта, брат.
4: Да.
2: Вот.
1: Вашу мать, что делать, а, блин?
4: Ну ты не переживай, ты трезвый не останешься. Есть, короче, две женщины хорошие. Томочка и Лизочка, парикмахерши. Вот. К ним как раз после 11 нужно приходить. Они детей спать укладывают. А мужья на дежурство уходят. Вот, посидим с ними, жахнем немножечко, докатим, рядишь там, какой полубокс наступит.
2: Да-да, только ровно без 15:08 надо валить, потому что мужья возвращаются.
4: Да-да-да, мне как раз второй нужен, а?
1: Вот бери второго и иди. Нахрен мне это надо, связываться с вами?
2: Да пропусти ты уже в конце
1: Никуда
2: концов.
1: Никуда я вас не пропущу.
4: Пропусти, нам же
1: надо
4: купить.
1: Нет.
3: Ну ты тоже, ладно, что, ну не огорчайся-то. У меня тоже наливочка есть своя, малиновая. Сама делаю, все вообще за.
2: Ну нет.
3: Ну как это тоже, ни тебе, ни людям стоит тут.
1: У тебя руки воняют мелочью. Что ты хочешь от меня?
4: Я сказал, нет, никто никуда не пойдет. Пошли вон!
0: Однажды в России. Слушайте на Юмор-ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ International. Юмор-ФМ. Сделано в Беларуси.

0: Каждый будний день на радио Юмор-ФМ разыгрываются деньги. Каждый будний день сумма становится больше на 20 рублей. Добро пожаловать в Мудбанк. Мудбанк. Слушайте каждое буднее утро в 8.08 и выигрывайте деньги, которые накопились. Подробности читайте на сайте humorfm.by или в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». И да пребудет у вас бабло! Скоро будет очень весело. Сразу после рекламы на Юмор ФМ.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Заботиться о ребенке сложно. Еще сложнее заботиться о больном ребенке. Именно поэтому наши специалисты выезжают на дом.
3: Медицинский центр «Добрый доктор».
2: Подробности на сайте dodoctor.by.
4: Частное предприятие «Дечко-ЭК» ОНП 690-600-173. Методы лечения могут иметь противопоказания и побочные эффекты. Информация носит рекламный характер.
0: Вот и все. Теперь веселимся.
5: Юмор ФМ представляет
0: стендап.
5: Для детей старше 16 лет.
0: Юмор, основанный на реальных событиях. Премьера.
6: Недавно вспоминал детство. Дворовой мне больше нравится. Дворовой футбол. Помните дворовой футбол? Вот этот конец 2000-х. Дворовой футбол. Слушайте, скажите мне, пожалуйста, почему всегда футбольное поле было рядом с частным участком какого-то гребаного психопата, у которого личная вендетта с футбольным мячом была, который пообещал все мячи в жизни проткнуть, потому что его жену мяч увел, походу. И почему всегда самые вкусные абрикосы росли у мужика с ружьем, не знаете? Реально, раньше такой закон был, если ребенок съел твои абрикосы, то его можно нахрен застрелить. Серьезно? Мы за абрикосами пришли, не за дочерьми твоими. Ты что, в меня стрелять будешь? У меня на шортиках Спанч Боб нарисован. Мне достаточно услышать. А ну пошли нахрен отсюда! Стреляй в меня, если я говорю, сам иди, дед. Тогда переговоры не удались. Тогда, конечно, стреляй. Многие люди романтизируют в то время, говорят, мы с соседями общались. Это вынуждено тоже было. Потому что у моей мамы была мука, у соседки масло. Дефицит был. Все друг другу помогали. Это экосистема была. Потому что если там тетя Соня не дала молоко тете Гале, все, тетя Галя не сделала блины. Дядя Валера злой, забухал, не вышел на работу, не купил футбольный мяч. И вот во дворе организованная преступность. ОПГ лактозовские орудуют тут. Они... На нас ОПГ лактозовские наехали, мы аж об***лись. В итоге в тюрьму только 3,5% сели. Да, это прекрасное время в какой-то степени, да. Ностальгия. И вот вы играете прям уже, знаете, красный и горячий. Побежали на колонку пить воду. Помните колонка, вот эта труба без фильтра, прямиком из канализации, которая выходит. Да, вообще никаких фильтров. И чтобы вода пошла, четыре пацана должны надавить. И там струя либо нахрен рот рвала ребенку. Да. Либо там дед кашлял. Мы когда пили, в соседнем доме напор падал, клянусь. Мужик в ванной лежал, голый ждал, пока мы пообливаемся. Да, мы... Да. Мы... Короче, мы... Мы набирали эту бутылку воды и несли пацанам. И мы никогда не давали пить первому чуваку, который, знаете, развратно пил воду. Вот этот. Который кунилингус в воде делал немножко. Там даже Посейдон такой, тормози, ты что делаешь? После него про бутылку слухи во дворе ходили. Пацаны, с Байкала не пейте, она развратная. Жестко было. И дележка команд, мне кажется, самая несправедливая вещь была в дворовом футболе. Потому что если ты выбираешь вторым, в какой-то момент такая пропасть в футбольных навыках, когда ты такой, мне Роналду, мне Месси, мне Аршавин, Мне младшая сестра с ингалятором. Мне Миха косоглазый. И потом вот этот спор. Дайте нам еще одного, за нас жирный Колян. Дайте еще одного. Дайте по-братски еще одного. И он такой, зато если жопу пробивать будут, все в колено жопу бить будут. Это громоотвод, он Дженнифер Лопес вашей команды. А Колян стоит и все слышит. Потом в старости все говорят, что дядя Коля такой злой, мечи протыкает. Жопа помнит. Такое не забыть. Да. Я не говорю, что у нас, кстати, время плохое было и самое жесткое. Вот я в селе несколько лет пожил. Я как-то смотрел, как пацаны играли в футбол. Там один чувак забивает гол, и вот так на коленках по траве катится, и в какой-то момент сильно ускоряется. Я думаю, ни хрена себе. А потом встает, у него ноги в коровьем. Я думаю, ну тут надо поскромнее праздновать, конечно. Я, девчонки, не знаю, чем вы занимались во дворе, но я точно помню, что вы взрослели быстрее гораздо. Вы вокруг футбольного поля, как скауты, ходили, выглядывали, у кого же кадык прорежется быстрее. Ну, Андрюшка, не хочешь на гитаре за гаражами поиграть? У нас там сиськи. Андрюха уходит, и мы такие, ты куда, Андрюх, давай фишки поиграем. Андрюха не слышит, все, яйца затмили разум, он идет. Заходит за гаражи, думает, там счастье, а там ловушка. Вот у него уже открыл глаза Рено Логан и пузо в кредит. Да, да. Прикиньте, вот такая тебе фишка, Андрей, блин. Мне вообще кажется, что гаражи – это заговор против молодежи. Смотрите, я за гаражом что только не попробовал, но из этого гаража ни разу ни одна машина не выехала. Это слепая зона, блин. А сейчас все хвастаются в Москве, говорят, у нас такие прикольные дети, ЖК красивый. Поставьте гараж, охренеете. Сразу узнаете, кто торчок, кто ш**а во дворе. Да. И это разговор про маленький город. У вас, наверное, у всех он есть. Кто приезжий, попадите, у кого есть свой маленький город? Вот этот, родной. По которому ты скучаешь, пока туда не приехал. Я жил в таком же городе, маленьком, но кавказском городе. И у нас, прикиньте, вопреки всему, существовал ночной клуб. Вопреки всему, это где люди танцуют. А я вам напоминаю, в то время основной причиной конфликта была фраза «Чё смотришь?». Я реально говорю, у меня косоглазый Кент был, у него сразу с двумя рамс был как-то. «Чё смотришь?». А там 18 квадратных метров, по-любому кто-то на кого-то посмотрит, понимаете? У меня друг однажды так хотел подраться, он типу сказал, ты чего на меня через зеркало посмотрел? Медуза Горгона какая-то нахрен. Я вам клянусь, у нас девчонок, кстати, не было, потому что они драться не умели, нахрен они нужны вообще были. Да, с ними неинтересно было, да. В итоге, знаете, что этот, вместо этого клуба открыли зал по ММА. Просто диджея убрали, то же самое оставили и все. По сути. И мы поэтому ездили в другие города. Я помню, как-то мы поехали с другом. Я так мечтал, думаю, сейчас какой-нибудь прикольной девочкой познакомлюсь. Захожу, сразу заприметил красивую девочку. А мой друг по инерции заприметил здорового типа. Сидим за столом, я смотрю на него, он смотрит на здорового типа, флиртует. Говорит, официант, официант, передайте за тот столик, что он г***н. Да. Ну, потом по классике я дрался с некрасивым другом того типа, чтобы подержать. Да, это же вот эти города. Вы знаете, когда в свой город приезжаешь, так скучаешь, и через два дня задолбало. Почему всегда так? Там по факту вот как надо делать. Ты с таксистом по городу просто едешь, смотришь такой, о, охренеть, Евросеть, там раньше связной был, офигеть. О, поликлиника, вау, покрасили. Мой универ, а, тебе насрать, понял, да. Потом до дома доезжайте, до подъезда, мама с окна выглядывает, такая, тетя Наташа умерла, Юля замуж вышла, и ты такой, пока, и уезжаешь. Все, спасибо за внимание, народ.
0: Стендап. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл.
7: Партнер программы, торговая марка «Пикант».
8: Свежее мясо. Классические приправы. Шашлык от «Пикант». Храним традиции, создаем новые.

0: Юмор FM в вашем смартфоне. Скачайте бесплатное мобильное приложение Юмор FM в Play Market или App Store. Слушайте веселое радио онлайн, находите песни, которые звучали в эфире, участвуйте в акциях, качайте мобильное приложение Юмор FM в Play Market или App Store и радуйтесь жизни. Поисковый запрос Юмор FM Беларусь. Сейчас реклама. Сразу после юмор на Юмор FM.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: стране. Мебель для сада покупай в King Style.
1: А вот теперь будет смешно.
2: Юмор FM и телеканал TNT International представляют
1: Comedy Club. Только лучшее на Юмор FM.
2: Для детей старше 16 лет.
3: В дизайн-студии по ремонту квартир. Не переживайте, да, наша компания сделает вам ремонт вовремя, да. Ну, как в договоре прописано, все вот в срок, да. Задержка? Ну, в нашем деле задержка – это нормально, ну, максимум полгода, год, да. Ну, два, ну, три – это от силы уже. Всего хорошего. Четыре. Здрасте. Здравствуйте, здравствуйте, здрасте. Это вы ремонтами занимаетесь? Совершенно верно. Добро пожаловать в нашу дизайн-студию. Студио Дизайн Style Flats Design by Анжелика Копылова Дизайн.
4: Мы бы хотели ремонт сделать. Ну, с этим сейчас это... Саша, да твою ж мать, что ты там ползешь, как улитка?
5: Да что ты лаешь, как собака? Я заблудился.
4: Я тебе сто раз сказала, возле пункта выдачи.
5: Да тут в каждом доме пункт выдачи.
4: Ну вот и зашел бы хоть в один, может, тебе мозгов бы выдали.
5: Шибанутая.
4: Урод закрой.
5: Сама закрой.
4: Идиот.
5: Дура.
4: Полудурок. Здрасте, еще раз мы бы хотели обустроить наше семейное гнездышко.
5: Да.
3: Как, простите?
4: Молодожены мы.
5: Недавно поженились.
4: Да нахрена ты добавляешь, что? Понятно же.
5: Да непонятно, что недавно ты не сказала, а я сказал.
4: То, что молодожены, это и значит, что недавно поженились.
5: Да что, мне уже слово нельзя сказать,
4: о,
5: что
4: ли? О, расстрандился, да, смотрите. Да, значит, как на работе повышение попросить, так язык жжет.
5: Все, не беси, а.
4: Сам не беси. В общем, да, поженились мы.
5: Недавно.
4: Ремонт нам нужен, чтобы в уюте и гармонии жить.
5: Да, наш дом, наша крепость.
3: Замечательно. Замечательно, что мы не состоим в одном чате подъезда. Ну что, в целом наша компания, конечно, ну, с удовольствием сделает ремонт вашему, так сказать, семейному гнездышку. Подскажите, сколько у вас квадратов?
5: 100.
4: Вот нахрена ты врешь? Она же узнает все равно.
5: Так,
4: ну ты что сочиняешь на ровном месте вообще?
5: Ну приукрасил чуть-чуть, что?
4: Пузяка бы свою приукрасила, да. Вот эту пивную.
5: Да мне тут нужно что-то мягкое. А то ты во сне то упрешься, то локтем, или коленом, или башкой. То у тебя вообще все острое.
4: Зато у тебя тупое все, тупореза кусок.
5: Ты достала меня, женщина-дротик.
4: Все, сам достал. Ага. Короче, 45 квадратов у нас.
5: Ну, грубо говоря, 50, да?
4: Да, да, да. Вот это вот планировка. Да. Вот.
3: Угу. Вы на ней рыбу ели?
5: Нет.
4: А что ты врешь? Воняет же, понятно же.
5: Да это скумбрия, считай, не рыба.
4: А что, это курица?
5: А ты курица.
4: А ты тогда кто?
5: Ко-ко-ко,
4: кукарику, ага.
3: Ладно, давайте сначала определимся со стилем ремонта, хорошо? Значит, можем предложить вам скандинавский минимализм или что-то посовременнее, например, хай-тек.
5: Хай-тек?
4: Какой хай-тек? Терминатор недобитый.
5: Ну?
4: То, что у тебя штифт в колене, это не значит, что ты из будущего.
5: А, да чтоб современно было, что ты...
4: Да какой тебе современно? У тебя до сих пор эта музыка идиотская на звонке играет.
5: Да это Crazy Frog, вечная классика. Бенг-бенг, бенг-бенг.
4: Вечная классика, это ты, футболки как из задницы твоей, вот это вот. Давайте скандинавский стиль, минимализм хочу.
5: Лучше бы у тебя корзина на Wildberries была в стиле минимализм.
4: Иди в жопу.
5: Сама иди в жопу, вот прям скандинавской ходьбой и иди в жопу, вот поняла?
4: Вообще не важно, какой стиль, главное, чтоб уютно.
5: Да, чтоб романтично было.
4: Да не перебивай ты меня, козлина, что ты бесишь меня? Чтоб романтично.
5: Да, с элементами хай-тека.
4: Да.
3: Как здорово, что вы друг друга нашли. Это значит, остальные в безопасности.
4: Ты сейчас мне мозоль проткнешь усами своими колючими. Отколебись от меня.
3: Так, давайте обсудим планировку.
4: Колючими, отколебись от меня.
3: Так, давайте обсудим планировку квартиры. Ага. Вот в гостиной можно сделать, знаете, такой вот...

0: Скажи, что я радиоактивный.
1: Токсичный.
0: Ну да, да, вот это. Или этот, как его, дымный.
1: Душный.
0: Ну вот, да, вот это. Слушай, я сейчас позвоню, наверное, отцу этой Тане. Может, он вообще не понимает глубину проблемы? Куда вообще, что там будет вообще?
2: Давай, давай.
0: Он в чате, вот этот, да?
2: Да, вот, да, да, да, да.
0: На громкую ставлю.
3: Алло.
0: Здравствуйте, это папа Тани Мишкаревой?
3: Да.
0: Это папа Полины?
3: Ну?
0: Полина сегодня к вам с ночевой собралась?
3: Ко мне?
0: Нет, ну, к дочке к вашей.
3: Ну?
0: Ну, я просто переживаю, они там собираются, ну, с ночевой, непонятно, что делать, там, вообще непонятно, что вас это не беспокоит.
3: А ты что такой душный? У тебя дочка такая же? Может, не звать ее вообще?
0: А, не-не-не-не, она нормальная, она веселая, зажигает так, это, она топчик, да, и такая, она, знаете, как флексит, дай бог кому как флексит, она вообще такая, оторва у меня, да, она квартиру всю разнесет там, да.
3: Я тебя услышал.
0: А, папа, договорился? Все нормально.
1: Все, я могу идти.
0: Подожди, стоять, ничего не решил. Мальчики будут там?
1: Нет, конечно.
0: Нет, конечно. Сейчас непонятно. Такие мальчики, что непонятно, мальчики это или девочка. Сидит вроде девочка. Сидит. Потом, опа, сюрприз.
1: Да папа, у нас 3 девочки будет, все.
4: Ну слушай, 3 девочки. Без взрослых, ну не нравится мне это. На начало фильма какого-то похоже. Одна лунатить пойдет и из окна выйдет. На другую стекло упадет, артерию перережет. Третья пойдет мыться в ванну, туда фен уронит. Отцу Таниному это все разгребать потом.
0: Блин, хорошо, что не у нас собирается. Да.
4: Так, давай, подытожим. Вы с девочками посидите, посмотрите кино, поболтаете, в 2 часа спать, и с утра ты будешь дома в 9.
1: Да.
4: Слушай, ну, я, в принципе, не против.
0: Класс! Когда я вот на точно такое же мероприятие отпрашиваюсь, мне-то хрен.
1: Все, я пошла, меня Оля уже ждет.
0: Где она тебя ждет?
1: За дверью.
0: Пускай войдет.
1: Оля, зайди.
0: Точно Оля? Там буквы К нет в начале имени? Все, понял.
5: А че, Полина, го?
1: Го.
0: Все-таки надо бы проверить, девочка ты или мальчик.
4: Я тебя проверю сейчас.
0: Тут с собаками просто, да, хвост задрал, сразу все.
4: Ну, Дима, ты издеваешься.
1: Привет. Я не поняла, Тань, ты что здесь делаешь? Мы же все к тебе идем. Да капец, блин. Сейчас бате кто-то позвонил, сказал, сейчас придет какая-то оторва, нам всю квартиру разнесет. Взял все и отменил. Ну, я психанула и к тебе пришла.
4: Так и хорошо. Че, давайте у нас посидим, я пирожков напекла. Папа вот на гитаре сыграет, а?
1: Че, и малиновую ладу можете?
0: Ну, намотив бутылка кефира, конечно.
6: Уральские пельмени. Теперь в стерео на Юмор-ФМ.

0: Беларуси 11 часов вечера. Начало часа представляет букмекерская компания «Фонбет».
1: Это что такое?
2: Это что такое?
3: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получи фрибет до 100 рублей и до 300 в вращении новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: «Юмор-ФМ. Погода».
5: По информации сайта «Погода.бай», завтра, 7 мая, на всей территории Беларуси ожидаются дожди. Только в Гомеле обойдется без осадков. Там до 30 градусов тепла. В Гродно 16 с плюсом. В Бресте 22 градуса выше нуля. В Витебске плюс 24. В Могилеве до 27 тепла. В Минске 22 с плюсом. Прогнозируется дождь.
0: Партнер прогноза погоды – букмекерская компания «Макслайн».
6: 1000 фриспинов! «Макслайн» без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте «Макслайн.бай» и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
0: «Юмор-ФМ» и телеканал «ТНТ Интернешнл» представляют «Камеди-клаб». Только лучшее на «Юмор-ФМ». Для детей старше 16 лет.
7: Нас в музыкальной четверке четверо, да, четверо. И мы подумали, что настало время познакомиться, рассказать, кто из нас что любит в музыке, у кого какие предпочтения. Вот, например, Андрюш, ты что любишь в музыке?
8: Блюз.
7: Да ладно.
8: Да, детка. Я люблю блюз.

0: За что?
1: За то, что в нем можно петь одну фразу, но по-разному. Это блюз. Можно говорить вот таким голосом под музыку любые слова. И это тоже будет блюз. Оленеводы, пассатижи, острома. И самое главное у всех спрашивать, это блюз?
0: Блюз.
1: Это блюз.
2: Блюз.
1: Это блюз.
2: Блюз.
1: Это блюз.

0: А я люблю песни, в которых много добра, которые все под гитару поют у костра,
1: в которых на третьей строчке вступает жена,
0: но большую часть куплета поет не она,
1: но она всегда рядом,
0: а ближе
1: к припеву.

0: расскажу я вам, ребята,
1: про то, как люблю оперу. Ведь в ней есть всплески в самых неожиданных местах. В ней можно посмеяться и поплакать. А потом...

0: главное в опере?
1: Что же тут главное?
0: Последнее слово.
2: Да что с ним?
0: Последнее слово нужно потянуть, пока не начнутся аплодисменты.
3: И тут всем кажется, что номеру конец.
4: А нифига!
5: Спасибо.
3: Андрей Аверин, Зураг Матунов, Дмитрий Лисюк, Сарогин, Дмитрий Лисюк.
6: Камеди Клаб. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: представляет «Женский стендап». Только женщины, не только о женщинах.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Что, рассказываю. Смотрите, для меня всегда важно было, чтобы в отношениях мужчина был очень щедрый. И я нашла себе щедрого мужа, как и хотела. Но оказалось, что когда у тебя щедрый муж, жадная ты. Потому что он ходит, говорит, я за всех плачу. И сзади иду я говорю, ну не прям за всех. За всех, кто в море, понятно? А мы в Тануке. Ну, реально, он недавно сидел с компанией и закрыл счет на 200 тысяч рублей. Прикиньте, деньги на отпуск, 200 тысяч рублей. Он еще сидит, говорит, я не хочу, чтобы за меня платили. Я думаю, так никто не собирался. Это Москва. Ну, я вообще не знаю, что они там на 200 тысяч делали. Мне кажется, он там и за стол, и какому-то сыну за универ заплатил. Ну, или просто несколько ш**ух съели. Но... реально, он еще когда выпьет, он становится супер щедрый и начинает раздаривать вещи все. Он недавно пил с другом, говорит, дарю тебе куртку. Я думаю, а я в чем ходить буду? Реально, мне кажется, у него и член раньше больше был. Просто кому-то отдал, типа, Тамара, держи, теперь будешь писать стоя. Я вот что поняла. Щедрым прикольно встречаться. Он тебя везде водит, дарит подарки. Замуж надо выходить за жадного мужика. За вот этого, знаете, который с работы все тащит домой. Скрепки, бумагу. Хламидии. Говорит, а что такой хороший стульчак выкинули? Вообще идеальный мужчина и муж мечты — это два разных человека, как оказалось. Ну, смотрите, идеальный муж, желательно, чтобы был жадный, чтобы деньги не тратил, да? Страшный, чтобы меньше гулял. Чуть-чуть тупой, чтобы говорил, ты карту себя держи, я-то точно потеряю. То есть, смотрите, идеальный муж — жадный, страшный, тупой мужик. Я вот раньше думала, что Самойлова от Джигана не уходит? Сейчас думаю, конечно, она не уйдет, она за него прям держится. Потому что она думает, ну, путает левые и правые, путает, да? Зато верит, что у меня день рождения 3 раза в год. Что, рассказываю. Ко мне недавно приезжала в гости заловка. Для тех, кто не знает, заловка — это родная сестра мужа. Оказалось, в Москве не все знают, кто такая заловка. Мы с ней когда гуляли, я всегда говорила, это моя заловка. И нам на ресепшене один парень сказал, я таких, как вы, не осуждаю. Ну, у меня нормальные с ней отношения, адекватные, но я предпочитаю общаться с ней на расстоянии, потому что в жизни мне всегда неловко рядом с ней, я объясню. Она высокая женщина с ровной спиной, знает все нормы этикета, знает несколько языков, и я рядом в пухане иду с ней, как будто у нее денег на шпица не хватило, она меня купила. Тоже орет, фу, Сауле Кофикс. Реально, мы с ней, прикиньте, пошли в ресторан, и ее запустили, а меня нет. И она пошла. А я стояла в окно, смотрела, как она ест. Просто она у нас жила из-за того, что я много работаю, я не успевала дома готовить, кушать. Поэтому на завтраки водила ее в кафе, на ужин водила в ресторан, в обед просто трубку не брала. И она в какой-то момент мне говорит, «Сауле, я люблю домашнюю еду. Я даже когда в ресторане ем, я всегда думаю, что дома лучше». Я думаю, ну и домой. Ну. Я тоже люблю, когда ты ешь у себя дома. Реально. В смысле, я люблю домашнюю еду? Ризотто. Ты когда-нибудь ела вкусный домашний ризотто? Ну вот этот, который из кастрюли, из холодильника достают, греют, да? Говорят, с хлебом лучше ешь. Ну, домашний ризотто, это же кутья.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл.
3: Партнер программы – букмекерская компания «Макслайн».
4: 1000 фриспинов! «Макслайн» без отыгрыша новым игрокам!
5: Подробности на сайте «Макслайн.бай» и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения выпуска.

0: Сейчас чутка подзаработаем и снова юмор на Юмор-ФМ. А пока реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А вот теперь будет смешно. Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в баре».
2: Валер, смотри, тебе дают 5 миллионов рублей, но ты отрезаешь себе мизинец. Согласился бы? Ну, не прям весь мизинец, ну так, до первого волоса буквально.
3: Миш, ты для этого меня позвал?
2: Ну хорошо, а на ноге? Ну просто по факту, ну что такое мизинец на ноге, да? Это чуть-чуть ногтя и маленько миллиметров пальца, и все. Ну он как бы не нужен, ты просто мозоль на нем иногда натираешь, и все.
3: Ну, наверное, без мизинца нога по-уродски будет выглядеть, нет?
2: Хоть раз мужские ноги видел? Там каждый палец — это уродство. То есть, ну, по-хорошему, без них ты даже симпатичнее. Валер, 5 миллионов за мизинец — это отменный курс, подумай.
3: Ну, во-первых, привет, Мишка, да? 3 месяца не виделись.
2: Здорово. Все-таки,
3: да? Давай мы сначала что-нибудь поесть закажем, а потом пообщаемся на твои классные глубокие темы.
2: Давай, хорошо? Без проблем. Все.
4: Давай.
2: Безлимитное количество пива, любого, какого хочешь, но за это ты свою дочь замуж за бомжа отдаешь. То есть, ну, любого цвета пива, любого вкуса, да? Но как бы и бомж, он тоже как... Он всегда бомж. Его мыть нельзя, типа, не по правилам. Блин, сложный выбор тебе предстоит.
5: Да, вообще сложный.
6: Здорово, пацаны. Здорово, здорово, здорово.
2: Здорово.
6: Это просто шок какой-то, реально. Просто шок, да? Какие бабки модные нынче. Реально. Вот она бабка, да? У нее титьки на коленках лежат. А она в New Balance, понимаешь? Нью, это новый, а у нее из нового только тележка вон с колесиками.
3: Ты большой молодец, Дэн. Ты даже из метро пытаешься, ну, выходить с эмоциями с какими-то, да? Люди с Мальдив приезжают, не такие воодушевленные, как ты из метро выходишь, что-то увидел там, красавчик. Но я не про это, я вот, что за книга?
6: А, это братья Стругацкие, «Трудно быть богом».
3: Чего?
6: Че?
3: Ты же до этого братьями Стругацкими называл тех, кто вдвоем блевать на вечеринке идут. И чаще всего один из них ты был всегда, Денис.
6: Да я сам офигел, что это писатели, реально.
3: Да?
2: Денис,
3: да.
2: Смотри, значит, тебе дают 5 миллионов рублей.
6: Так.
2: Да? Но ты до конца жизни картавишь специально. Один раз букву «Р» правильно сказал, все, в кепку насали, согласишься?
6: Согласен.
2: Блин, тебе легкая досталась просто.
3: Миш, камон, ты чё? Денис с книгой пришел. С книгой. Не с историей, как он суп ел и AirPods в суп уронил. Случайно их съел, потом поджидал на унитазе, чтобы по гарантии обменять. А с книгой. Братья Стругацкие, «Трудно быть богом».
6: Валер, ты чё гонишь? Да, я начал читать. Ты чё?
3: Ну, а нет ощущения, что ты как-то резко начал читать, минуя кота в сапогах. Сразу, братья Стругацкие, ты что, гонишь? Нет ощущения, что первая книжка за 36 лет должна быть там, ну, про лисичку-сестричку или зайчика-попрыгайчика? Не, если хочешь серьезной литературы начать, есть вот книга, там врач, короче, он под деревом сидит и зверят лечит.
6: Подожди, Валер, ты что, блин, за то, что я читать начал, стебать меня будешь? Типа вот то, что я вот пытался на Новый год вырастить осетра в ванне, и то, что книгу купил, я одинаково долбач, да?
3: Да ну нет, ну просто как-то резко, Денис, ну правда, ну сразу Стругацкий. Ну это как будто если бы Вассерман решил переспать первый раз сразу, и сразу с Лакшери Герл. И на секс-качелях еще.
6: А как мне выбрать первую книгу, если я никогда не читал, а? Объясни мне, я вот зашел в книжный магазин, там книг столько просто, везде смотришь, вот продавцу любые слова называешь, он говорит, есть такая книга. Я просто ради прикола говорю, «Ребро Олега», он говорит, есть, «Роман Кудрявцев», на. Я думаю, сейчас тебя подловлю, так говорю, «Битва степлеров», он говорит, «Бо Фридрих Джонсон», на. Я думаю, ну сейчас я тебя точно подловлю, прямо из головы такой говорю, «Нос». Он вообще даже никуда не звонил. Говорит, и есть Гоголь. Я думаю, ты. А глаз? Он говорит, какой? Голубой глаз. Глаз волка, глаз тигра. Игры и тренинги для мышц глаз. Я говорю, все, говорю, заткнись. У меня голова, говорит. Вот это, говорю, что? Он говорит, братья Стругацкие. Я такой, а? Это что, писатели, что ли? Говорю, давай. Он говорит, возьми еще улитку на склоне. Я говорю, все, говорю, придумываешь уже. Я еще нос проверю, блин, есть или нет, блин.
3: Все, ладно, Денис, я просто без иронии сейчас спрошу, что ты вообще читать-то решил, ну, начать? До этого же как-то жил нормально. Ну, там сложновато, когда меню без картинок, но в остальном-то...
6: Валер, да мне просто осточертело быть тупым. О, осточертело, это я уже здесь прочитал. Раньше бы просто сказал «торты», понимаешь? Ну, тупой. И вообще, я начал размышлять, на какие темы я могу поговорить. И там не густо. Там вот первое, это вот как в домашних условиях проверить простату при помощи двух зеркал. И вторая тема, в какой рекламе была фраза «угодишь, угодишь». Ну, масло, злато, вы что?
3: Да, ну. Это помним.
6: И в какой компании меня за это не презерут? Я нормально это сказал вообще?
3: Ну вот, Денис, смотри, Мишка тупой и не парится, да?
2: Чё это я тупой? Я тоже вообще-то книжки читаю.
3: Ты тоже книжки читаешь? Это здорово. А ты какие? Ты вот эти, где страничку открываешь, там домик объемный?
2: Нет, Валера. Вот и нет, Валера. Я читаю книжки, которые мне реально могут в жизни пригодиться.
3: Это какие?
2: Ну, например, бизнесово-финансовую литературу всякую.
3: Да.
2: Самый богатый человек в Вавилоне тебе о чем-то говорит?
3: Мне о чем-то говорит, Миш, тот факт, что нам, когда счет приносят, ты сразу покакать убегаешь. Мне вот это о чем-то говорит. И стоишь за углом еще, выглядываешь, пока мы там рассчитаемся.
2: Ну, получается, не читал, да?
3: Не читал,
2: ну,
3: и все. Нет, конечно.
6: И
3: нет.
6: Все, и не надо, Миш, оправдываться тут перед ним. Он просто завидует то, что мы вот это читаем, и то, что мы, ну, умные скоро станем. А он так и останется, дубина стаиросовая.
2: Да, да.
6: О, видал? Дубина стаиросовая. Раньше просто сказал бы, черт обоссанный, блин.
3: Да, парни, это так не работает. Я просто пытаюсь донести, что не работает так. Типа начал читать и стал умным. Нет, сейчас даже пишут книги не все умные люди. Ну, там, у Насти Рыбки есть книга. Миша Галустян написал книгу, да? У Бузовой 4 книги. У Вали Карнавал есть книга. Я как считаю, что лучше каждый пусть занимается своим делом, да? Вы, девчонки, мне больше там в белье на фоточках нравитесь, да? А книги от вас, ну, от Вали Карнавал, я, допустим, не хочу читать. С другой стороны, я и не хочу, допустим, видеть задницу голую Пришвина тоже, да? У каждого своя должна быть вот эта вот зона.
2: Все, капкан Ладно. Готов. Значит, смотри, у тебя два выбора. Либо ты ездишь всю жизнь только на автобусе, но на самых прикольных местах. Либо на Бентли, но в салоне где-то нахуй, и никто не может найти где. Ну, аномалия какая-то. Че бы выбрал?
6: Бентли, я найду где на.
2: Блин, тебе все легкое достается мне.
6: Ладно, Валер, действительно, на, забирай. Все, мне туда никогда не подняться. А вон, чтобы до Мишки опуститься, это вообще не проблема. Вон, дело пару пив. Я даже не знаю, как пиво склоняется.
2: Так а тебе зачем? Обычно же после пива все склоняются.
3: Ну вот, вот они мои друзья. Вот это другое дело узнаю, а то самый богатый человек в Вавилоне.
6: На пилой. А погнали в стрепуху.
2: Погнали?
6: Погнали в
2: стрепуху. Только это, я сначала в туалет. Кто со мной будет, братьям Стругацким?
6: Ну вы я же, братан, пошли. На, давай, это давай, тебе. Давай. Погнали.
0: Однажды в России. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях. Премьера.
1: Так, смотрите, короче, меня зовут Владимир Сычев, мне 33 года, наверное, сразу нужно сказать, я седой. Просто люди, которые меня в первый раз видят, они, видимо, не в курсе, что я знаю о своей седине, каждый раз меня спрашивают: «А ты видел?» Как будто я по пути на сцену шел где-то в пепельницу, чихнул. А я видел. Это не пепельный бунт, это моя жизнь. Я в шоке, что вы все не седые. Я один в шоке, что Кадышева стадионы собирает. Или только я и Надежда Бабкина, мы вдвоем. Меня недавно спросили: «А ты реально седой? Или покрасился?» Я думаю, а какой смысл краситься в седой? Это то же самое, если бы я пришел к пластическому хирургу, попросил, а можно мне как-то это самое еще горб мне сделать? Просто единственный плюс седины, это то, что, перхоть не видно. И то, сомнительный плюс, это как, в заревшем доме не видно беспорядок. Просто, перхоть, я понимаю, плохо борюсь. Недавно купил шампунь против перхоти, но пока не помог, если честно. Я думаю, возможно, это неплохой шампунь. Возможно, против перхоти это как бы не его предназначение. Это его позиция. Типа, я вижу, если что, я против, как бы, я... Это как чиновники против коррупции, если что, они тоже против, как бы. Хотя, как по мне, шампунь больше против коррупции, если честно, я... Слушайте, недавно в магазинах на терминалах оплаты увидел новую функцию. Оплата улыбкой. В России. Мне кажется, не приживется, если честно. Нервным смехом бы прижилась. Это, знаете, как зарплату резко подняли, это такой... Оплачено. Я просто вырос в бедной семье, хотя кого я обманываю. Я сейчас в бедной семье. Спасибо. Бедность, если вы не в курсе, она как и богатство по наследству передается. У меня в этом плане дед был бедный, отец бедный. Я династию не позорю. Я бы даже сказал, я пока лучше иду. У меня главный критерий к еде в детстве был, чтобы еда была невкусная или полезная, а чтобы еда была сытная. Знаете, когда вы в детстве хотите Milky Way, а вам покупают гематоген. Вроде и то батончик, но какие разные судьбы. Просто ради Milky Way корова отдала молочко. А ради гематогена она жизнь свою отдала. Вот какая конфета должна называться коровка. В память о коровке. Там, по идее, на этикетке должно быть написано «коровка» и «годы жизни». Знаете, как я понял, что гематоген сытный? Ни разу не просил второй гематоген. Тут спасибо большое, я урок усвоил. У меня еще любимое блюдо было в детстве. Бутерброд, тоже, конечно, блюдо. В холодильнике всегда был колбасный сыр. А он, естественно, не как сыр, параша невкусная, да, и как колбаса ожидания не оправдывал. Думаю, сейчас бутерброд с сырком, с колбаской, на тебе два в одном. Это ж худшая коллаборация, хуже только этот печеночный торт, это вообще мразь какая-то, я... Этот колбасный сыр, он еще по своей консистенции, как двусторонний скотч. Хоть объявление на столбы, прям на него вешай. Вот он настолько липкий, что на нем держалась наша семья. Кто-то пробовал колбасный сыр? Поаплодируйте. И все выжили. Все нормально. Просто вдумайтесь, самый бедный сыр, он в рецепт ни одного блюда не попал. Даже в пиццу 4 сыра не ворвался, там 4 вакансии было.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ.

0: Каждый будний день на радио Юмор-ФМ разыгрываются деньги. Каждый будний день сумма становится больше на 20 рублей. Добро пожаловать в Мудбанк. Мудбанк. Слушайте каждое буднее утро в 8.08 и выигрывайте деньги, которые накопились. Подробности читайте на сайте humorfm.by или в мобильном приложении «Радио Юмор ФМ». И да пребудет у вас бабло! Немного рекламы, потом много юмора на Юмор ФМ.
1: Это что такое?
2: Это что такое?
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получи фрибет до 100 рублей и до 300 вращений новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Вот и все. Теперь веселимся.
5: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют.
0: Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ.
6: Для детей старше 16 лет.
7: В московском ресторане.
1: Ну здорово!
8: Здорово!
1: Здорово, рад видеть.
8: Ты чё такой хмурый?
1: Да у нас в организации крыса завелась, вот никак не могу поймать. А ты чё меня вызывал?
8: Слушай, я думаю, в этой спокойной обстановочке нам надо обсудить с тобой наши дела.
1: Давай, давай, к чему ты ведёшь?
8: Понимаешь, когда-то мы поделили сферы влияния в городе, но времена идут.
1: Ага, к чему ты клонишь?
8: Нужно всё переделить.
1: Так.
8: Что-то закрылось, что-то ушло из страны, что-то ушло, но не закрылось, что-то закрылось, но почему-то не ушло.
1: Давай ближе к делу.
8: Я предлагаю так. Завод пищевой соды мне, завод Toyota тебе. Завод ватных палочек мне, завод Hyundai тебе.
1: Подожди, подожди, подожди. Ты за кого меня держишь? Ты что, думаешь, я не знаю, что сейчас перспективнее? Слышь, так дела не делаются,
9: Год 2022. Ресторан «Московские вечера» — это место всегда привлекало туристов и бизнесменов столицы. Но сыскало дурную славу благодаря тому, что стало излюбленным местом представителей криминального мира всех мастей.
1: Я не понял, кто это?
8: Я не знаю, может, в ресторане какая-то программа началась?
1: Аниматор типа?
9: Традиционно столы у бандитов ломились от разнообразия блюд. Тут и норвежская форель, испанский хамон и, конечно же, швейцарский сыр. Но и как же без нее? Русская водочка.
1: Это что сейчас было?
8: Да я сам нифига не понял.
9: В этот вечер в ресторан «Московские вечера» обсудить свои темные дела заглянули криминальные авторитеты Витя Костыль и Мамука Сухумский.
8: Слышь, ты чепушила, ты кто такой, ты откуда нас знаешь?
9: Спросил Витя Костыль.
1: Вали нафиг отсюда, придурок!
9: Добавил Мамука Сухумский.
8: Слышь, ты что, бессмертный? Я тебя сейчас инвалидом сделаю!
9: 2022 год. Москва. Угроза «я тебя инвалидом сделаю» звучала скорее как обещание бесплатной парковки в центре города.
8: Ты чё, мы тебя прям тут сейчас порешим!
9: Убить Витя Костыль действительно мог. Ведь когда-то он даже сидел в тюрьме. В эти годы ему пришлось не сладко. А вот его сокамерникам очень даже сладко.
8: Ты что такое говоришь, а?
1: Погоди, погоди, погоди, Витя, а ты что, из этих?
9: Это была не предъява со стороны Мамуки, а скорее попытка найти еще один общий интерес с Витей Костылем.
1: Хлебало завали!
9: Мамука сильно разнервничался. В эту минуту он бы и очень хотел оказаться дома. Принять ванну с лавандовой бомбочкой, обмазаться малиновым скрабом и обернуться скретч-пленкой.
8: Что, серьезно, что ли?
1: Да кого ты слушаешь? Я даже таких слов не знаю.
9: Слов Мамука и правда знал немного. Из-за этого на закрытых московских вечеринках у него частенько были проблемы со стоп-словом.
1: Остановись!
9: Кричал он на вечеринке, но нужно было конкретное слово.
7: Мальчики, привет!
10: Присаживайтесь.
7: Мы не сильно задержались?
10: Это вам.
9: В этот момент в московские вечера нагрянули ночные бабочки. Неотъемлемый атрибут всех бандитских сходок. Компанию Сухумском и Костылю в этот вечер решили скрасить Светка-холодильник. Потому что в нее легко помещается ящик пива. И Катька-пандемия, потому что из-за нее за сутки заболело 2000 человек.
11: Вообще-то мы не проститутки, мы инфлюенсеры.
7: Ага.
11: И бывшие участницы шоу «Холостяк».
9: Именно так себя любили называть проститутки.
1: Слышь, ты выдал бы кусатый, ты что, наших тёлок оскорбляешь, а?
9: Казалось бы, кровавой бойни не избежать. Но они не подозревали, что на входе их уже поджидали оперативники.
1: Чё, какие оперативники?
9: Для Сухумского это и правда было неожиданностью. В отличие от Вити Костыля, который уже годами плотно сотрудничал со следствием.
1: Так это ты? Криса, да? Ах ты, зараза!
10: Да, мамука, кого ты слушаешь? А, ну фигню несет просто!
9: Из материалов уголовного дела. Виктор Синицын по кличке Костыль родился в 1979 году. С 1980-го плотно сотрудничал со следствием. Все.
1: Ты что, стучать начал раньше, чем ходить?
9: Оперативники были готовы к штурму. Они лишь ждали, пока Витя Костыль подаст сигнал.
1: Ах ты, ты еще какой-то сигнал должен подать, да?
10: Да нет никакого сигнала!
9: Сигналом могло быть что угодно, например, отрицание сигнала.
10: Закрой свой рот, ущербыш!
9: Внезапная агрессия.
10: Иди
9: Иди
1: Ну, Витя, я не ожидал от тебя такого. Мы с тобой столько пережили, да я бы никогда тебя не предал!
9: Сухумский давно планировал убийство Вити Костыля. Все должно было случиться сегодня. Именно для этого сюда и пришли две проститутки.
11: Да не проститутки мы, я вообще нумеролог.
7: Ага, я энергокоуч.
9: Да-да, те самые профессии, которые появились, потому что в шапке профиля в Инстаграме нельзя писать «проститутка».
10: Так, подожди, мамука, ты что, серьезно хочешь меня убить?
1: Да что ты его слушаешь, а?
9: План был прост. Девушки должны были убить Витю Костыля сразу после бурного секса в номере отеля, куда они и должны были отправиться все впятером.
1: В смысле впятером?
9: Ну, в этих делах опытный взгляд со стороны еще никому не мешал.
10: Чего?
9: Ну нет, так нет. Итак, в ресторане повисло напряжение. Чья подстава сработает первой? Арест мамуки или убийство Вити?
1: Что нам делать, Витя?
10: Да ты не видишь, он просто нас рассорить хочет и все.
1: Слушай, давай валить отсюда, потом уже решим наши проблемы.
10: Конечно,
1: все, давай.
10: Давай быстрее!
9: Год 2022, Москва. В центре города найти свободный столик в ресторане, чтобы провести время с девчонками, почти невозможно. Но у нас получилось. Девчонки, угощайтесь, скоро поедем ко мне. Но это уже совсем другая история. С вами был Леонид Каневский. А с вами он еще будет. Чего вы сидите? Пойдемте.
5: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: да что ж за люди такие? Что? Что случилось у вас?
1: Как будто вы не видите, что случилось.
0: Что? Да что тут видишь, что случилось? Уходят, ходят, топчут у меня в парадной, понимаешь ли. Идут на пролом, топчут.
1: Да что мне ваши топчут? Если у меня вот сюда посмотрите, если у меня натоптали, у меня живот же здесь.
0: Да нечего и смотреть. Топчут у меня в парадной, понимаете? Заходят, ну вытришь ты ноги, да? Будь ты человеком. Нет, открыл дверь и пошел. И не куда-нибудь, а к себе в квартиру.
1: Да что мне ваша парадная, если у меня под дверью, извиняюсь за выражение, г***о лежит.
0: Тихо!
2: Точно! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Кто это сделал?
1: А я хотел бы вас узнать, кто это сделал. За что вы деньги
0: это
1: платите?
0: Это, конечно. А у меня, представляете, какой случай? Сижу, знаешь, что из себя открывают и идут тебе на пролом. Ну, вытришь ты ноги, нет, идут. И начинают, это снег, они бах-бах-бах-бах.
1: Хоть к чертовой бабушке пусть они идут. Я понять-то не могу, какая связь-то?
0: Такая вот связь. Пока у меня будет натоптано в парадной, я буду бороться за чистоту. Как вы, значит, ко мне относитесь, так и я к вам буду относиться. И вот это, это еще, знаете ли, цветочки.
1: Нет, это уже не цветочки.
3: Это наша Раша, держава наша, это страна наша.
4: Наша Раша. Слушайте на Юмор-ФМ. Ла-ла-ла.

0: Беларуси полночь. Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Камеди Клаб. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Ситуация простая. В частной клинике.
2: Геннадий Олегович!
3: Геннадий Олегович, здравствуйте!
4: О, Роман Борисович, здравствуйте! Проходите, рад видеть, рад!
3: Вы знаете, я просто шокирован вашим сервисом. Да. Во всех клиниках нужно бахилы надевать, а у вас вот красивые синие кожаные туфли выдают.
4: У нас все для клиентов, а для вас у меня хорошие новости. Да. Дело в том, что мы наконец-то нашли результаты ваших анализов.
1: Да. Ну, слава богу!
4: Понимаете, просто они были под грудой бумаг, которые скопились, пока я был в отпуске в Мексике. Да.
3: И что там?
4: Шикарно. Знаете, белоснежные пляжи, текила, памятники майя. Вы, кстати, слышали, что основное блюдо у майя была кукуруза, да? Поэтому неудивительно, что по майянской мифологии бог-творец Хунап создал человечество из кукурузного початка.
3: Геннадий Олегович, не хочу прерывать вашу передачу «Непутевые заметки». Ну, что-то вы другое хотели, по-моему.
4: Точно, я хотел подарить вам подарок из Мексики. Вот маленький, как вы, кактус.
3: Огромное, как вы, спасибо! Что там по анализам?
4: А, анализы, точно. О них я и хотел с вами поговорить. Роман Борисович, присядьте.
3: Давайте.
4: Понимаете, дело в том, что ваши анализы, они, мягко говоря, не очень хорошие. И, к сожалению, я вынужден сообщить, что вам осталось жить 4 минуты. Да. Конечно.
3: Сколько?
4: 4 минуты.
3: Сколько? 4?
4: Роман Борисович, на вашем месте я бы не тратил время на переспрашивание.
3: То есть вы полмесяца были в отпуске, полмесяца искали мои анализы, сейчас 3 минуты мне рассказывали про каких-то мою кукурузу. Минуту, блин, подбирали слова, чтобы сказать, что мне осталось жить 4 минуты, я правильно понял?
4: Что вы кричите? Мы сделали все, что было в наших силах. Ну, такова жизнь, все мы когда-то уйдем.
3: Вот именно, что все когда-то, я через 4 минуты, блин! Подождите, это какая-то фигня. Вы, наверное, ошиблись там что-то. Проверьте, что
4: это ошибочка. Давайте посмотрим. Так, ну вы же Ковалев.
3: Ну нет, конечно, я Трофимов, блин.
4: А, тогда все правильно.
3: Твою мать! Я же пришел к вам с вросшим волосом, блин!
4: Понимаете... Понимаете, просто ваш волос врос слишком глубоко. Да, 2 миллиметра от сердца.
3: Такого не может быть. Это частная клиника. Я вам за прием 300 тысяч отдал.
4: Понимаете, дело в том, что вы не доплатили 200 рублей за смс-оповещение с результатами анализа.
3: 200 рублей! Блин, так и когда вы узнали?
4: А, честно говоря, я ваши анализы посмотрел еще за день до поездки в Мексику, да.
3: А что, сразу позвонить нельзя было?
4: Ну, сами понимаете, долгожданный отпуск, чемоданное настроение. Туда прилетел, закрутился, завертелся в бачате.
3: В бачате! А что, телефон есть, знаете, такая?
4: Ну, мы же не звери, новости по телефону сообщать, а?
3: Слышь, ты урод, блин, я тебе столько денег заплатил. Быстро думай, как мне жизнь продлить. Давай, думай быстро.
4: Ну, я не знаю, мы, конечно, можем вам сделать эвтаназию, чтобы вы не мучились.
3: Блин, я еще и мучиться буду.
4: Да, последние 20 секунд.
3: Ладно, лекарство есть какое-то?
4: Есть. Слушайте, есть, конечно, одни таблетки, которые теоретически могут продлить вам жизнь на 10 лет.
3: Да давай, давай, давай.
4: Подождите, там есть нюанс. Они начинают действовать через 6 минут.
3: Сначала про таблетки сказать, а потом сообщить про 4 минуты, блин.
4: Ну как вы себе это представляете? Я же не мог, когда вы зашли, сказать «глотай, потом все объясню», а? Вы бы меня не так поняли.
3: Мог, блин, я правильно тебя понял. Сглотнул бы и жил потом нормально, блин. Мне обидно, как у этих кавказцев волосы на всем теле растут. Ничего, живут по 100 лет, блин. А у меня... Вылез на соске. Одинокий гомосек. Жизнь мне испортил.
4: Роман Борисович, ну успокойтесь, успокойтесь. Вам нельзя нервничать.
3: Нервничать мне нельзя, да? Я тебя сейчас убью, и меня максимум на 2,5 минуты посадят. Так что давай думай, как жизнь мне продлить, блин?
4: Слушайте, ну есть, конечно, выражение «смех продлевает жизнь».
3: О, шути давай.
4: Подождите, я врач, у меня циничные шутки.
3: Шути давай, блин.
4: Хорошо. А, Роман Борисович, во Владивостоке вы уже умерли.
3: Ни хрена не смешно. Похоже, мне осталось 20 секунд, у меня начались муки.
5: Нет, вы просто сели на подарочный кактус. У вас еще целая минута.
3: Целая минута, и что я успею за эту минуту?
5: Ну, я не знаю, может быть, вы хотите что-то сделать, что не попробовали в жизни. Там, сделать татуировку, прыгнуть с парашютом, заняться сексом с мужчиной.
3: Точно, я никогда не прыгал с парашютом. Какой здесь этаж?
5: Цокольный.
3: Блин. Ладно, надо просто успокоиться и принять свою смерть. Геннадий Олегович, спасибо большое, что вы разделяете этот последний день вместе со мной. Вы хороший человек, наверное. И хреновый врач, точно. Прощайте.
5: Так, подождите, Роман Борисович, а как же цепляться за жизнь? Где эти фразы «я готов на любые деньги, лишь бы жить»? Где это все?
3: А смысл? Вы же сказали, мне ничего не поможет. Прощайте.
5: Роман Борисович, не поверите, вспомнил в последнюю секунду. Есть лекарство от вашей болезни, в тумбочке завалялось. А стоит каких-то 3 миллиона, но здоровье дороже денег. Колю,
3: дорого.
5: Роман Борисович, удача схватила вас за вросший волос. Акция на ваш укол. 1 миллион вместо 3. Колю.
3: Не надо.
5: Роман Борисович, ликвидация клиники. Укол стоит 30 тысяч.
3: Не надо.
5: Черная пятница, 700 рублей.
3: Нет.
5: Телефон, кинь мне просто.
3: Не кинь я тебе ничего.
5: Стики, есть желтые стики.
3: Да нет у меня стика.
5: Да ничего-нибудь.
3: Да ничего у меня нету, блин. Ты. Я еще минуту назад понял, что тебе от меня только деньги нужны, блин. В какую частную клинику не придешь, везде какие-то интересные диагнозы вы ставите. То натоптыш вот-вот сейчас надавит на седалищный нерв, блин. То заусенец перекрыл дыхательные пути. Что за фигня вообще? Хватит обманывать бедных, богатых людей.
5: Роман Борисович, то есть вы правду хотите, да?
3: Ну, конечно.
5: Вы правду хотите, да?
3: Ну, конечно.
5: Хорошо, скажу все, как есть на самом деле. Просто
3: давайте.
5: Не хотел вас расстраивать. Понимаете, дело в том, что у вас очень редкое заболевание. Цистит мочки уха. Но, у меня есть целебные сережки.
3: То есть не получается не врать, да?
5: Да не получается, я стараюсь.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале TNT International.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Мне пару месяцев назад на телефон начали уведомления приходить постоянно. Ваше хранилище почти заполнено. Разберитесь. Ну, во-первых, если оно почти заполнено, что ты гундишь, а? Я не из тех людей, которые проблемы заранее решают. У меня на кухне мусорное ведро уже неделю почти заполнено. Я не рыпаюсь, а хранилище не воняет, если что. Я в итоге разобрался с этой проблемой, все в порядке. Я не такой тупой, как оказалось, я все решил. Я теперь плачу деньги. 59 рублей в месяц. Я, если честно, не до конца понимаю, какую функцию я там купил. Для меня эта функция называется... Вот тебе 59 рублей. Купи себе что-нибудь. И не тявкай. И на эти деньги он расширил мое хранилище. Я понимаю, немного по-гейски звучит. Но у меня теперь расширенное хранилище. Я не знаю, зачем мне вообще хранилище. Что там хранить надо? Я посмотрел, что там хранится, мне вообще пофиг на это. Там прям мои контакты. Я не держусь за свои контакты. Я не бизнесмен какой-то. Я, если честно, не особо понимаю даже, кто у меня там записан. Я недавно нашел в записной книжке номер, который называется «Не брать». «Не брать». И я понятия не имею, кто это. Но мне так интересно, кого я записал «Не брать», что он сделал. Мне так интересно, что я уже думаю, может, позвонить по этому номеру. Он же не называется «Не звонить», правильно? Я боюсь, что странный разговор будет. Я позвоню и такой: «Алло, здрасте, вы у меня записаны как «Не брать», не могли бы объяснить, почему?» Человек такой: «Я не знаю, вы у меня записаны как «Звонить, пока не возьмет». Давайте вместе разбираться, только не кладите трубку». Фотографии мне тоже мои не нужны, я себя не фотографирую. Если вот так листать мою фотопленку, там каждые 5 секунд показания счетчиков будут. Если кто-то на улице мой айфон найдет, он такой: «Я не знаю, кто это, но коммуналку платят исправно, конечно, а?» Еще голый что-то фоткается, ну. Если честно, мне нравилось, когда раньше у нас мало памяти было на телефонах, помните, 15 мегабайт. Ну, круто было. Каждый раз перед тем, как что-то сфотографировать, я думал, а стоит ли это событие того, чтобы я его запечатлел? Ну, мы расставляли приоритеты. Прежде чем что-то скачать, нужно было что-то удалить. Это расстановка приоритетов. Ты такой: «Я хочу на звонок песню 50 Cent Candy Shop». Придется удалить фотографии семьи, да? «Мам, пап, я люблю вас, но Candy Shop...» Я еще не разбираюсь в тканях. Я знаю, что есть люди, которые разбираются в тканях. Я помню, как я в детстве с мамой ходил по магазинам, и она всегда подходила к одежде и такая: «Да, да, да, я нашла это, хлопок, да, 100%-ный». Моя мать никогда не интересовала, как выглядит моя одежда. Только качество ткани. Меня это не устраивало. Я в школе учился. В школе важно, как ты выглядишь. Там не гнобят за ткань. Типа, а что это у тебя, синтетика, лох? Кожа не дышит, ты в курсе? Сейчас вспотеешь. Вспотеешь, потом заболеешь. Иди, хлопок, найди себе. Но недавно я понял, что есть один элемент одежды, в ткани которого желательно бы разбираться. Это трусы. Дело в том, что у меня есть одни трусы, и каждый... Ну, у меня больше трусов в целом. Это проблема не в том, что у меня одни трусы, и ткань заканчивается на них. У меня дофига трусов вообще, но одни особенные. Каждый раз, когда я их надеваю, у меня к концу дня образовывается неприятное ощущение... Там, сзади. Я поначалу даже не понимал, что это за ощущение. Просто ходил такой: «Что там? Неприятно, конечно». Я даже не знал, что дело в этих трусах. Я просто заметил, типа: «Опять вы, да? Я понимаю, вам уже интересно, что там происходит. Это специально. Оказывается, из-за ткани, из которой сделаны эти трусы, у меня электризуются волосы на жопе. Электричество. Я к вечеру в Пикачу превращаюсь. Диман, есть пауэрбэнк? Да. Там 220 вольт. Я не знаю, что с этим делать. Я пробовал антистатиком брызгать. Это не помогает. Но я трусы выбрасывать не стал. Я их отложил на всякий случай. Я подумал, что я надену их, если меня вдруг в тюрьму посадят. Ну, чтобы у меня там был электрический барьер, знаете, от изнасилований. Чтобы зэки говорили, в ту жопу не вылезай, убьет. Я на этом все, спасибо.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернешнл. Партнер программы – букмекерская компания «Макс Лайн».
2: 1000 фриспинов! «Макс Лайн» без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: представляет. Женский стендап. Только женщины, не только о женщинах. Для детей старше 16 лет.
1: Значит, поделюсь событием. Я уже 6 лет занимаюсь стендапом, я этим зарабатываю, мы начали ездить на концерты, и наконец-то я накопила деньги на квартиру. Но в поселке городского типа, где-то под Магаданом. Вы проверьте, скорее всего, уже тоже кто-то смог. И у меня куча знакомых, кто себе сами купили квартиры, только сейчас оценила их скромность. Ну, они как-то в проброс себе сказали, я купила, и все. Я, если когда-то куплю себе квартиру за 20 миллионов, я молчать вообще не планирую. Я буду про это говорить всегда. Ну, честно, я с этого диалоги буду начинать. Я буду говорить, представляете, я сама себе купила квартиру за 20 миллионов. Мне будет отвечать, женщина, пакет брать будете? Я скажу, нет, конечно, он 7 рублей стоит, я свою гречку в руках донесу. Я уже смирилась, придется брать ипотеку 100%. Мне, честно, страшно, что я не справлюсь. Я с психологом это обсуждала. Она говорит, Саша, не переживайте, это работает по-другому. Ипотека, там каждый месяц нужны будут деньги, значит, вы подсознательно будете искать возможности их заработать. Ну, наверное, хорошо звучит, но я себя знаю, мне придется пахать и пахать. Ну, не выгляжу я как женщина, которая, если что, то дососет. И дело не в том, что я против. Вообще нет. Ну, у меня просто, честно говоря, даже нет знакомых, кому с таким можно обратиться. Я даже использую слово «обратиться». Ну, я по лексикону ближе к бомжу, чем к эскортнице. Ну, я честно, я до сих пор не знаю, это мое внутреннее самостоятельное решение купить квартиру или извне навязано. Вы не обращали внимания, что от нас, от всех, с детства все постоянно чего-то хотят. Всегда. Я вот думала, почему так, и, извините, сейчас если кого-то расстрою, я нашла ответ на этот вопрос. Смотрите, нас всех никого с детства не учили быть счастливыми. Нас всех всегда учили быть нормальными. То есть, как все. Как будто у каждого из нас с вами в жизни должна быть обязательно одна какая-то хрень, которая капец как мешает нам всем счастливо жить. Там дети, ипотека, если у тебя всего этого нет, тебе говорят, ну, хоть мужика секунд найди. А тут что ты все время улыбаешься? Серьезно, у нас даже улыбаться просто так не принято. У нас поговорка есть, смех без причины – признак дурачины. У нас, прикиньте, в России без повода просят улыбнуться в одном случае, чтобы подтвердить инсульт. Кто сомневается, представьте, вагон метро, едет одинокий мужчина, улыбается. Никто ж не думает, ой, наверное, у него сегодня был удачный день. Не, все понимают, что он либо пьяный, либо сейчас пальто расстегнет. Сейчас еще отовсюду говорят, что надо быть осознанным во всем, в отношениях в том числе. И считается, что прежде чем искать себе второго человека, надо решить, какие эти качества в нем важны, и потом уже начинать искать. У меня есть знакомая, она говорит, я решила, мне нужен богатый муж. Я сейчас на всех первых свиданиях заказываю сразу много, и все самое дорогое, проверяя мужика на платежеспособность. Я говорю, окей, но вторых, то, что делаешь, она говорит, вторых еще не было. Я знаю, что многие мужчины считают, что мы женщины корыстные. Сейчас, женщины, честно похлопайте, кому важно, чтобы ваш мужчина зарабатывал больше, чем вы. Бодрые аплодисменты. Мне тоже важно. Но я не считаю, что это корысть. Я называю это забота. Мы заботливы. Смотрите, мужчина, объясняю. Нам важно, чтобы вы зарабатывали больше, чем мы, что после того, как вы с нами разведетесь, будете платить элементы, вам самому что-то оставалось. Мы переживаем. Вообще, я считаю, что осознанность – это в том числе понимать, что если что, одна без мужчины, ты без проблем вывезешь эту жизнь. Проводили исследования, и оказалось, что чем у женщины выше доход, тем она меньше хочет замуж. Я вообще с этим согласна, я по себе сужу. Вот я прихожу с работы уставшая, думаю, так, у меня телефон американский, стиральная машинка немецкая, холодильник итальянский. Схрена ли на моем французском диване будет лежать какой-то отечественный Виталик? Но я уверена, что подсознательно мужчины не хотят, чтобы женщины работали, либо хотят, чтобы точно зарабатывали меньше, потому что если женщина зарабатывает наравне с мужчиной, то выясняется, что посуда дома сама не моется. Кто моет полы, это надо прям договариваться. Вот, женщины, представьте сейчас, вы зарабатываете больше, чем ваш мужчина. Вы приходите домой после работы, уставший, он говорит, а что ты на ужин приготовила? Вы ему что ответите? Ну, у меня только один ответ. Я ничего не готовила, потому что не знаю, чего там нищеброды любите.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. «Однажды в кабинете мэра».
1: Солнце. Манагу.
2: Азамат Ахирович, вы уже на работе? 8 утра, Саш? А что вы здесь делаете?
3: Ну, какая тебе разница, работаю. Саш, секундочку, подожди, пожалуйста, ладно? Я сейчас быстренько вопросы, городские вопросы вот решу этой замечательной милой девушке. Я бы даже сказал девочке. И я бы даже сказал эмбрион. Это была бы легкая лесть. И быстренько, подробнейшим образом займемся нашими делами. Хорошо?
2: Да, конечно, хорошо.
3: Так, еще раз, пожалуйста, милочка моя, какие там вопросы у вас были? Вы по поводу школы, да, говорили? У вас там не хватает ластиков, магнитиков. И третье слово вы какое-то сказали?
4: И школы.
3: И школы. Все. Сейчас же начнем строить. Сейчас же я позвоню, значит, в этот ТЭЦ, ГЭЦ, МЭЦ, ФЭКС, ПРЭКС, СЭКС. И все. Они сейчас же прям начнут. Нагоняем такое устрою. Они сейчас сразу же начнут строить школу. Прям с третьего этажа начнут строить. Чтобы у них выхода не было. Ну, два этажа же надо спускаться. Они как-то должны. Правильно? Так что все у нас будет хорошо. Дайте я вас поцелую.
4: Да, не надо.
3: Ну, ладно, давайте. Все, не переживайте.
4: Школа, спасибо вам большое.
3: Школа будет готова скоро. Всего доброго. Не надо, не ходите скучно.
2: До свидания.
4: До свидания.
3: Так, школа, значит, ага.
2: Азамат Ахирович, я извиняюсь. А что происходит, а? Вы лично увидели Бога, и он на вас наорал?
3: Нет, Саша, я просто, иди, твоя мать, пытаюсь быть добрым. Тварь ты тупорылая, блин. Жирная трехзубая баба.
2: Что? Я это здесь при чем?
3: Да я не про тебя, здесь до тебя только что сидела жирная трехзубая баба. Я это не смог ей сказать, вот сейчас на тебя все это выливаю. Лысый тупорылый дед, блин.
2: Да что? Я-то здесь при
3: чем? Это та жирная трехзубая баба здесь был, лысый тупорылый дед. Вонючий, блин, пенсионер. Пенсионер, я его хотел назвать, но... Не стал ему так говорить, просто сдержался еле-еле. Так-то я ему сказал: здравствуйте, молодой человек, проходите, присаживайтесь на этот стул, а я потом этот стул буду после вас использовать. Короче, добрым надо как-то быть, что ли, я не понимаю. Не получается?
2: Ну, не получается, вы же обозвали их только что.
3: Ну как? Я же, ну, за спиной.
2: Ну, Азамат Ахирович, так не работает. Вы, если добрый, то вы добрый 24 на 7, всегда добрый. Понимаете или нет? И зачем вообще вам быть добрым? Вы же мэр, а не лабрадор.
3: Как это зачем быть добрым, Саша? Ты что, с ума сошел, что ли? Ты что, не смотришь за новостями? У меня нахрен за границей все счета арестовали, все имущества отобрали. Ты что? Даже то, что Кошкины.
2: Кошкины?
3: Ну, у меня родственников нет, я на кошку оформлял. У меня такая ставка была на эту кошку. Я думал, что, ну, люди-то, они не будут у котят, они же милые, что у них отбирать-то? Ни хрена, бездушные твари пришли, отобрали у маленького котеночка 7 миллиардов и 4 яхты. Теперь вот я вынужден жить в этой жопе-жопе.
2: В Землегорске, Азамат.
3: Ну, здесь, короче, жить. Здесь я буду жить теперь. Да. Надо как-то с людьми для этого мириться, правильно? Иначе они меня на вилы поднимут. Становиться добрым как-то. Ты же помнишь, как я себя вел до этого всего?
2: Я очень хорошо помню.
3: Ну вот, бабка пришла ко мне, помнишь, говорила, дом вы не достроили. Я ее на 7-й этаж поднял за косу, ее седую на кране подвесил. Говорю, тебе что, мало 7 этажей, бабка? Ну, не идеальное же поведение, согласись?
2: Не совсем.
3: Ну да. А это когда я хлеб поднял до 40 тысяч рублей, чтобы люди не пи***ли, что картошка дорогая. Правда, вмиг забыли про картошку. Ну, тоже, знаешь.
2: Тоже не очень, да? Да.
3: Надо становиться добрым, Сашечка. Надо становиться добрым. Давай-ка, знаешь что? Вот этот вот наш 8-927-724-48-48-2 обратно на 0-3 поменяем. Ну, не получился прикол. Ну, один я только посмеялся. И что, блин, а люди, что? Только одна учительница математики выздоровела, и все.
2: Это хорошая идея, Азамат Ахирович. Это доброе дело.
3: Ну, да. Ну, я, честно говоря, сомневаюсь, что у меня получится добрым быть, Саш.
2: Азамат Ахирович, ну, это будет очень непросто, да. Но, смотрите, я могу вам помочь. Но у меня есть одно условие. Вы перестанете шутить на тему того, что как будто бы я гей.
3: Так я же ни разу не шутил, Саш. Это все как бы чистая правда. Ты смеялся, что ли? Ну, давай попробуем. Смотри, сейчас на Катерине проверим мою доброту. Так. Ха. Катерина же у нас как заяц в лесу. Ха. Она же никогда добра не видела. Ее же все хотят только убить и съесть. Катерина?
5: Да?
3: Катюшечка, золото наше. А, че там делаешь?
5: Пирожок. пирожок разогреваю.
6: Пирожок разогреваешь? Ты же это, пирожок...
2: Азамат Ахирович, перестаньте, ну вы же добрый.
3: Ну она про пирожок.
2: Я понимаю, что она говорит, но не надо. Мы же договорились, что вы больше ничего не говорите ей. Ни в лицо, ни за спиной.
6: Ладно, заходи.
5: Вызывали?
6: Иди, твоя мать, Катерина.
2: Спокойно.
6: Может, с завтрашнего дня добрым станет?
2: Не надо, с сегодняшнего дня. Мы же договорились. С сегодняшнего дня все. Сделайте ей комплимент, поулыбайтесь просто и все.
6: Катерина, ты... Какая красивая у тебя...
2: Тихо. Что случилось, Азамат Ахирович? Держите. Спокойно. Не надо. Спокойно. Азамат Ахирович, ну что вы?
6: Не надо было есть перед Катей.
2: Красивая талия, скажите. Все.
6: Какая у тебя, Катя, красивая талия.
2: Очень хорошо.
6: Очень. И очень красивая улыбка. Слушай, у меня за границей арестовали все счета, имущество, даже то, что я на питбуле оформлял. Я-то думал, что у питбуля хрен чего обычно отберешь, но нет же. Пришли, поманили котлеты, он пасть разинул, и сеть ювелирок выпала. В общем, мне нужно становиться добрым, Катерина, понимаешь? Чтобы как-то помириться с этими местными жителями. Давай-ка с тобой так договоримся. Ты вот все, что у тебя накопилось про меня, ты сейчас все это мне выскажешь. Я это проглочу, потому что я теперь добрый, да? Мы с тобой. Ну, как-нибудь обнимемся и будем дружить.
5: Хорошо.
6: Погнали.
5: Азамат Тахирович, если честно, мне не очень нравится...
6: Слушай, Катя!
2: Азамат Тахирович...
6: Закрой свой рот, поняла? Ты какого хрена здесь развиваешь рот? Ты что, дохлая крыса лежит, чтобы ты свой рот открывала?
2: Азамат Тахирович, успокойтесь. Она же ничего не сказала еще. Успокойтесь.
6: Прости, Катюш. Вырвалась. Еще раз извини, пожалуйста, Катюш. У тебя красивая талия. Короче, этот... Давай еще раз попробуем.
5: Хорошо. Азамат Тахирович, я считаю...
6: Как успехи, Саша?
2: Азамат Тахирович, очень плохо. Вы только что плюнули в девушку. Вы что делаете?
6: Она меня обливал, я слова не сказал.
2: Нельзя плевать в девушку.
6: Слушайте, вы достали. Надо на Олеге проверить. На Катерине это невозможно проверить. Олег, где у нас? Олег... Блин, какой долгий путь к Олегу всегда. Олег, у меня к тебе сразу два вопроса, Олежа. Первый вопрос, что это за сыпь на заднице? И второй вопрос, а зачем ты так носишь штаны, что я вижу, что у тебя сыпь на заднице? Надевай. Полностью надевай. Иди сюда. Привет, Олег.
7: Олег, привет.
6: Не-не-не, Олег. Не все приветствия, как салам алейкум, работают. Короче... Олежа, с сегодняшнего дня я абсолютно добрый человек, понимаешь? Могу исполнить любое твое желание.
7: Хочу, чтобы 100 желаний было.
6: Гаденыш! Ладно, но из такой категории граждан тоже надо как-то находить общий язык. Может, тебе репетитора нанять?
7: Репа?
6: Извини, у меня такой же вопрос. Репа?
7: Ну, вы сказали репа.
6: Я сказал репетитора.
7: Ну, вот опять репа.
6: А! У Олега, походу, слух только знакомые ему слова вычленяет.
7: Член.
6: Ладно. Не будем ориентироваться на такую категорию горожан. Все, собственно говоря, я готов. Добрейший человек. Давайте звать людей, общаться.
2: Вы не готовы.
6: Ну как Азамат не готов? Ахирович. Ну смотри какой, я улыбаюсь, я добрый, как ты и говорил.
2: Азамат Ахирович, вы не готовы.
6: Я иди, твою мать, добрый! Заладил, блин! Вот же, улыбаюсь!
2: Но вы же не улыбаетесь.
6: Зови людей, Саш.
2: Заходите, пожалуйста.
8: Вот туда, да?
2: Да, присаживайтесь туда.
8: Здрасте, господин мэр.
6: Подарок сразу?
2: Нет, не стоит сразу подарок.
6: У меня подкатил подарок.
2: Я понимаю, но держите его по себе.
6: Пусть у тебя пока побудет.
2: Нет, держите по себе.
8: Господин мэр, мне субсидия на бензин нужна, а то трактору пить нечего, а сено убирать надо, а то корове жрать нечего, а если корова подохнет, то нам с женой не пить, не есть нечего будет. Что скажете, господин мэр?
9: Несправедливо. Сейчас будем решать.
10: Олежа, у нас бензин есть?
11: Да.
10: Берем в ручки бензин, сжигаем нахрен человека вместе с трактором.
8: Что?
5: Это так, Азамат Акирович, это очень плохо.
9: Я же с улыбкой все. Ты что, во-первых, во-вторых, это, ну, костер, огонь, люди собрались, улыб, тепло, в конце концов.
2: Какое тепло, Азамат Акирович, что вы несете?
9: Саша, иди, твою мать, с вами станешь добрым, блин! Все подарки, нахрен, иди нахрен отсюда, все к чертовой матери отсюда, быстро!
0: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Слушайте, я женат 4 года уже и очень не люблю скандалить с женой, потому что это невозможно. Девочки, вы как-то вот так нас оскорбить умудряетесь во время скандала, что юридически к вам не подкопаешься, понимаете? Я не знаю, как вы это делаете. Вот этот прием, когда она говорит тебе: «Хотела тебе сказать, что ты дебил?» «Да не буду». И ты думаешь: «Так ты же сказала сейчас, нет? Ну, ты что, типа интригу подвесила? Ты думаешь, я буду ходить, думать, что она хотела сказать, да? Может быть, что я дебил? Нет, она бы так и сказала, да?» И вас невозможно поймать на этом. Я вами восхищаюсь. Я не знаю. Я как-то попытался, я говорю: «То есть я дебил, да?» Она говорит: «Я этого не говорила». Я говорю: «В смысле?» Она говорит: «Я не говорила этого». Я говорю: «Ну, я же это откуда-то знаю». Она говорит: «Вот видишь, ты сам все знаешь». Как вы это делаете вообще? Слушайте, сейчас очень модно заводить каких-то экзотических домашних животных, и я недавно понял, что главным критерием, походу, при выборе животного является то, чтобы он классно смотрелся в Инстаграме, знаете, ну вот это, походу, единственное. Потому что нигде нет никакой бабки, которая завела бы аккаунт индюка, знаете, выкладывала бы в сторис, где он такой... И она типа: «Гоша по индюшиному сказал, подписывайтесь на канал, ждите дня благодарения и ставьте лайки, да?» Просто... Я недавно наткнулся на аккаунт, молодая пара из Пензы завела у себя в квартире пуму живую. Я не знаю, читали они про пум или нет, потому что открываешь интернет, первое, что написано, что они вырастают до 80 килограммов, охотятся на крупный рогатый скот, на аллигаторов. Известны даже случаи, когда они нападали на медведей-гризли. Я думаю, они это прочитали, сказали: «Ну, про людей же ни слова, да? Че, давай, давай заводить». И они выкладывают фотки, как они с ней гуляют, там, как с собакой, понимаете, вот так на поводке ее водят. Я думаю, это очень трудоемкий процесс, потому что, ну, надо носить с собой лопаточку, понимаете, бумажные пакетики, собирать говно за всеми, кто ее увидел, да, это же, ну, не так просто все, как минимум. У них там, смотрите, у них 530, по-моему, тысяч подписчиков. И вот, ну, вот слушайте, ну... Ну, вряд ли в России 530 тысяч любителей пум, да? Это же Россия. Я уверен, что как минимум 529 тысяч просто ждут. Просто ждут, когда вот эти, знаете, пензенские газеты запестрят вот этими заголовками, каламбурами, типа там: «В пуму со своим самоваром». Знаете, вот это такое что-то? Логотип одежды оставил без надежды, вот это все. Типа: «Двое в пуме, не считая собаки». И все тогда... Наконец-то. Вот этого мы ждали, да?
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ Интернет.

0: Слушаем рекламу, а потом юмор на Юмор-ФМ.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз! Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два! До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три! Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Вот и все. Теперь веселимся. Встречайте шоу «Большой страны» на Юмор-ФМ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Давайте представим случай в кабинете у логопеда.
4: Доктор, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
4: Я звонила вам, мы записывались.
5: Да, вы записывались, да. У вас, по-моему, плохо разговаривает, да?
4: Да вообще не разговаривает, молчит.
5: Но вы не переживайте, проходите, хорошо, что вы относитесь к серьезных проблемам.
4: Конечно.
5: Вот сразу два родителя пришли.
4: Да.
5: Ну, давайте. Где малышек?
4: Так, Сереженька, садись, дорогой мой малышек, садись. Садись, мой хороший. Вот.
5: И сколько малышеку лет?
4: 40 годиков.
5: Годиков это 7.
4: Да.
5: А 40 это уже юбилей. Причем такой, на котором не все тосты веселые. Ну, и во сколько, так сказать, Сереженька из-за чего перестал?
4: Не разговаривает?
5: Да.
4: Молчит?
5: Да.
4: Из-за аварии, доктор.
5: О, Господи.
4: Ничего страшного, не волнуйтесь. Наоборот, все даже очень хорошо. Сереженька дал мне порулить своим автомобилем. Вот. Ну, я его и разбила к чертям собачьим. А потом, понимаете, Сереженька начал очень много говорить. Вот такое ощущение, что он прям вот цель своей жизни исполнил, все выговорил, да, и замолчал. Нет, он минут, наверное, 40. Вот говорил одним потоком, пока гаишники не приехали и его не оттащили. И все. А потом тишина. Все.
5: Понятно. Если не секрет, а в какую машину врезались?
4: Rolls-Royce Phantom, 6,3 литра, 3,5 секунд за сотню, размер 3,05 метра на 5,04.
5: Я смотрю, вы хорошо в машинах разбираетесь.
4: Конкретно в этой, да.
5: Спокойно. А что это за звуки он издает?
4: Да ты, он раньше все время говорил: Зина, тормози, а вот сейчас все зи, все.
5: Да, ну,
4: да.
5: В принципе, конечно, проблема мне ясна.
4: Да.
5: Но вы же понимаете, что это будет стоить денег. Но не переживайте, главное, что это излечимо.
4: Очень хорошо.
5: Да.
4: Хорошо.
5: А вам лучше на всякий случай все-таки из кабинета выйти.
4: Вы так думаете, я вам помешаю?
5: Ну да, просто пока вы эту историю рассказывали, Сереженька мне чуть всю полировку на столе не испортил. Все. Уше. Ну, давайте что же. Начнем, так сказать, с самого простого. Произнесите мне буковку А.
6: Б, блин. Я бы ее лучше возле машины грохнул бы. Уже бы в тюрьме бы отсидел и на свободу бы вышел.
5: Подождите, так вы, оказывается, прекрасно разговариваете.
6: Конечно, разговариваю со всеми, кроме своей жены. Любимой.
5: Слушай, интересно даже. И как вам удается это скрывать?
6: Да, если честно, особенно ничего я и не делаю для этого. Просто она мне сама на глаза не попадается.
5: Понятно. А в кровати?
6: А в кровати мы спим.
5: Ну, слушайте, даже интересно. Простите, можно вопрос не по теме?
6: Да, пожалуйста.
5: А вы деньги за машину до сих пор выплачиваете?
6: Да, отдаем.
5: Отдаете. Если не секрет, сколько осталось?
6: 600.
5: Тысяч?
6: Лет. Вы знаете, я думал, что ипотека – это плохо. Но оказывается, ипотека – это счастье. Тебе, по крайней мере, из банка не звонят.

0: Да? Я вам сейчас буду показывать картинки.
1: Давайте.
0: Да? Вы внимательно посмотрите, а потом скажите мне, что вы на них видите, да?
1: Да, конечно.
0: Ну, эту я сразу не буду вам показывать, да? Вот. Что видите?
1: Убери. Это картинка, то, что осталось от Роллс-Ройса. Съездили за торшером.
0: Все. Нет, так, спокойно. Ну что же, ну, проблему я, собственно говоря, понял. Ну, не переживайте, я логопед, я знаю, что с этим делать.
1: А я учитель, я ни хрена не знаю, что делать теперь-то.
0: Для начала мы... Мы успокаиваемся... Походите ко мне на занятия, и все будет хорошо.
1: Слышь, логопед, ты это завязывай. Ты это скажешь моей жене, что, ну, ничего не выходит, и мы с тобой больше не увидимся.
0: А мне-то это, собственно говоря, для чего надо?
1: Ты что, денег решил с меня срубить?
0: Ну, что вы такое говорите? Я врач! Мой долг помогать людям!
1: Ты этой моей жене будешь заливать и рассказывать?
0: Конечно, я. Вы же при своей жене молчите.
1: Ну и сколько ты хочешь?
0: Сколько у нас букв в алфавите?
1: 33.
0: 33. Минус мягкий знак и твердый знак?
1: 31.
0: Ну и округляем до 35.
1: Это что за расчет такой?
0: Но я же логопед, а не математик.
1: Зина! Зина! Зайди! Иди сюда!
2: Заговорил!
1: Иди сюда! Заговорил!
2: Заговорил! Доктор! Спасите!
1: Да подожди ты! Че? Слушай меня! Вот этот ханыга в халате просит с нас 35 тысяч, а это, извини, пол подголовника от Роллс-Ройса.
2: Ты хапуга! Ты что делаешь? Ты, Сережа, что, лавировали, да не вылавировали, да? Ты у меня сейчас получишь, ты меня еще не знаешь. Алло, Танечка, будьте добры, соедините нас там с ортопедом, потому что мы сейчас логопеду ножки ломать будем. Ничего страшного.
0: Давайте не будем нервничать. Для начала, смотрите, муж-то заговорил.
2: А с тобой...
1: Так, спокойно.
2: Мы дома поговорим.
1: Зин, я тебя хочу предупредить. Только не по почкам. Каждая почка 30 тысяч рублей. А это левый и правый подголовник и поворотник.
3: Это были лучшие фрагменты программы «Шоу большой страны» на Юмор-ФМ.

0: Популярное комедийное шоу «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет. Однажды на ТВ-программе.
1: Обычно в нашей передаче «Жизнь как по нотам» я вам рассказываю про легендарных талантливых музыкантов. Но сегодня совсем другой случай. Сегодня я расскажу вам про музыканта заурядного, тупого, некрасивого. Про человека, который по своему музыкальному таланту проиграет даже дохлой мыши. Это человек, благодаря которому появилось несколько новых направлений в музыке и психиатрических диагнозов в медицине. Иван Полтавцев. Здравствуйте, Иван.
2: Здравствуйте.
1: Родился в 1928 году в среднестатистической советской семье доярки и диджея. Но так как все новорожденные лежат в одной палате, происходит трагическая случайность. Вместо того, чтобы забрать Ванечку, его родители убегают из страны. Поэтому Иван воспитывается в приемной семье обычного рабочего Сергея и необычного рабочего Георгия.
2: Это был особенно тяжелый период моей жизни. Мое детство сразу же не задалось. Молочные зубы выпали, а коренные так и не выросли. И я не понимал многих вещей. Чем девочки отличаются от мальчиков? Почему мы картошку выкапываем каждый год, а дедушку ни разу?
1: В семье Полтавцева 30 детей. Так думает Иван. На самом деле его просто водят в детский сад. Вообще, Иван всегда опережал своих сверстников в развитии. Уже в 3 года у мальчика был склероз. В школе Иван бунтарь и анархист. Он носит длинные волосы. Но учителя заставляют его вынуть их из карманов и выбросить. В 8 классе Ваня лишается девственности. Как и скелет в кабинете биологии.
2: И вот тогда я понял, что этот город слишком тесный для меня. И я купил билет и уехал из Москвы в Барнаул. Да, я там устроился на скотобойню и не сразу понял, на чьей я стороне. И я забил чертовой матери всех работников цеха, а вечером пошел в бар со свиньями пить пиво.
1: В тюрьме Иван с первого дня роет подков. И вот через 15 лет упорного труда он оказывается в соседней камере. К тому моменту его уже 7 лет как выпустили, но охранники не могли найти его, потому что он все время был в подкопе. Оказавшись на свободе, Иван сразу же организует музыкальную группу. Он находит гениального клавишника, но, к сожалению, Моцарт уже 200 лет как мертв.
2: Это был особенно тяжелый период моей жизни. Я тогда очень сильно болел. Ну, я виноват сам. Я просто в 30-градусный мороз, в шортах, в фланцах подцепил что-то от проститутки.
1: Скажите, а это правда, что из-за прогрессирующей болезни вы иногда путаете события из своей жизни с событиями, которые прочитали в книгах?
2: Да, конечно. Это началось после того, как я убежал от бабушки с дедушкой, и меня съела лиса. Да.
1: 68-й год. Иван впервые видит Нину. Дерзкую красотку-блондинку, которая всегда не прочь пошалить. Ваня снимает парик, стирает макияж и вновь видит в зеркале Ивана Полтавцева. Но Ваня знает, что Нина еще не раз вернется.
2: Это был особенно тяжелый период моей жизни. Нина тогда очень часто занималась проституцией. Меня это бесило, но, надо отдать должное, она хорошо нас обеспечивала. И я смирился, да.
1: И в это же время вы знакомитесь с самым именитым и влиятельным на тот момент продюсером Москвы.
2: Да, все верно.
3: Мы познакомились с Ниной в баре. Я заметил, как она кокетливо, так по-женски, скромно закидывала в себя один стакан водки за другим. И я просто не мог не влюбиться. Мы встречались, наверное, около полугода. Гуляли дни и ночи напролет. Я писал ей стихи. Но однажды мы собрались с Ниной в бассейн. Она разделась, и там я увидел Полтавцева. Для меня это был удар в самое сердце. Для него это был удар в самую голову. В общем, мы расстались.
1: 30 лет Иван впервые заходит в музыкальный магазин. Он сразу же виртуозно овладевает гитарой. Владелец магазина в шоке. Он заставляет Ивана выкупить им инструмент.
2: Я не отчаялся. Я пошел домой, закрыл за собой люк. И мне в голову пришла гениальная идея концерта. Да, но правда было время такое. Мне пришлось рисовать все билеты самому. Да. Это сейчас уже есть эти принтеры, ксероксы. А тогда, в далеком 2015 году, мы все рисовали сами.
1: На свой первый концерт Иван рисует 18 миллиардов билетов. Но Иван переоценивает свою популярность, как и размеры человечества. Скажите, Иван, а сколько же человек было на вашем первом концерте?
2: 4. А в группе нас 6. То есть, получается, даже 2 из группы не пришли. Да.
1: 70-е. Время хиппи и свободной любви. Иван решает попробовать в жизни все и начинает с голубиного помета. На нем и останавливается на долгие 9 лет. Позже Иван пробует секс втроем. Он и ботинки. Они не вылезают из кровати 2 недели.
2: Это был особенно тяжелый период моей жизни. Советский Союз, 80-е. Музыка никому не нужна. Ну, в смысле, моя. И я решил раздвинуть границы и написал песню на английском языке. Потом я послушал английский язык и понял, что не на нем написал.
1: Иван долго думает, как назвать свою новую группу. Но потом он заходит к себе на кухню, смотрит на стол, и название само приходит в его голову. Так появилась группа «Труп крысы». «Труп крысы» просуществовал 2 года, а группа распалась через неделю. Судьба вознаграждает его, и в один прекрасный момент ему поступает очень интересное предложение.
3: От меня. Потому что, ну, что скрывать, я ее люблю. Ну, в смысле Нину, не его, Нину люблю. Послушайте, у всех есть свои недостатки, да? Кто-то курит, кто-то пьет. Кто-то вот мужчина, а не женщина. Который еще и курит, и пьет, ко всему прочему. Но я считаю, что нашему маленькому счастью такие мелочи не должны мешать.
2: Ничто не помешает мне.
3: Так, Полтавцев! Пока не появится Нина, я не хочу тебя слышать, хорошо? Мы с тобой как договорились? Я Крокус Сити Холл выкупил, ты там концерт дал и навсегда из нашей жизни с Ниной ушел, хорошо?
2: Да, но осталось только написать песни. Потому что чужие песни мне петь не позволяют.
3: Интересно, кто?
2: Мои вокальные данные.
1: И пусть деньги и слава не испортили Ивана, потому что так и не появились в его жизни, он навсегда для нас останется человеком, который пронес через всю жизнь любовь к музыке на огромном расстоянии. На расстоянии бесконечной любви к музыке.
0: «Однажды в России». Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют лучшие моменты шоу «Открытый микрофон».
1: Старше 16 лет.
2: Я недавно начал заниматься боксом. И, естественно, я поймал романтику американских фильмов про бокс. Поэтому первое, что я сделал, это купил огромные наушники, сел в пустой автобус и очень сильно вспотел. Мне правда нравятся американские фильмы про бокс, но они все идут по одному и тому же сценарию. Например, фильм «Рокки Бальбоа». Первая часть. Его избивают, он тренируется, побеждает. Вторая часть. Его избивают, он тренируется, побеждает. А что, если ему сразу начать тренироваться? Как я, Я просто... Я сам из деревни. Там дерутся постоянно. И чаще всего из-за какой-то ерунды. Я однажды видел, как двое избивали третьего. И когда они закончили, чувак встал, отряхнулся и такой: «Я просто хотел рулет!» И мне капец как интересно увидеть начало этого конфликта. Насколько он непонятно объяснил ребятам, что хочет рулет. «Здорово, пацаны, а у вас есть что-то сладко-продолговатое мне в рот?» Да, я, кстати, приезжаю в деревню к родителям иногда, и они меня там откармливают, что не в себя. Я приезжаю, куры прячутся. Я для них чисто языческое божество. О боже, он приехал, кого-то принесут в жертву. Но сильнее, чем курица, в деревне достается только рыбе. Но у меня дома из рыбы готовят все блюда мира. Ее варят, парят, жарят, фаршируют, сосут голову. Они едят даже молоки. Они такие: «Ого, рыбье семя, давай пожарим в кляре». Но в целом мне не жалко рыбу, мне жалко другую рыбу, которую, ну знаете, из телепередачи «Диалоги о рыбалке». Ну, они ловят рыбу, взвешивают ее и такие: «Ого, 17 килограмм — это рекорд!» Потом отпускают ее, она плывет, у нее мало того, что губа от крючка порвана, она плывет и думает: «Капец, я жирная!» И это покажут по «России-1». То есть на всю мою аудиторию опозорили. Просто в деревне из развлечений только рыбалка и деревенские клубы. А в деревенском клубе люди ищут себе не девушку, а спарринг-партнера. Я однажды видел, как чувак во время драки взял и вырвал входную дверь. Вам когда-нибудь угрожали дубовым массивом? Я смотрел уроки самообороны, и там сказали, что если на тебя напали, нужно зажать в руке ключ. Возможно, они про случай, если на тебя напали с дверью. И это точно был акт агрессии. Вряд ли он вырвал дверь и такой: «А вот и выход из сложившейся ситуации». И в конце расскажу вам реальную историю. Все же знают, что в деревне стиль одежды у ребят немного интересный, да? И у меня на выпускном, например, был чувак в очень длинном галстуке. И когда он стоял в туалете пьяный, его галстук развеялся вот так по струе. Это выглядело очень эффектно. Чисто воздушный змей на ветру. И со стороны, мол, похож на единичку. И я подумал, что если рядом поставить еще одного такого же парня с галстуком и беременную одноклассницу, то получится надпись 11Б. У меня все, народ, спасибо!
0: Открытый микрофон. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ.

0: Юмор-ФМ представляет. Стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: Недавно понял, что старость очень близко. Начал получать письма из пенсионного фонда. Получали эти письма счастья? Информация о том, насколько конкретно хреново ты будешь в старости. Вот. Я, естественно, там ничего не понимаю. Я отдал это письмо своей маме. Я понял, что мы единственное первое, наверное, поколение, которое официально забило болт на пенсию. Просто. Вряд ли кто-то прямо сейчас заморачивается у кого-то приложение в айфоне. Так, что у меня там вообще с пенсией? Нет, потому что самое главное, у нас перед глазами нет хорошего примера. Правильного примера. К примеру, наши мамы, наши бабушки, они все правильно делали. У них где-то лежала трудовая, они что-то копили и получают очень мало. Мне вот просто интересно, где-нибудь на свете есть бабка, которая вот все правильно делала, все куда надо отчисляла и сейчас шикует, знаете? Гоняет на Каене такая. В смысле, что? В смысле насосала? Накопил, накопительная часть. Ага. Трудовую кому надо отдала вовремя, странички раздвинула и здрасте, нате, пожалуйста. Я решил узнать у своих друзей, кто по этому поводу что думают. Спросил у своего коллеги, он говорит, я рассчитываю на своих детей. У него их нет, но он на них рассчитывает. Что ты имеешь в виду? Он говорит, я рожу много детей, ну уже ошибка тотальная, да, он родит их. Значит, он говорит, я рожу много детей, правильно их воспитаю, и они меня будут содержать в старости. Я подумал, что экономически очень выгодно, но это же, ну, очень эгоистично воспитывать маленький свой собственный пенсионный фонд вообще. Это же... Это очень плохо. Просто я не думаю, что нужно напрягать детей своей старостью. К примеру, понимаете, я сейчас для своей дочери герой. Я могу все решить, и я хочу таким оставаться. Понимаете, я не хочу испортить какой-нибудь праздник своей старческой деменции. Ну просто, там будет 30 лет, соберутся ее друзья, подруги, муж, надеюсь, к тому времени. Они будут что-то пить вино, играть в джазец, и тут я из соседней комнаты. «Не ешьте мой хлеб!» «Который в синей хлебнице, вы воруете мои продукты!» Они такие, это кто? Это мой отец. А что ты его не сдашь в дурдом? Он на меня рассчитывал. Хотя, конечно, я все слышу! Это очень плохо. Я не думаю, что нужно напрягать своих детей своей старостью. Я не то, что не рассчитываю на своих детей. Я просто постараюсь вообще максимально не попадаться им на глаза. Понимаете? Нет смысла портить им жизнь своими пи***ями. Я объясню, что я имею в виду. Если мой организм начнет издавать звуки, и мои внуки не будут просить их повторить, я сваливаю в дом престарелых. Если я начну ходить в туалет до того, как ходить в туалет, я сваливаю в дом престарелых. Понятно? Не-не, я реально говорю, потому что это будет здорово. Пусть лучше меня переодевает, знаете, молодая медсестра, чем моя дочь. Реализую свои фантазии, буду гулять на свежем воздухе, и можно постоянно требовать сиську. Ты дед, что с тебя взять? Ты... У тебя такой прикол. Ты можешь при время ходить и орать «Сиську!» И я понимаю, что дом престарелых, это страшно звучит для нас, но если разобраться, по мне, лично для меня, в старости это будет идеальное место. Я объясню почему. Во-первых, все твоего возраста. Ты не сталкиваешься с несправедливостью мира, да? Кто-то всегда умирает раньше, чем ты. Есть небольшой соревновательный эффект. Реально. Это клевая игра. В старости это отличная игра. Как покер. Кто дольше проживет? Сидят деды за столом. Блефуют. Что, есть у тебя болезнь? Может, есть, может, нет. Ты в свои карты смотри. Ты как... Перед тобой сидит чувак, и ты не понимаешь, он покер-фейс или все, как бы отъехал уже. Ничего не понятно. Я, не дай бог, не говорю, что это я собираюсь туда кого-то сдавать. Ни в коем случае. Я говорю, что если вдруг я сильно состарюсь и будет все немножко не очень хорошо, я сам ухожу в дом престарелых. Но на самом деле для нас, для русских людей, это тяжело звучит. Дом престарелых, потому что очень много историй о том, как дети сдали своих родителей туда, стареньких. Такое бывает. Но мне кажется, что нужно уберегать стариков от такой информации. У нас же есть закон о защите детей от ненужной информации. Вот нужно тоже защищать стариков от такой информации. Потому что посмотрите, что смотрят ваши бабушки и дедушки в 5 часов вечера днем в понедельник. Шоу Андрея Малахова. Вы видели там вообще темы какие? Там же отец-ветеран 9 лет жил под столом у сына олигарха. Невестка подарила свекрови на юбилей 10 ножевых. И они это слушают, понимаете? И потом тащат это в дом. Ты собираешься куда-нибудь, и говорят, вы куда это собрались? В Икею. Стол хотите покупать? Чтобы я под ним жила? Нет, мы за посудой. Ножи собрались брать? Нет, мы за тарелками. Хотите убить меня оригинальным способом? Хоть перед смертью попаду в телевизор. Вот еще один прикол старых людей, да, троллить тебя своей смертью. Вот обещаниями, что вот-вот все закончится. Сталкивались с этим? Когда приходишь к бабушке, так мне тут осталось-то, господи, не знаю, вот сейчас умру, даже никто не похоронит. Ты думаешь, ты бабушка или Стивен Кинг? Пожалуйста, соберись. Я понимаю, зачем они это делают. Они хотят, они таким образом спекулируют эмоциями. Они хотят услышать, что они нам нужны, что мы о них беспокоимся. Но это слишком тяжело. Это прям очень-очень... Грустно всегда. Бабушка, давайте новое пальто купим. Да кто-то осталось-то мне куда? Я скажу сейчас жесткую вещь, но мне кажется, чтобы это прекратить, нужно один раз сделать следующее. Сказать, бабушка, давайте новое пальто купим. Так мне тут осталось. Нужно сказать, ну да, именно. Вот, сколько точно? Скажи, я сразу хату на Авито выставлю, чтобы долго не ждать. Да, бабушка будет грустная, но собранная. На следующий день звонишь и бабушка, как дела? Нормально, нормально дела. На тайский бокс записалась, вот, хожу. Я на самом деле понял, что очень сложно мне сейчас найти общий язык с представителями старшего поколения, потому что у нас очень большая разница получилась во всех понятиях. К примеру, вот очень сложно, знаете, подарить своей маме iPhone, и вот ты ей даришь iPhone, а она рада тому, что вот такая коробка, можно рассаду возить на дачу, понимаете? И очень сложно найти общий язык с людьми, которые всерьез тебе в воскресенье могут позвонить и сказать: «Сынок, поздравь нас, мы купили очень хороший, экологически чистый куриный помет». «Мам, вы купили «Ну зачем ты так?» «Это хороший, экологически чистый помет». «Мам, вы купили «Да, но зато КамАЗ, папа купил целый КамАЗ». Они искренне этому радуются, искренне. И я понимаю, если бы они бы сами не знали, как это произошло. Знаете, типа такая история, как мальчишник в Вегасе, только для взрослых людей. У них был юбилей, они что-то, выпили, проснулись на утро, ничего не помнят, а в ограде КамАЗ г***а. И надо распутывать историю теперь, откуда это все произошло. И мама, она как Брэдли Купер, потому что умная и красивая, а папа, он как Зак Галифианакис, потому что он это все замутил, когда смешал самогон с персеном. И вот тогда нормально, если тебе будут звонить, мама будет звонить и говорит: «Сынок, в общем, мы в в экологически чистом курином дерьме». У меня все, друзья. Спасибо большое. Приятного вечера.
0: Стендап. Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на телеканале ТНТ International.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ Интернешнл представляют Comedy Club. Только лучшее на Юмор ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: В московской частной клинике.
2: Здравствуйте, это вы помогаете похудеть?
3: Здравствуйте, да, вы по адресу.
2: Мне говорили, что вы лучшие в своем деле.
3: Все правильно, клиника снижения веса. Ваше тело, наше дело.
2: Супер, дело в том, что я все перепробовал, мне ничего не помогает. Вы моя последняя надежда.
3: А какая у вас проблема?
2: Какая у меня проблема, ты что не видишь? Я же толстый, я жиробас. Я рыломорд, я дряхло-свин, я тушетел, я салонос. Я рыхло-тварь, я титька-виз, я бочкозад.
3: Ну зачем вы так? Если у вас проблема с весом, то это не значит, что ее нельзя решить.
2: Ну решите, скажу так, бабки не вопрос.
3: Прекрасно, давайте начнем с простого. Я так понимаю, вы хотите похудеть к лету?
2: Нет, я просто хочу похудеть. Я уже худел к лету, я худел к бабьему лету, к тёлочьей осени, к старушачьей зиме. Феминистической весне, гендера неопределившемуся июню. Я к чему только не худел. Помогите мне, пожалуйста.
3: Да, конечно, поможем. Для начала вам нужно начать правильно питаться.
2: Да, я правильно питался. Я ел безглютеновое печенье, протеиновое варенье, обезжиренный творог, обествороженный жир, обезвоженную воду, обезмясенное мясо, обессосисенные сосисы я ел. Не помогает ничего.
3: Ну тогда давайте подберем вам конкретную диету.
2: Господи, да я сидел на всех диетах. Я сидел на кремлевской диете, на проклевлевской диете. Я садился на греческую диету с пересадкой в стамбульской диете. Я даже сидел на натовской диете. Диете.
3: Натовская диета — это как?
2: Это когда я ел все, что хотел, но всем говорил, что ел не я. Я сидел на цветной диете. Я ел только красное, пил только белое, грыз только желтое, глотал только зеленое.
3: Ну тогда вы можете приобрести у нас пищевые добавки.
2: Да приобретал я. Я ел все, что советовали нутрициологи. Семена чия, водоросли чука, ягоды годжи, пророщенный бамбук, проморщенный урюк, проперженный курдюк.
3: Тогда я могу посоветовать вам кофе Лювак. Он прекрасно способствует очищению организма.
2: Кофе Лювак? Это что, надо есть г***ого лемура? Я что, по-вашему, похож на идиота?
3: Да нет, конечно.
2: Внешность обманчива. Конечно, я ел г***ого лемура. Не помогает. Может быть, потому что там не было кофе?
3: Вам нужно больше физической активности.
2: Да куда ж больше? Да я скакал на скакалке, я бежал на бежалке, я сидел на сиделке, я стоял на стоянке. Я бегал трусцой, я бегал с храбрецой, я бегал Виктор Цой.
3: Ну я не знаю, ну давайте мы поможем вам вести статистику вашего здоровья.
2: Я вел статистику, бесполезно. Я считал шаги, я запоминал взмахи, я записывал вздохи, я фиксировал пуки. Я закрыл все круги активности, квадраты пассивности, ромбики жадности, эллипсы храбрости, трапецию эрекции. Бесполезно.
3: Слушайте, ну тогда я могу вас записать к нам на йогу.
2: Да был я на йоге, я знаю все позы. Поза лотоса, поза собакой мордой вниз, поза ОМОН мордой в пол. Поза плацкарт, ноги в проход, поза жуков, руки вверх.
3: Хорошо. Ноль! Хорошо, хорошо. Тогда я настоятельно рекомендую вам записаться в наш тренажерный зал.
2: Да я только что оттуда. У меня был день ног, неделя рук, месяц спины, квартал шеи, полгода плеч и 20 лет жопы. Ну это я когда в ипотеку влез. У меня был тренер для тренировок, у меня был гуру для фигуры, педагог для ног, худрук для рук, просветитель по титям, коуч по копчику, спец по трапециям, десница по ягодицам.
3: Слушайте, я вас понял.
2: Так.
3: Вам нужно сдать анализы.
2: Твою мать, ты думаешь, я не сдавал анализы? Я сдавал все анализы. Я сдавал кровь из пальца в Москве, кровь из вены в Вене, кровь из носа в Ереване, кровь на асфальте в Казани. Я сдавал мочу в Мончегорске, кал в Калуге, мазок в Моздоке, ЭКГ в Улан-Удэ, ПЦР в КНДР. Я все сдавал, бесполезно, блин.
3: Ситуация, конечно, уникальная. Вы знаете, здесь поможет только хирургическое вмешательство.
2: Например?
3: Ну, давайте уменьшим вам желудок.
2: Да мне уже уменьшили желудок, укоротили пальцы, мне законопатили ноздри, забетонировали жопу. Мне все сделали и ничего не помогает. Пожалуйста, ты же видишь, я в отчаянии. Я хочу красивое тело.
3: Тогда я предлагаю вам такую операцию.
2: Так.
3: На животе сделаем вам кубики.
2: Так.
3: На второй подбородок пересаживаем бороду. А задницу сделаем так, чтобы она не во все стороны торчала, а только назад.
2: Серьезно? Так можно? Мне нравится! Ну что ж, спасибо вам большое, товарищ Хайдаров.
3: Пожалуйста, товарищ Киркоров.
2: До свидания.
3: До свидания.
2: Я пошел.
3: Не та дверь.
2: Спасибо.
0: Comedy Club. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International.

0: FM представляет женский стендап. Только женщины, не только о женщинах.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Так, смотрите, у меня сейчас такая тема. Короче, я вообще не ханжа, но я считаю, что есть какие-то подробности вашей интимной жизни, о которых, ну, не стоит никому рассказывать. Да? Просто, знаете, есть чересчур раскрепощенные женщины. У меня просто есть такая знакомая. Я когда ее сторис листаю, думаю, господи, у меня же в этом приложении мать. Короче, она недавно в Инстаграм выложила такое видео, значит, она голая, привязана к стене, и ее какой-то мужик бьет плеткой. Ну, видимо, третий из опашных. Ну, короче, оказалось, что это не просто видео, это она рекламирует BDSM-отель. Прикиньте, такие есть. Я погуглила, там в номерах вообще крюки, клетка. Короче, все, чтобы вы страдали. Ну, походу, еще и туалет на улице. Но я в целом подружку не осуждаю, потому что это ее выбор, да? Но мне просто не нравится, что она пытается в это втягивать всех вокруг. Типа, раскрепостилась сама, раскрепощу и остальных. Просто я вообще не такой человек, ну... Мне это неловко. Ну, понятно, что я не капец какая закрепощенная, да? Я не из этих женщин, которые говорят, извините, секс. Как будто им немного больно, да? Они это слово так тихо произносят, как будто боятся спугнуть. Так, последнее расскажу. Короче, никогда не знаешь, от кого и какая претензия тебе прилетит. Я тут недавно виделась со своим там старым знакомым. У нас как-то давно не получилось отношений. Он что-то подпил и говорит, да, жалко, конечно, что ничего не вышло. Но ты же сама виновата. Ты же тогда не проявила инициативу, вот ничего и не получилось. Ну, я не проявила. Ну, там офигела не только я. Там мужик с соседнего столика мне вот так свой кадык передал. Ну, я в шоке вообще. Я думаю, капец, куда мы движемся? Ну, просто раньше, если мужик тебе не пишет, то все понятно, он не хочет тебе писать. А сейчас, оказывается, за мужиками тоже надо ухаживать. Ну, а как это будет выглядеть вообще? Что я буду ему букеты отправлять? Ну, буду его в кофейню водить. А потом приедет более решительная кавказская женщина, ну, на машине. Скажет, эй, давай, не ломайся. Эй, давай, не ломайся, в тачку садись, давай. Во, на УКС есть, его музыку подключай, давай. Ну, я так не хочу, просто мне 27 лет. Я не готова быть инициатором отношений еще в ближайшие лет 20. Вот когда мне будет за 50, вот тогда. Да? Что там уже нет никаких предрассудков, да? Там уже не флирт, а больше угроза. Ну, когда от активных действий сдерживает только формат мероприятия. Типа, ух, Григорий, я бы тебя за жопу бы ухватила бы, если б не поминки. Все, у меня все, спасибо.
0: Женский стендап. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на телеканале ТНТ International. New truck, big

0: пельмени на Юмор-ФМ. Для детей старше 16 лет.
1: Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Шел вон, закрыто.
2: Скажите, это паспортный стол?
1: Что, оглох? Убирайся к черту.
2: Да, точно, вижу паспортный стол. Я к вам 15 дней не мог попасть.
1: Это что, тир у нас, что ли? Попадать сюда надо. Иди в тир, там попадай. Это паспортный стол.
2: А вас на работе не было?
1: Я на обеде была. В Макдональде. В ближайшем Макдональде. В Минске. Давай быстрее, что тебе надо?
2: Я хочу фамилию в паспорте поменять.
1: На что ты ее хочешь поменять? На шампунь от вшей? Или на одежду по размеру? Или на новые зубы? На что ты хочешь поменять фамилию свою?
2: На другую фамилию. А то надо мной все смеются.
1: Смеются до того, как ты ее называешь, или после?
2: И до, и после, и во время, и всегда, и даже когда не называю, хохочу. Не знаю, что такая фамилия у меня.
1: Ну и какая у тебя фамилия?
2: А я не скажу. Вы смеяться будете просто.
1: Я 30 лет в паспортном столе работаю, я не буду смеяться.
2: Тогда угадайте.
1: Ухазадов.
2: Как?
1: Тичкин.
2: Нет, конечно, вы что?
1: Чернопузиков?
2: Нет, не Чернопузиков.
1: Зажрила?
2: Не зажрила.
1: Махнач? Порошок? Западня? Углы? Абрыгевич? Серобоба? Гнида? Шмаровоз? Ублюдков? Редко каша? Вонючкин? Горбик? Затухляк? Чмырик?
2: Тут нет моей фамилии.
1: А я не называю фамилии. Просто обзываюсь.
2: Возьмите паспорт, тогда сами прочитайте, пожалуйста.
1: Ну почему фотография на паспорте в полный рост? Почему вас тут несколько?
2: Вы же сами просили фотку 3x4. Там как раз 12 человек.
1: А ты какой из них? Вот этот, рядом с голым?
2: Нет, голый — это я.
1: Почему голый-то?
2: Ну, потому что нужно было на паспорт фотку без головного убора. Я подстраховался.
1: Почему лица-то не видно у вас?
2: Потому что я боком стою. Там потому что фотку с уголком надо было делать. Я уголок делаю. Знаете, как тяжело было 11 человек найти, чтобы со мной голым сфоткались? Я их нашел. Я просто на остановке зимой они стояли, я голый подбежал и к ним сфоткался.
1: Холодно, наверное?
2: Не, не холодно. Я согрелся, они за мной 2 квартала бежали. Мне потом повезло, я под лед провалился, меня в область унесло. Заморачивайте людей с этими фотками 3x4. Знаете, как сложно уголок держать голым? Я, кстати, исхитрил. Я на фотке уголок не сам держал. Я разбежался, за остановку схватился и ноги на человека положил. А он мне из травматика стрелял нам.
1: Зачем тебе паспорт?
2: Ну, важно, надо было. Справку надо из бассейна получить было мне. Ну, в бассейн, чтобы ходить.
1: Получил?
2: Да, получил, но не хожу. Там просто надо через остановку идти. А меня на остановке недолюбливают просто. Я, знаете, вообще не понимаю, зачем эти паспорта в 45 лет менять? Ну ладно, я человек подготовленный, смог все соединить. И 3x4 там, и уголок. А если бабушка там какая-то? Вы ее как голой к остановке цепляете? Это же сложно голую бабушку цепануть к остановке. Я такое ощущение, что вы не работаете, я один с паспортом хожу.
1: С таким один.
2: Я почему, кстати, за границей-то не делаю? У вас там вообще жесть. Там фотки нужны 3,5 на 4,5. Я только одного такого нашел. В гараже держу его. Второго ищу сейчас.
1: Почему у вас вместо номера в паспорте картинка с жонглером?
2: Ну это что, не номер, что ли? Там такой номер был, все хлопали.
1: Почему в графе «кем выдан» написано «сам забрал»?
2: Я сам забрал. У вас очереди такие, я ночью залез да забрал.
1: Зачем ты в слове «прописка» мягкий знак добавил?
2: Так, я думал, не дописали. Я добавил.
1: Зачем ты его перед словом добавил?
2: Так я ночью добавлял же, ничего не видно было. Куда получилось, то и добавил.
1: В графе «дети» почему столько имен?
2: Ну, сколько видел, всех писал. Я думал, это викторина от паспортного стола.
1: Какая твоя фамилия?
2: Можно на ушко?
1: Давай. Ты зачем мне в ухо плюнул?
2: Я не плюнул, я просто ухо подготовил, чтобы моя фамилия туда влетела. Сейчас скажу. Сказать?
1: Не надо. Печати у вас какие-то странные.
2: Это не печати, это наклейки от мандарины и бананов.
1: Так с этими наклейками паспорт недействителен.
2: Что значит недействителен? Я по этим наклейкам в Эквадор и в Марокко съездил. Я хотел еще в Египет съездить, но там с этих свиников фиг наклейку сдерешь.
1: Ну, знаешь что, я тебе вот эти наклейки от фиников сдеру и поедешь куда подальше, не возвращайся больше, давай.
2: А я и финики взял. Что, действительно поможете?
1: Финики
2: держите.
1: Финики взял.
2: Вот это вот фиг отдерешь вообще.
1: Я сейчас твои финики к этому паспорту примотаю и езжай.
2: О, что, так можно было, что ли? Не так можно выехать.
1: Давай, езжай. Все, только финики не ешь.
2: Вряд ли, я их сожру, я финики люблю очень.
0: Уральские пельмени. Теперь в стерео на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет стендап. Для детей старше 16 лет. Юмор, основанный на реальных событиях.
1: И на одной из тренировок мы тренировали дриблинг, и тренер мне говорит: «Витя, шайбу нужно поглаживать, как попу любимой женщины». Я такой: «Нет». Ну, может, шайбу нужно поглаживать, но то, что попу любимой женщины нужно поглаживать... Не-не-не, все, что касается твоего отношения с попой любимой женщины, это всегда шлепок, никто не поглаживает. Никто вот этим не занимается. Это что, в надежде вернуть ей былую форму, типа, пожалуйста, пожалуйста, я прошу тебя, пожалуйста. Это всегда шлепок, здесь важна сила, нельзя ударить слабо, это говорит о твоей слабости. Типа, ты решился на что-то дерзко, но не до конца. Это как сделать татуировку «Смерть легавым от ножа», только хной. Ну и нельзя всечь сильно, типа с кулака дать ей, типа «На!» Чтобы она знала, кто мужик, чтобы выключить ей правую ногу, чтобы она такая: «Витя, мне не нравится. Не делай так больше, я прошу тебя». Это всегда шлепок. Вы закручиваете ногу, все по инерции, в плечо, и здесь ладонью, ладонью, не ребром, не их. Точно, точно, понимаете? Прямо по попе, не промахнитесь, нельзя дать пощечину по почке. Это и рукой, не ногой. Пендель не возбуждает женщин. Такой, который еще придает ускорение, знаете? Ни одна после вот этого не сделает. Ну что же. И коли мы затронули такую тему, как попа любимой женщины, я хотел бы сказать, что у моей жены жирная жопа. Некоторые женщины сразу в шоке, такие: как ты можешь такое говорить? Я это говорю, потому что это не мои слова, это ее слова. И это уже не вопрос. Она просто тебе подходит и говорит: у меня жирная жопа, Витя. Кидает тебе эту информацию, как горячую картошку, в 7:30 утра за завтраком. Типа, делай с этим что-то. Вопрос теперь у меня: почему тебя волнует только жопа? Очевидно, что и другие части тела задело. Жопа не взяла весь удар на себя. Но я ей такого не говорю, конечно. Я говорю ей: слушай, мне не важно, я люблю тебя за то, что у тебя внутри, под жиром. Ты... Это важно. Пожалуйста. Но ее это, естественно, не успокаивает. Естественно, потому что мир очень строг к женщинам. Вам нужно быть красивыми постоянно. Но мужикам тоже надо начать следить за собой. Нам тоже нужно следить за собой. В частности, мне. Я просто иногда так одеваюсь, это ставит меня вообще в неловкие ситуации. У меня на праздниках недавно болел живот, и был, естественно, выходной день, праздничный день, и пришлось пойти в частную клинику. Я пришел, и гастроэнтеролог после осмотра направил меня на колоноскопию. И когда она сказала, что вам нужно пройти колоноскопию, она так посмотрела на меня и говорит: не волнуйтесь, это недорого. А когда тебе говорят: слушайте, мы возьмем ваш анус и засунем трубку с камерой, ты не думаешь: и это дорого. И знаете, нас часто спрашивают: сколько вы зарабатываете, что вам на телеке, сколько там платят? Отвечаю: на колоноскопию хватает. И она вот смотрит, она говорит: недорого, и она видит, что это вообще меня никак не успокаивает, вообще не туда она ударила, и она неправильно опять читает мою эмоцию, поэтому слезы добавляет: тем более у нас скидки. Это хоть раз кого-то мотивировало? Был чувак, который пришел лечить зубы, посмотрел: зубы дорого, посмотрел на колоноскопию и подумал: о! Так, может, они через жопу все сделают? Тем более у меня восьмерки. Оно там поближе. Меня никак это не успокаивает, поэтому она достает просто какой-то козырь, видимо, из рукава и говорит: не волнуйтесь, у нас многие мужчины делали эту процедуру. Какие мужчины? Какие мужчины? Я у кого потом спрашивал, никто не признавался, что он делал эту процедуру. Я к кому не подходил, типа: чувак, ты делал? Нет. Так ты же проктолог, ты идешь, что? Не, все равно? Нет, не делал. Я к ней пришел не потому, что не по чьей-то рекомендации, не потому, что ко мне подошел корж и сказал: братан, что в среду делаешь? Ничего, кайф, сходи, быстро.